0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 27. Изложение пороков, рождающихся от гордости. Точно душа, ожесточенная такими страстями и начинающая монашескую жизнь с холодностью, обязательно с каждым днем будет все больше преуспевать в дурном и остальную жизнь свою завершит безобразным концом. И когда услаждается прежними похотями и побеждается святотатственным сребролюбием, о котором апостол говорит так: «Любостяжание есть идолопоклонство» Колоссянам 3:5, к Ефесянам 5:5, и еще: «Корень всех зол есть сребролюбие» 1 к Тимофею 6:10, то никогда не сможет приобрести в сердце своем простое истинное смирение Христово. Когда тщеславится благородством рода или достоинством мирским, которое оставил телом, а не духом, или восхищается деньгами, которые удерживает к своему падению, от этого гордый уже не хочет нести бремя монастырской жизни, не принимает наставлений какого-либо старца. Ибо в ком возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и само учение о совершенстве не допускает до своих ушей, и в сердце его растет такое отвращение к духовному слову, что если бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, исступленный взгляд бегает туда и сюда, глаза обычно устремляются в другую сторону, вкось. Вместо спасительных воздыханий слюна сгущается в высохшей гортани, харкотина выходит без всякого побуждения мокроты, пальцы играют, бегают, как у пишущего что-нибудь, рисуют, и таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах, и что в простом собеседовании не высказалось бы в назидание слушающим. Гордый думает, что это сказано в поношении ему. И все время, пока происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, перенимает не то, что надо бы принять к своему преуспеванию, но озабоченным умом изыскивает причины, почему то или другое сказано, или с тайным смущением сердца придумывает, что можно бы возразить им, так что от спасительного исследования не получает ничего. Таким образом, духовное собеседование не только ни в чем не приносит ему пользы, но скорее вредит ему и становится для него причиной большего греха. Ибо когда он по своей совести подозревает, что все сказано против него, то с большим упорством сердца ожесточается и уязвляется острыми стрелами гнева. После этого бывает у него возвышенный голос, суровая речь, резкий строптивый ответ, походка гордая и подвижная, язык легкий, речь дерзкая, не любящая молчание. Разве что возымеет в сердце своем отвращение к какому-нибудь брату, и тогда молчание его бывает знаком не сокрушения, не смирения, а гордости и негодования, так что нелегко различить, что в нем более отвратительно – рассеянная ли и дерзкая радость, или угрюмая язвительная молчаливость. Ибо в той радости бывает речь несвоевременная, смех легкомысленный, глупый, необузданное и невежественное возношение сердца, а в этой молчаливости – молчание язвительное и полное гнева, и оно бывает только для того, чтобы отвращение к брату, сохраняемое молчаливостью, могло дольше продолжиться, а не для того, чтобы от этого произошла добродетель смирения и терпения. И, будучи захвачен надменностью, хотя сам причиняет всем скорбь, но оскорбленному брату не только не хочет поклониться, но и принесенные ему от брата извинения отвергает и презирает. И не только никаким удовлетворением брата не бывает тронут, смягчен, но еще более негодует за то, что тот опередил его в смирении. И спасительное смирение и удовлетворение, которое обычно кладет конец дьявольским искушениям, становится причиной сильнейшей злобы. Глава 28. О гордости одного брата. Я слышала в этой только стране, что странно и стыдно рассказывать, что один из младших, когда Авва стал ему выговаривать, для чего он, брат, оставляет смирение, которое после отречения от мира сохранял так недолго, и надувается дьявольской гордостью. На что тот с крайним высокомерием ответил: «Неужели я для того на время смирялся, чтобы всегда быть подчиненным?» При этом столь дерзком преступном ответе старец так изумился, что всякая речь его прервалась, как будто он услыхал эти слова от самого Люцифера, а не от человека. Так что ни одного слова против такой дерзости не мог выпустить из своих уст, кроме стона из сердца и воздыхания. Только молча в себе размышлял о том, что говорится о Спасителе нашем. Он, будучи образом Божиим, смирил себя, быв послушным не на время, как тот говорил, будучи одержим дьявольским духом надменности, а даже до смерти. К Филиппийцам 2, 6 и 8. Глава 29. Признаки, по которым узнается, что плотская гордость есть в душе. Чтобы сказанное об этом роде гордости изложить короче, собрав по возможности некоторые признаки ее, я считаю необходимым повторить тоже коротко, чтобы нам в сокращении знать, по каким признакам можно угадать и различить ее, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти, ясно поняты и рассмотрены, удобнее можно было вырвать или избежать. Ибо тогда сможем всецело уклониться от смертоносной болезни, когда от ее гибельного воспаления и вредных нападений заблаговременно предостережемся, узнавая приметы, предусмотрительной и прозорливой рассудительностью предупредим ее болезнь гордости. Ибо из действий внешнего человека, как мы сказали, познается состояние внутреннего. Итак, эта плотская гордость отличается следующими признаками. Сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании досада, в веселье громкий разливающийся смех, в печали неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность. Слова вырываются без всякого участия сердца. Она безрассудно не имеет терпения, чужда любви, дерзка в нанесении оскорблений, а в перенесении их малодушно. К повиновению не способна, если только ее не опередило желание и воля. К принятию увещеваний непреклонна, для отсечения своей воли слаба, для подчинения другим весьма неподатлива. Всегда настаивает на своем мнении, а другому уступить никак не хочет. И таким образом, сделавшись неспособной принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению старцев. Глава 30. Кто от гордости сделался холодным к благочестию, тот желает иметь преимущество перед другими. Тот, кем однажды гордость овладела, спустившись по сказанным степеням падения, уже страшится самого благочиния киновии, как будто общение с братьями отвлекает его от совершенства, как будто другие по своей вине препятствуют ему приобретать терпение и смирение. Он желает жить в уединенной келье или построить монастырь, как будто может принести пользу многим другим, и спешит собрать тех, которых должен бы учить, наставлять, и таким образом из негодного ученика делается еще худшим учителем. Ибо когда от такого возношения сердца впадает во вредную погибельную холодность и становится ни истинным монахом, ни мирским, то от этого жалкого состояния и поведения обещает себе даже совершенство, что еще хуже. Глава 31. Как можем победить гордость или достигнуть совершенства? Итак, если хотим здание наше достроить до верха, так чтобы оно было совершенно и угодно Богу, то поспешим положить основание его не по воле нашей страсти, а по точному евангельскому учению. Это основание не может быть иное, как страх Божий и смирение, которое происходит от кротости и простоты сердца. Смирение же нельзя приобрести.

Господь через пророка. «На ком почиет дух мой, как не на смиренном и тихом и благоговеющем пред моими словами?» Или по еврейскому тексту: «На кого воззрю, как не на нищего и сокрушенного духом и трепещущего моих слов?» Исаия 66, 2. Глава 32. Таким образом, гордость может быть подавлена истинным смирением. Поэтому подвижник Христов, который, законно подвизаясь на духовном поприще, желает получить от Господа венец, должен поспешить всеми способами подавить этого лютого зверя, как истребителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока гордость будет пребывать в его душе, он не только не сможет освободиться от разных пороков, но если бы и имел что-либо добродетельное, и то погибнет от яда ее. Ибо никаким образом не может в душе нашей созидаться здание добродетелей, если сперва не будет положено в нашем сердце основание истинного смирения, которое, крепко утвердившись, могло бы поддерживать верх совершенства и любви. Необходимо, чтобы сначала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братьям истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскорбить, чего мы никак не сможем исполнить, если из любви к Христу не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, состоящее в оставлении всего имущества и нестяжательности, если не будет воспринято иго послушание и подчинение с простым сердцем, без всякого притворства, так чтобы кроме приказаний Аввы не жила в нас никакая своя воля. Это может исполнить только тот, кто считает себя не только мертвым для этого мира, но и неразумным, глупым, и все, что прикажут ему старцы, будет исполнять без всякого исследования, считая это священным и возвещенным от Бога. Глава 33. Средства против гордости. Если мы будем находиться в таком настроении духа, то без сомнения такое состояние смирения будет истинно спокойным и непоколебимым, так что мы, считая себя ниже остальных, мы будем считать себя ниже всех из убеждения, что в других есть много сокровенных добрых качеств, которых мы не видим, а в нас самолюбие скрывает недостатки наши, а доброе преувеличивает, ценит выше, нежели как оно кажется другим. Святой Златоуст говорит: «Мы должны оказывать честь не только старшим по возрасту, но и равным, ибо не то есть смирение, что ты должен делать по необходимости, а истинное смирение то, когда мы уступаем тем, которые кажутся ниже нас, и уважаем тех, которые нам кажутся менее достойными, нежели мы. Если мы правильно будем мыслить, то никого не будем считать ниже нас, но все люди превосходят нас. Это я говорю не о нас, погруженных в грехах, но если кто сознает в себе много добрых дел, тот, если не будет думать, что он последний из всех, не получит никакой пользы от всех своих добрых дел». Беседа 33 на книгу «Бытия». Мы, считая себя ниже остальных, все, что будет причинено нам, обида ли, скорбь или вред, терпеливо будем сносить, так как будто нам это причинили начальники наши. Это будет перенесено нами не только очень легко, но и будет считаться малым и ничтожным, если умом постоянно будем размышлять о страданиях нашего Господа и всех святых, думая, что искушающие нас обиды настолько легче, насколько дальше мы отстоим от их заслуг и поведения, также помышляя, что мы через короткое время переселимся из этого века, и после скорого окончания этой жизни мы тотчас станем соучастниками их. Такое размышление истребит не только гордость, но и вообще все пороки. После этого будем твердо держаться и смирение по отношению к Богу. Это мы исполним, если будем сознавать, что мы сами по себе, без помощи благодати Божией, ничего не можем сделать для совершенствования добродетелей, и поистине будем уверены, что и то самое, что мы удостоились уразуметь, есть дар Божий. Преподобного отца Иоанна Кассиана Пресвитера к 10 посланным к епископу Леонтию и

0: Ладию собеседованием отцов, пребывавших в Скитской пустыне. Леонтий был родной брат епископа Кастора, и, вероятно, преемник его был епископом Апцким. Еладий, вероятно, был настоятелем монастыря. Предисловие. Долг, обещанный блаженнейшему папе Кастору в предисловии к тем книжкам, в которых при помощи Божией, насколько позволила слабость нашего дарования, изложены постановления киновитян и средства против восьми главных страстей, исполнен. Пусть видят, есть ли в написанном нами что-нибудь достойное вашего знания и желания всех святых братьев. А теперь, поскольку вышеупомянутый первосвященник, оставив нас, переселился ко Христу, эти 10 собеседований высоких отцов, которые он по ревности к святости велел мне написать ему, не обращая внимания на то, какую тяжесть возлагает на немощные плечи, я счел нужным посвятить преимущественно вам, блаженнейший папа Леонтий и святой брат Еладий. Один из вас, будучи соединен с упомянутым мужем и родственным положением и достоинством священства, и, что важнее этого, горячностью святой ревности, по наследственному праву требует братний долг. Другой последовал высоким постановлением отшельников не по своей самонадеянности, как некоторые, а по внушению Святаго Духа, понимая законную стезю учения, захотел образоваться не столько своим измышлением, сколько учением святых отцов. В том, чтобы передать по памяти постановление и учение высоких мужей, открывается мне, находящемуся теперь в пристани безмолвия, неизмеримое море. Ибо настолько ладья слабого разума будет колебаться опасностями глубочайшего мореплавания, насколько отшельничество большее и возвышеннее общежитие, и созерцание Бога, которым всегда занимались те неоцененные мужи, выше деятельной жизни, в которой упражняются в общежитиях. Итак, ваш долг — помочь нашим стараниям благочестивыми молитвами, чтобы святой предмет, выражаемый хоть не искусной, но верной речью, не потерпел чего-либо от нас, или, наоборот, наша необразованность не погрязла в пучине этого предмета. Теперь от внешнего, видимого образа жизни монахов, который мы описали в первых книгах, перейдем к невидимому состоянию внутреннего человека, и речь от порядка установленных молитв должна перейти к постоянству той непрестанной молитвы, которую заповедует апостол, 1 Солунинам 5:17, чтобы всякий, кто при чтении прежнего сочинения, запинанием, удержанием плотских пороков, заслужил имя умственного Иакова, запинателя, принимая теперь наставления уже не столько мои, сколько отцов, созерцанием божественной чистоты, переходя к заслуге и достоинству Израиля, зрящего Бога, также учился тому, что он должен соблюдать и на этой высоте совершенства. Итак, молитвы ваши да и спросят у того, кто удостоил нас видения отцов, ученичество и общение с ними, чтобы он даровал нам полную память учения их и легкое слово для выражения его, чтобы, изъясняя учение столь же свято и точно, как приняли от них, мы могли вам представить их как бы воплощенными в своих наставлениях и, что еще важнее, рассуждающими на латинском наречии. Прежде всего мы хотим предостеречь читателя, как этих собеседований, так и прежних писаний, чтобы, если по качеству своего состояния и намерения или по общему образу жизни что-нибудь в них сочтет невозможным и суровым, судил бы о них не по мерке своей способности, а по достоинству и совершенству говорящих, сперва понять их ревность и намерение, по которому они, истинно умершие для мирской жизни, не связывались никаким пристрастием к плотским родителям, никакими узами мирских дел». Потом должны обратить внимание и на качество тех мест, в которых они пребывали, потому что, находясь в обширнейшей пустыне, отделившись от общения со всеми смертными и через это получив просвещение чувств, они созерцают и высказывают то, что неопытным и неученым может показаться невозможным. Впрочем, если кто захочет произнести истинное мнение об исполнимости учения старцев, пусть пожелает испытать на деле, поспешит сначала исполнить их намерения с подобным усердием и образом жизни, и тогда, наконец, поймет, что то, что казалось выше способности человека, не только возможно, но и весьма приятно. Итак, приступим к изложению собеседований и наставлений отцов. Первое собеседование. Авве Моисея. О намерении и конце монаха. Глава 1. О пребывании в ските и предложении Авве Моисею. Когда в скитской пустыне, в Египте были три знаменитые пустыни, в которых обитали монахи, скит близ озера Мариотского, Коломон, Парфирион и Фивайда. Когда в скитской пустыне, где пребывали среди монахов опытнейшие отцы, я нашел Авву Моисея, из трех Моисеев-отшельников первый был Моисей Эфиоп или Мурин из разбойников. Он жил до Кассиана, второй египетский был епископом у Сарацин, а здесь подразумевается Моисей Левийский пресвитер. Я нашел Авву Моисея, приятно сиявшего между этими прекрасными цветами, не только деятельными добродетелями, но и созерцанием, желая вместе с Аввою Германом, с которым я с самого начала монашеской жизни, с первых опытов духовного подвижничества, нераздельно пребывал, как в Киновии, так и в пустыне. Так что все, отмечая наше дружество и одинаковые намерения, говорили, что в двух телах находится один ум и одно сердце. Желая вместе с Аввою Германом получить от него наставление, у Авва Моисея со слезами просили слова назидания, ибо мы знали строгость души его, что он никак не согласился бы открыть дверь совершенства, разве только искренне желающим и просящим с сокрушением сердца, чтобы, открывая необходимые вещи недостойным и презрительно принимающим, не впасть в порок тщеславия или в преступление предательства. Наконец, убежденный нашими просьбами, он начал так говорить. Глава 2. Вопрос Аввы Моисея о том, какая цель должна быть у монаха и какой конец. Все искусства и науки имеют какую-нибудь цель, то есть назначение и свой конец. Рачительный любитель всякого искусства, глядя на него благодушно, охотно переносит все труды, все опасности и издержки. Так земледелец, перенося иногда жару, иногда холод, неутомимо возделывает землю. Он имеет целью очистить ее от терния и травы, а концом — наслаждение от плодов. Купец, несмотря на опасности, предстоящие ему на море и на суше, смело предается купле. Он имеет целью прибыток, а концом — наслаждение от прибытка. Воин не смотрит ни на опасности в сражениях, ни на трудность в походах. Он имеет целью повышение в чине, а концом — пользу от чина. Так и наш обет имеет свою цель и свой конец, для достижения которого мы охотно сносим всякий труд и всякую тягость. Поэтому воздержание поста не утруждает нас, труд бдения нас услаждает, чтение и испытание писаний происходит с охотою. Трудность работ, послушание, нестяжание, лишение всех земных вещей и пребывание в пустыне с приятностью совершаются. А вы, презревшие отечество, род свой, весь мир, предпринявшие странствования и пришедшие к нам, людям грубым и необразованным, скажите мне, какая ваша цель? И какой конец имели вы в виду, сделав это? Это собеседование сокращенно изложено на греческом языке, с которого переведено на славянский язык и помещено в Добротолюбии. Так как главные мысли здесь изложены короче и яснее, то и поместить здесь этот перевод с дополнением некоторых мест из подлинника признано более удобным.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Бо Иси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную,
Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов.

Творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят ни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя каянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя, яко с усердно к Тебе прибегаю,

0: корму помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительно возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящают свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. подашь, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 августа по новому стилю или 20 июля по старому. И сегодня мы торжественно совершаем память пророка Божия Илии, несшего свое служение в 9 веке до Рождества Христова, преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена 14 века, обретение мощей преподобного мученика Афанасия Брестского, игумена 17 века, священномучеников 20 века Константина Славцова, Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, Алексея Знаменского, пресвитеров. Преподобномучеников Тихона Крючкова, архимандрита, Георгия Пожарова, Косьмы Вязникова, иеромонахов и послушника Феодора Абросимова, мучеников Ефимия Гребенщикова и Петра Вязникова. Прославляются иконы Божией Матери Галичская, Чухломская, Знамение Абалацкое и Оршанское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня наша программа посвящена особо дорогому для меня святому, потому как я сам являюсь священнослужителем храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых, что на северо-востоке Петербурга. Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Иногда по месту своего рождения в городе Фисвы пророка Илию называют Илия Фисвитянин. Илияху означает «мой Бог». В силу несходства языков и несовершенства перевода на древнегреческий, греческий, старославянский, а затем и русский, имя Илияху преобразовалось в Илия. История его жизни и деятельности излагается в Ветхом Завете в 3 и 4 книгах царств. На пророческое служение святой был призван в царствование царя Ахава, идолопоклонника, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то же. Вот что мы читаем в 16 главе 3 книги царств. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Еввала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Таким образом, Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет бедствие. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более 2 лет у одной вдовы в Сарепте, у которой, благодаря пророку, не истощались в доме мука и масло, а сын ее был воскрешен пророком. Через 3,5 года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать на горе Кармил 2 жертвенника для испытания, один Ваалу, а другой Богу. Было собрано 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных. «И сказал Илия пророкам Вааловым, Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Затем, побыв у горы Хариф, пророк Илия опять вернулся в царство Израильское, обличил Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навофея, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея, окончательно смирил Ахава и обличил его преемника Ахозию за его обращение по случаю болезни к идолу Виильзевулу. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудесного восхождения был пророк Елисей. В Новом Завете мы знаем, что пророк Илия явился вместе с пророком Моисеем в преображении Господнем и предстал пред Господом Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью славного второго пришествия Христова. Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодную, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемой отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дось радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающее, от скверных к тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную,
Ты будеси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим,

на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души моей многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподобий, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, Ащу бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего». Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, И от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть.

0: изволил си, и воскрес из мертвых, вознесся си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое, и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, дорогие друзья! С воскресным вас днем! А сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Дорогие друзья, откроем толкование блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, на сегодняшнее евангельское чтение. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Словом «понудил» показывается, как неразлучно от Господа ученики, они хотели всегда быть с Ним, а отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. И, отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный, показывая нам, что должно молиться без развлечения, восходит на гору, ибо все делает для нас, а сам Он не имел нужды в молитве. Молиться до позднего времени научает тем нас не скоро оставлять молитву, но совершать ее особенно ночью, когда бывает наибольшая тишина, попускает ученикам бедствовать на море, да научаться мужественно переносить искушение, и да познают силу его. То, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность». Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Не тотчас предстал им для укрощения бури, но уже около четвертой стражи, научая таким образом не скоро просить удаления бед, а переносить их мужественно, с благодарением, и потом, когда уже много пострадают, просить избавления от напасти. Ночь разделялась у сменявшихся по очереди часовых на четыре части, так что каждая стража содержала три часа. Итак, Господь предстал после девятого часа ночи, ходя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, видя столь необыкновенное дивное чудо и дивное дело, почтили это за привидение, ибо не узнали его по виду, как по причине ночи, так и по страху. Тогда Господь прежде всего ободряет их. «Это Я, — говорит, — который все могу. Ободритесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, это Ты. Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». По пламенной любви своей ко Христу Петр желает тотчас приблизиться к Нему и прежде прочих.
Притом он веровал, что Иисус может не только сам ходить по водам, но и ему дать эту возможность, и не сказал «повели мне ходить», но «прийти к тебе». Первое означало бы тщеславие, а второе есть знак любви ко Христу. И дальше читаем в Евангелии. «Он же сказал, иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Показывая силу свою, Господь подослал Петру море. «Но смотри», — говорит блаженный Феофилакт, «Петр, преодолев большую опасность, море убоялся меньшего ветра. Так слаба природа человеческая. А как скоро убоялся, тотчас начал тонуть. Значит, когда ослабела вера, тогда последовало потопление Петра. Это научило и его не высокомудрствовать и послужило к успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как выше и Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Показывая, что не ветер был виною утопания Петра, а малодушие его, Христос укрощает не ветер, а малодушие Петра. Поэтому, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Впрочем, не совершенно усомнился Петр, а несколько частью. Насколько он убоялся, настолько и не веровал, а взывая: «Господи, спаси меня!» врачевал тем свое неверие. Поэтому и называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. Из этого поняв происшедшее, а через то сущность Христа, они исповедуют Божество Его. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, а Богу. Как и Давид говорит: «В море пути твои и стези твои в водах многих». Псалом 76, 20 стих. По духовному изъяснению корабль означает землю, волнение – жизнь века сего, возмущаемую злыми духами. Ночь – неведение. Христос предстал четвертую стражу, то есть к концу веков. Первая стража – есть завет с Авраамом. Вторая – закон Моисеев. Третья – пророки. Четвертая – пришествие Господа во плоти. Он сам спас нас, обреваемых в ночи неведения, когда пришел и пребывал с нами, да познаем Его и поклонимся Ему, как Богу. Заметьте то, говорит далее блаженный Феофилакт, что случившееся с Петром на море предзнаменовало его отречение и следующее затем обращение и покаяние. Как в том случае говорил он с дерзновением: «Не отрекусь от тебя», так и здесь говорит: «Повели мне прийти к тебе по воде». И как там Господь попустил ему отречься, так и здесь попускает тонуть. Но как здесь Господь простер к нему руку и не попустил утонуть, так и там посредством покаяния извлек его из глубины отречения.

0: Вы слушали «Евангелие дня» на православном радиоканале «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 8 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте! В Сириусе впервые открылся мобильный исторический парк «Россия. Моя история». На федеральной территории Сириус, что недалеко от города Сочи, впервые начал работу мобильный исторический парк «Россия. Моя история». Экспозиция охватывает почти 1000 лет отечественной истории от Древней Руси до 20 века. Уже в первый день все экскурсии были полностью забронированы. Парк открылся 28 июля, в день Крещения Руси. Эта дата связана с историческим выбором, который на столетие определил развитие российской государственности, культуры и духовной традиции. Появление мобильного парка в Сириусе продолжает развитие единой системы исторического просвещения. Сегодня сеть «Россия. Моя история» объединяет 26 стационарных исторических парков, мобильные мультимедийные экспозиции, федеральные уроки, образовательные программы, кинопоказы и просветительские проекты для школьников, студентов, педагогов и семей. Мобильный формат помогает привозить полноценную историческую экспозицию туда, где уже сформирована образовательная, молодежная или семейная аудитория. За время работы мобильных парков их гостями стали более 180 тысяч человек. Сириус стал новой точкой этого пути. Здесь каждый месяц тысячи школьников со всей страны участвуют в образовательных программах, занимаются наукой, технологиями, искусством и спортом. Исторический парк дополняет эту среду и показывает, как достижения разных эпох стали основой развития современной России. Кроме того, в Сириусе в программу мобильного парка впервые интегрировали механику молодежного проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За посещение экспозиции участники смогут получить баллы в цифровом профиле, а после экскурсии им предложат пройти специальный тест, проверить знания и продолжить знакомство с историческим материалом в цифровой среде. Мобильный парк будет работать в Сириусе до середины осени. В программе запланированы экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Посещение бесплатно, но по предварительной записи. Следующая новость выпуска из Смоленска. Там состоялся крестный ход, приуроченный к Дню Крещения Руси. 27 июля этого года, в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, а также Дня Крещения Руси в городе Смоленске, состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, что на Владимирской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Перед началом крестного хода владыка совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Также возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. А участников крестного хода поприветствовал митрополит Исидор. А еще в тот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек – военнослужащих, ветерана специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших, участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексия, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. А по окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» в городе Тюмень Андрей Александрович Икунин. Андрей Александрович с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день, дорогие радиослушатели!
1: Ну что ж, сегодня мы начнем разговор про помощь бездомным, о том, как устроена эта отрасль, и поговорим на конкретном примере отделения организации «Милосердие», что в городе Тюмень. Но для начала, Андрей Александрович, давайте начнем немного с вас. Вот как так случилось, что вы стали заниматься проблематикой бездомных людей?
2: Слушайте, ну вот последнее время я как-то так очень просто отвечаю на этот вопрос. Я же сам врач-психиатр, психиатр-нарколог по специальности. И на самом деле, если анализировать людей в ситуации бездомности, это все-таки мой профиль. Да, это люди по большей части с ментальными нарушениями, зависимые. Понятно, что все сопутствующие проблемы — это и возраст, и инвалидизация, и места лишения свободы и так далее и тому подобное. Ну, то есть если мы говорим о целевых группах, о каких-то видах уязвимости. Но так или иначе, у большинства людей в ситуации бездомности есть и зависимость, и ментальные нарушения. И к большому моему сожалению, вот я сейчас от себя, может, добавлю, некоторые коллеги пытаются, будем так говорить, скромно об этом умалчивать, считая, что если будет известно о том, что люди бездомные, это часто встречаются среди них зависимые люди с ментальными нарушениями, то им будут меньше помогать. Но на самом деле я считаю, что одно с другим не связано. И, ну, я имею в виду, мы не должны ставить желание помогать в зависимости от того, какой образ жизни вел до этого человек. Вот. Врач ведь, когда к нему приходят, например, придет к нему человек, который страдает гипертонической болезнью. Представляете, если врач скажет: слушай, да ты сам виноват, что у тебя гипертоническая болезнь, ты ведешь малоподвижный образ жизни, жрешь непонятно что там, нервничаешь, еще бы у тебя не было гипертонической болезни, не буду тебе помогать. Но ведь ни один врач этого же не скажет, так ведь? Вот. Почему мы бездомным, которые, ну, вот, оказываются в силу там разных обстоятельств, но в том числе степень ответственности и на них самих лежит. Ну, нельзя ответственность снимать с человека. Ведь мы даже, ну вот в церкви, да, мы, если верующие, мы, ведь изменения начинаются с покаяния. Покаяние — это перемена ума. Когда мы признаем, будем так говорить, то, что мы что-то сделали неправильно, каемся и пытаемся как-то изменить свою жизнь. Но изменения начинаются с того момента, когда мы берем ответственность на себя за то, что в нашей жизни происходит. А тут как-то так это, что вот нет, они независимы, у них никаких проблем нет, вот они просто случайным образом оказались без жилья, вот, стали бездомными. Это только наивный человек может, ну, вот в это поверить. Вот, и мы все не без греха и никого не судим. И люди вот попадают к нам, вот, например, сегодня мы двоих человек отправили на госпитализацию в психиатрическую больницу, потому что они, ну, как бы представляли угрозу для окружающих. Но они же бездомные. Неужели мы им отказались бы помогать из-за того, что они психически больные? Ну, или зависимые? Поэтому вот в этом смысле можно сказать, что я на своем профессиональном месте. Как врач-психиатр, психиатр-нарколог. А история, как я вообще начал этим заниматься, она очень такая длинная. С 2000 года еще. В 2000 году в монастырь привез своего брата, вот он отдал зависимостью, привез я его в Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, архимандриту Ипполиту. К этому старцу в то время с разных концов страны съезжались разные люди с разными проблемами, в том числе и зависимые, и бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы. То есть разные люди к нему съезжались, и вот я там, так получилось, что брат не остался, а первые три дня там я провел на улице. Вот так вот как-то такой промысел Божий был. И как-то я тогда впервые задумался о бездомных. Думаю, как так? Я тут за три ночи-то измучился под открытым небом. А вот непонятно, чем укрыться, что под голову положить. Там ветер пронизывающий. А вот, а бездомные — это как? Вот они годами живут. То есть вот даже вот, ну, вот. Я как-то и зауважал, что они проходят такие очень серьезные испытания. Разницы нет, там, виноваты они в этом, не виноваты. Тут речь не об этом, а то, что они действительно очень большие такие серьезные испытания преодолевает в своей жизни. Вот. Ну и потом как-то так все вот к этому пришло. И, в принципе, бездомность — это такая проблема, она очень часто узко воспринимается людьми, а на самом деле она очень глубокая и широкая. И бездомные — это люди, это такая полиморфная группа нуждающихся. И я вот книгу написал «Медицина для бездомных», и мы там специально даже такую аналитику проводили, выделили разные уязвимости. То есть и если смотреть на людей, вот, например, есть же разные направления помощи людям в разных сложных жизненных ситуациях, да, есть паллиативная служба, да, есть там служба, там помогает пожилым людям, да, там помогают инвалидам, помогают зависимым, помогают женщинам с детьми, да, то есть разные есть направления работы вообще, ну, в сфере помощи людям, социальной помощи. А бездомные, они включают в себя все это вместе еще. Да, то есть мы среди бездомных есть и паллиативные больные, и с различными сопутствующими медицинскими заболеваниями, и зависимостью, и с психическими нарушениями, и инвалидизированные, и пожилые, и освободившиеся из мест лишения свободы, и женщины с детьми. То есть разные виды людей. Ну, понятно, что бывают и работоспособные мужчины, там, молодые, да, там, вот. Но то есть такой широкий спектр нуждающихся, и это очень, на самом деле, очень многопрофильно. Нужно быть очень таким специалистом в разных сферах деятельности для того, чтобы эффективно организовать помощь людям в ситуации бездомности. И это всегда такая междисциплинарная команда специалистов. Вот мы создали, да, у нас есть и медицинская служба, и социальная служба, и психолого-педагогическая служба, да, потому что с разных сторон и разным, будем так говорить, с разными особенностями и с разными потребностями бездомным мы помогаем. Вот. Я это почему еще так говорю? Потому что оно, на самом деле, оно очень упрощенное представление о помощи бездомным, что им помыл, их покормил, переодел и вроде как им помог. А на самом деле это не так. Все наши усилия, они направлены же ведь должны на то, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности, чтобы он вышел в самостоятельное проживание или как-то его жизнеустроить. И кормление, переодевание, да, это лишь, будем так говорить, точка входа и условия установления первичного контакта, но не помощь как таковая в преодолении бездомности. Вот. И очень важно, чтобы люди, которые так или иначе интересуются этой темой, это понимали. Вот. Что это очень такой длительный, такой кропотливый, многоэтапный процесс, чтобы помочь человеку выйти из ситуации бездомности. Вот. И мы вот этим занимаемся. Мы такой вот этот процесс организовали, структурировали этот процесс. Я методологически все это описал в книге. Кому интересно, могут и заказать. На Литресе она есть, можно заказать. Мы высылаем эту книгу, это бесплатно. Вот моя задача, чтобы помощь бездомным у нас выстраивалась, ну, такая система комплексной помощи, чтобы был такой, с точки зрения организации, правильный подход, чтобы не просто там кто что придумал, тот то и сделал. А есть методология работы с этими людьми. И это можно делать эффективно. Мы вот на примере Тюмени выстроили работу таким образом, что свели бездомность к минимуму. У нас единственное, кто еще бывает на улице зависает, это люди, которые ну, просто в силу зависимости, ну, вот хотят они пить и пьют на улице алкоголь. Вот. Ну, есть вот еще у нас там пара таких, у которых очень глубокие ментальные нарушения, а инструментов у нас нет. У нас демократичное государство, и с зависимым ничего не сделаешь, если он хочет пить и умирать где-то пьяным под забором. И человек с ментальными нарушениями, которые, ну, очевидно, нуждаются в медицинской помощи, но если он не согласен и, будем так говорить, ни на кого не напал, то его, до него дела нет, и он просто вот так вот болтается по улице. У нас есть один такой. Его привозят, он сразу же уходит. Ну, а у него деменция. Он всю жизнь пил, у него в силу вот злоупотребления алкоголем уже такой дефект. Мы знаем его семью, я знаю его сына. Сын готов ему как-то помогать. А вот он сам вот в такой ситуации находится. И он как бы так внешне такой вот благообразный, все, и никогда не подумаешь, что вот так вот жалко его, все, ну вот такие есть. Но а в целом-то у нас бездомных как такой проблемы нет в Тюмени. Вот если сравнивать с какими-то другими городами, Тюмень на этом фоне очень выгодно отличается. Вот, потому что мы организовали работу вот так, как мы ее организовали, как я описал выше.
1: Вообще существует два подхода помощи, ну то есть либо дать удочку, либо дать рыбу. Какому подходу вы отдаете предпочтение в своей работе?
2: Ну тут видите, это же такой очень упрощенный подход, там удочку или рыбу. Понимаете, если человек лежит, ему надо дать рыбу. А если он может что-то делать, ему надо дать удочку. У одного и того же человека это может в разные этапы помощи быть. Да? То есть на каком ему нужна рыба, но дальше надо помочь ему и научиться рыбу ловить. Это на самом деле до революции, этой же темой тоже занимались. Даже ну, вот у нас уже много рассуждают сейчас о домах трудолюбия, о работных домах, что это там абсолютное зло. Вот. А до революции вообще было попечительство о работных домах и домах трудолюбия. На государственном уровне императрица Александра Федоровна была попечителем этого, ну как бы возглавляла это попечительство. Потому что в основу ставили все-таки, чтобы человек трудился, трудился. Потому что праздность — мать всех пороков. Почему-то мы с вами же работаем, так ведь? Ну, чтобы обеспечить свою семью, там, приобрести еду и так далее. И это каждый человек. Он, вопрос в том, что на каком-то этапе он не способен к труду, ему надо помочь. На каком-то этапе он... И

0: ему удочку, потому что он может и не уметь этой удочкой пользоваться, поэтому на каком-то этапе нужна рыба. Вот. Но если вот так вот упрощенно ответить на ваш вопрос.
1: Вы директор организации, которая называется «Милосердие», ну или, по крайней мере, отсылает каким-то образом к милосердию. И вот такой вопрос у меня родился. Вообще, какое место милосердие занимает в вашей работе? Вот если взять соотношение между милосердием как неким, как состраданием и профессионализмом, то есть некой социальной технологией помощи в вашей ежедневной работе. Вот чего должно быть больше и где место этому самому милосердию в вашей работе?
0: Слушайте, ну вот видите, вы как бы истина-то всегда где-то посередине, да? То есть нужно иметь любящее сердце, доброжелательное сердце, не осуждающее сердце, да? Вот, с одной стороны. Но оно должно опираться на какие-то профессиональные знания, навыки, чтобы помочь, действительно помочь. Потому что некоторые же отталкиваются от чего? От потребности человека. А вот сегодня вот мы везли человека в дом-интернат. Ну, многие не хотят, вот он тоже не хотел ехать в дом-интернат. А у него там дети есть, от которых от него отказались. И он никому не нужен. Но у него эпилепсия. Он нуждается, ну, заболевание такое, эпилепсия, да? А вот, он нуждается в посторонней помощи. И вот он говорит, нет, все, я ухожу, я пойду, не поеду я ни в какой интернат, я сам решил. И вот понимаете, вот что с моей стороны милосердие? Настроить его все-таки, что и увезти в интернат, я знаю, что там ему будет лучше в его ситуации. Или сказать, ну ладно, ты решил, иди куда хочешь, да? В чем милосердие? И мы его настроили, мы его отвезли в дом-интернат. И когда мы его привезли, он уже немножко адаптировался, перестроился и поблагодарил. Но он сейчас защищен, и я спокоен, что он не будет на улице, нам его с подъезда привезли. А его выбор, он не умеет делать правильный выбор. Он почему и на улице оказался? Потому что он совершил ряд, будем так говорить, действий, которые привели его на улицу. И наша задача профессионально его помочь и сориентировать, и настроить его, чтобы он немножко изменил свой жизненный маршрут. И вот мы вот в этом плане, вот в отношении этого человека, сегодня отработали с уважением к нему, с милосердием, но твердо настаивая на том, что в данной ситуации для него, будем так говорить, полезно. Потому что он бы на эмоциях, он просто мог уйти, да, и опять бы мне его с подъезда привезли. Непонятно, в каком состоянии.
1: Последние несколько лет расцветает мошенничество. То есть вот стало ли больше людей, которые оказались на улице из-за мошенников?
0: Слушайте, ну такие случаи есть. Тут их исключить нельзя-то. Я бы не сказал, что это массово. Но опять же, если анализировать ситуацию, то это все равно в силу ментальных нарушений этих людей. Вот у нас была тут, была подопечная одна такая, ее мошенники, значит, с квартиры, ну, деньги там, она продала квартиру, деньги им отдала, но у нее-то энцефалопатия, то есть у нее, как он так говорит, определенные уже возрастные изменения, и в силу этого ослаблена критика, да, то есть и она вот стала такой жертвой обстоятельств. Но это я к тому, что все равно есть ментальные нарушения. То есть независимость, документальное нарушение. Я отстаиваю свою концепцию, и я вот к чему. То есть такие случаи есть. Но это по доверчивости, по, будем так говорить, определенному, будем так говорить, интеллектуальному уже снижению людей. И они, конечно, этим пользуются, и такое бывает.
1: Вот знаете, я, наверное, грубо сейчас скажу, но в народе таких людей называют дурак. Это люди, которые не умеют жить. Они, как правило, ну, без образования, но они при этом не приспособлены к жизни. Инфантильные, безвольные, бесхарактерные. У них отсутствует критическое мышление. Вот их проще всего обмануть. Но, конечно же, никакого диагноза у таких людей нет и быть не может. Вот знаете, такая ситуация стандартная, да, когда продал там квартиру или какое-то имущество, вложился в крипту, потому что друг или какой-то знакомый посоветовал, наобещал золотые горы, да, ну и, естественно, прогорел, все потерял, и вот знаете, таким людям, им, ну вот им сейчас дай квартиру, но они ведь ее потеряют, понимаете, вот таким людям вообще невозможно помочь, мне кажется.
0: Ну как понять, никак, вот им таким и помогаем, то есть, понимаете, вот о чем я все и говорю, что проблема бездомности — это не просто социальные услуги, а это личностные, в основном-то это люди личностно деформированные, которые, вот они, вот вы сейчас очень классически расписали вариант, на самом

0: самом деле. И им мы и помогаем, и мы можем им помочь, если создадим определенную терапевтическую среду, определенную стратегию. Это очень длительный, кропотливый процесс. Они как Маугли. Это вот, знаете, они в свое время не получили как того, вам так говорить, тот порции любви, заботы, внимания, участия, каких-то профессиональных знаний и навыков. И сейчас наша задача это им дать. И тогда только их жизненный маршрут поменяется. Почему я, например, говорю, что нам нужно создавать вот фермерские хозяйства, да, в отрыве от привычной социальной среды на земле люди даже без образования руками могут научиться что-то делать, и даже не обязательно, чтобы он был с высшим образованием, он там получит навыки трудовые и будет работать, и слава Богу, и он, понимаете, многие не смогут самостоятельно проживать. Вот в силу вот этого инфантилизма, личностной деформации. И мы создаем вот такое там трудовые общины, общинная форма жизнеустройства, да, то есть у нас есть даже такая стратегия сейчас у ряда проектов, да, то есть что они, да, они будут жить годами, но это лучше, чем на улице, они просто погибают от алкоголя. А тут они что-то делают, созидательно трудятся и как-то социализируются. И для кого-то несколько лет надо, чтобы социализировался человек. Это длительно. Мы анализировали, да, у нас там вот реабилитацию проходил бездомный, а до этого 10 лет он был бездомным, на улице жил, каждый день, естественно, пил. Так вот, он проходил реабилитацию, у нас 2,5 года. 2,5 года. Сейчас он уже больше 10 лет живет, работает, снимает жилье, все хорошо у него. Но 2,5 года. Это на самом деле очень серьезный труд. Это для того, чтобы они восстановились и изменились, нужно больше времени и сил. Почему сильно-то никто не заморачивается? И решили, что типа это невозможно. Это возможно, просто надо больше вложить сил. Любви, заботы, внимания, терпения, сил, и тогда будет результат. Мы его видим в своей работе. В отношении вот этих инфантильных, как вы говорите, людей, незрелых, и их на самом деле очень много. Они попадают почему в ситуацию бездомности?
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях сегодня был Андрей Александрович Якунин. Это руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, директор организации «Милосердие» города Тюмени. На сегодня мы разговор заканчиваем, но завтра мы его обязательно продолжим. Узнаем тоже много чего интересного про специфику работы с бездомными. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На часах 9 утра, на календаре 2 августа, продолжается 9-я неделя по Пятидесятнице. В студии с вами сегодня также я, Мария Заостровных. Компанию за звукорежиссерским пультом все так же составляет мне Людмила Пенигина. Кстати сказать, день сегодня не постный. Сегодня память пророка Илии, а еще день воздушно-десантных войск России. Не забудьте поздравить тех, кто имеет отношение к празднику. Ну и также сегодня мы чтим образы икон Божьей Матери Галичская, Знаменье Абалакское и Оршанское. Ну и как всегда, более подробно о тех святых, чью память мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». Она прозвучит на наших волнах сразу после выпуска новостей. Затем в 9:25 услышим третью кафизму, а в 10:10 прозвучит Евангелие дня. В 10:30 главы из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. А в 11:05 рассказы «Лодки и пчелы» из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Ну а вот в 11:30 на наших волнах мы начнем трансляцию Божественной литургии. Сегодня она будет вестись из Петерговского собора святых апостолов Петра и Павла города Санкт-Петербурга. Ну а сразу после трансляции главы из книги «Евангелие для детей», авторская программа отца Максима Курленко «С нами Бог» и беседы о вечном. Поговорим о том, какую память христианин должен после себя оставить. Вот такие планы у нас с вами, дорогие друзья, на ближайшее время. Прекрасного вам летнего дня, дорогие друзья. Наслаждайтесь теплом и оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В Белгороде осветили колокола будущего храма для незрячих и глухих в честь святого мученика Иоанна, воина. Освящение колоколов знаменует важный этап строительства. Храм святого мученика Иоанна Воина обретает свой голос, место святое. Каждый клочок земли, парка памяти, полит кровью. Во время войны фашистские оккупанты расстреляли и закопали в ямах и траншеях более 2500 мирных жителей и пленных красноармейцев. Год назад глава Белгородской митрополии осветил закладной камень в основании храма. Это будет первая в регионе церковь с тактильными резными иконами и надписями под ними на рельефно-точечном шрифте, чтобы незрячие могли изучить их руками. Богослужения для глухих прихожан будут вестись на жестовом языке. Православная община инвалидов по слуху, которая нашла приют духовной семинарии, очень ждет окончания строительства. Внешние и внутренние устройства храма и прилегающей территории разработаны с учетом специфики людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и к другим сообщениям выпуска. В арт-кластере Таврида в Крыму прошла так называемая школа терапевтической клоунады, в рамках которой медицинские клоуны, артисты театра и цирка рассказали об особенностях взаимодействия в больничной среде и грамотной поддержке юных и взрослых пациентов стационара. Ведущими экспертами выступили специалисты автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». В частности, во время лекций, мастер-классов, лабораторий и практикумов участники со всей России выяснили, как работает клоунада в больницах, узнали о кодексе чести клоунов, познакомились со своим внутренним клоуном и обратили внимание на свою речь, ведь это один из основных инструментов клоунской работы. Все это помогло участникам обучения выработать уважение к клоунскому ремеслу и понять его значение в мире. В автономной некоммерческой организации «Здесь и сейчас» уточнили, что как система психоэмоциональной поддержки пациентов медицинская клоунада развивается в России с 2005 года. За это время удалось вывести ее за пределы стационаров и популяризировать как профессию будущего, востребованную уже сейчас. В завершении работы в больнице был организован праздник, в котором те, кто впервые примерил себе красный нос, поработали вместе с опытными клоунами, поднимая настроение посетителям и сотрудникам лечебного учреждения. Ну и последнее сообщение выпуска. Памятник святителю Луке Крымскому установили в Нарьян-Маре. В планах установить памятник в Эфиопии. 24 июля в столице Русского Заполярья, городе Нарьян-Мар, состоялось открытие памятника бюста выдающемуся хирургу и архипастырю, святителю Луке Крымскому Войно-Ясенецкому. Скульптура установлена на территории Богоявленского кафедрального собора Нарьян-Мара. Осветил памятник бюст в сослужении клириков епископ Нарьян-Марский и Мизенский Сафроний. Как отметила на церемонии губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, установка памятника святителю Луке в Нарьян-Маре – это дань уважения не только его подвигу, но и всем врачам, которые сегодня, подобно ему, стоят на страже жизни. В свою очередь, заслуженный юрист России, писатель и телеведущий Павел Астахов, который участвует в открытии памятников святителю Луке по всей России, сообщил, что всего по стране установлено уже 30 подобных монументов, а скоро памятники появятся в Пензе, на Сахалине и даже в Эфиопии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 августа по новому стилю или 20 июля по старому. И сегодня мы торжественно совершаем память пророка Божия Илии, несшего свое служение в 9 веке до Рождества Христова, преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена 14 века, обретение мощей преподобного мученика Афанасия Брестского, игумена 17 века, священномучеников 20 века Константина Славцова, Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, Алексея Знаменского, пресвитеров. Преподобномучеников Тихона Крючкова, архимандрита, Георгия Пожарова, Косьмы Вязникова, иеромонахов и послушника Феодора Абросимова, мучеников Ефимия Гребенщикова и Петра Вязникова. Прославляются иконы Божией Матери Галичская, Чухломская, Знамение Абалатское и Оршанское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня наша программа посвящена особо дорогому для меня святому, потому как я сам являюсь священнослужителем храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых, что на северо-востоке Петербурга. Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Иногда по месту своего рождения в городе Фисвы пророка Илию называют Илия Фесвитянин. Илияху означает «мой Бог». В силу несходства языков и несовершенства перевода на древнегреческий, греческий, старославянский, а затем и русский, имя Илияху преобразовалось в Илия. История его жизни и деятельности излагается в Ветхом Завете в 3 и 4 книгах царств. На пророческое служение святой был призван в царствование царя Ахава, идолопоклонника, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то же. Вот что мы читаем в 16 главе 3 книги царств. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Таким образом, Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет бедствие. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более 2 лет у одной вдовы в Сарепте, у которой, благодаря пророку, не истощались в доме мука и масло, а сын ее был воскрешен пророком. Через 3,5 года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать на горе Кармил 2 жертвенника для испытания, один Ваалу, а другой Богу. Было собрано 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных. «И сказал Илия пророкам Вааловым, Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Затем, побыв у горы Хариф, пророк Илия опять вернулся в царство Израильское, обличил Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навофея, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея, окончательно смирил Ахава и обличил его преемника Ахозию за его обращение по случаю болезни к идолу Виильзевулу. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудесного восхождения был пророк Елисей. В Новом Завете мы знаем, что пророк Илия явился вместе с пророком Моисеем в преображении Господнем и предстал пред Господом Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью славного второго пришествия Христова. Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма третья. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбете ми, призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внедет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневайся на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне

Спаситель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе моей яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил есть лук меден мышцы моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит, уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости при сне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши небес спасай, ко Господу и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же не ведях, работаша ми, вслух уха послушаша мя, сынови чужди солгаша ми, сынови чужди обетшаша и охромоша от стей своих, жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяет мщение мне, и покоривые люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум, ни суть речи, ни же словеса, их же не слышат согласия их, во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их, в солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь, от края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его». Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой». Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, послет тебе помощь от Святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и всесожжение твое точно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем. И во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны, вонь же аще день призовем тебя, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело, желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его, яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец, от камени честно, живота просил есть у тебе, и дал еси ему долготу дней, во век века,

Силе славы Его, спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко дась Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко Царь уповает на Господа и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящит вся ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклонишь на тебя злая, помыслишь о советы, их же не возмогут составить и, яко положишь я хребет во избытцах Твоих, уготовишь и лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силой Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во тьме мирскую оставил меня иси, далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеше, хвалу Израилева, на тя уповаша отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глаголошо с нами покиваша главою, упова на Господа да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты иси исторги мя из чрева, упование мое от сосу матери моей я, к тебе привержен есть матложесн, от чрева матери моей я, Бог мой иси ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорожь смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковля прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от меня, и когда возвах к Нему услыши мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господне есть царствие, и Той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною иси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, собратив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит меня вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни.
Господня земля и основание ее, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам, и чист сердцем, еже не прият в свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и наставь меня на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала третья кафизма. Читал диакон Сергей Нежбарт.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
1: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал задачей церкви помочь миллионам крещенных россиян стать деятельными православными христианами. Об этом он заявил в день крещения Руси 28 июля этого года. В частности, он отметил: «Дерево живо, пока здоров его корень. Русская цивилизация своими корнями уходит в православие. Помня об этом, — продолжил святейший перед церковью, — сегодня стоит задача помочь миллионам крещенных соотечественников стать деятельными православными христианами, продолжить великую героическую историю нашего народа, принявшего православие и укрепившегося в истинах православия, и духовно, и интеллектуально, и даже материально. День крещения Руси – это праздник нашей духовной и культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви. Ну и к другим сообщениям выпуска. За 5 дней в Камеруне и Чаде православие приняли более 180 человек. С 12 по 16 июля этого года более 180 человек в африканских государствах Камерун и Чад приняли православную веру в лоне Русской Православной Церкви. Это произошло во время визита в местные общины патриаршего экзархата Африки, благочинного центрального церковного округа Камеруна Павла Атанганы и клириков благочиния Ирия Викентия Сины и Исаака Сумассу. Так, 12 июля более 20 человек были крещены в Петропавловском приходе в северной провинции Камеруна. 15 июля были крещены еще 63 человека, а в другой общине, в Чаде, в эти дни крещение приняли 65 человек, включая старейшину деревни. Кроме того, 16 июля таинство крещения приняли еще 32 жителя, а один человек был принят в православие через миропомазание. Отмечается также, что большинство новокрещенных до принятия православия были анимистами, то есть практиковали культ предков, верили в одушевленность неживых предметов. После принятия крещения старейшины общин и другие новокрещенные выразили радость от вступления в Церковь Христову. Ну и последнее сообщение выпуска. Митрополит Павел лично крестил детей из многодетных семей в Югре. В день крещения Руси митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил таинство крещения для 6 младенцев из многодетных семей в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Инициатива крестить третьих и последующих детей православных югорчан была предложена главой Ханты-Мансийской митрополии в июне этого года. Дети получили в подарок крестильные наборы от Департамента социального развития Югры и детские Евангелия от Ханты-Мансийской епархии. В дальнейшем митрополит Павел планирует лично совершить крещение третьих и последующих детей не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах округа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие друзья! С воскресным вас днем! А сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Дорогие друзья, откроем толкование блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, на сегодняшнее евангельское чтение. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Словом «понудил» показывается, как неразлучно от Господа ученики, они хотели всегда быть с Ним, а отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, дабы не показаться честолюбивым. И, отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный, показывая нам, что должно молиться без развлечения, восходит на гору, ибо все делает для нас, а сам Он не имел нужды в молитве. Молиться до позднего времени научает тем нас не скоро оставлять молитву, но совершать ее особенно ночью, когда бывает наибольшая тишина, попускает ученикам бедствовать на море, да научаться мужественно переносить искушение и да познают силу его. То, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность». Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Не тотчас предстал им для укрощения бури, но уже около четвертой стражи, научая таким образом не скоро просить удаления бед, а переносить их мужественно, с благодарением, и потом, когда уже много пострадают, просить избавления от напасти. Ночь разделялась у сменявшихся по очереди часовых на четыре части, так что каждая стража содержала три часа. Итак, Господь предстал после девятого часа ночи, ходя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, видя столь необыкновенное дивное чудо и дивное дело, почтили это за привидение, ибо не узнали его по виду, как по причине ночи, так и по страху. Тогда Господь прежде всего ободряет их. «Это Я, — говорит, — который все могу. Ободритесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, это Ты. Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». По пламенной любви своей ко Христу Петр желает тотчас приблизиться к Нему и прежде прочих.
Притом он веровал, что Иисус может не только сам ходить по водам, но и ему дать эту возможность, и не сказал «повели мне ходить», но «прийти к тебе». Первое означало бы тщеславие, а второе есть знак любви ко Христу. И дальше читаем в Евангелии. «Он же сказал, иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Показывая силу свою, Господь подослал Петру море. «Но смотри», — говорит блаженный Феофилакт, — «Петр, преодолев большую опасность, море убоялся меньшего ветра. Так слаба природа человеческая. А как скоро убоялся, тотчас начал тонуть. Значит, когда ослабела вера, тогда последовало потопление Петра. Это научило и его не высокомудрствовать и послужило к успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как выше и Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Показывая, что не ветер был виной утопания Петра, а малодушие его, Христос укрощает не ветер, а малодушие Петра. Поэтому, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Впрочем, не совершенно усомнился Петр, а несколько частью. Насколько он убоялся, настолько и не веровал, а взывая: «Господи, спаси меня!» врачевал тем свое неверие. Поэтому и называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. Из этого поняв происшедшее, а через то сущность Христа, они исповедуют Божество Его. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, а Богу. Как и Давид говорит: «В море пути твои и стези твои в водах многих». Псалом 76, 20 стих. По духовному изъяснению корабль означает землю, волнение – жизнь века сего, возмущаемую злыми духами. Ночь – неведение. Христос предстал четвертую стражу, то есть к концу веков. Первая стража – есть завет с Авраамом. Вторая – закон Моисеев. Третья – пророки. Четвертая – пришествие Господа во плоти. Он сам спас нас, обуреваемых в ночи неведения, когда пришел и пребывал с нами, да познаем Его и поклонимся Ему, как Богу. Заметьте то, говорит далее блаженный Феофилакт, что случившееся с Петром на море предзнаменовало его отречение и следующее затем обращение и покаяние. Как в том случае говорил он с дерзновением: «Не отрекусь от тебя», так и здесь говорит: «Повели мне прийти к тебе по воде». И как там Господь попустил ему отречься, так и здесь попускает тонуть. Но как здесь Господь простер к нему руку и не попустил утонуть, так и там, посредством покаяния, извлек его из глубины отречения.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 3. Мы в ответ на это сказали: мы это сделали ради Царства Небесного. Глава 4. Вопрос Саввы Моисея касательно высказанного намерения нашего. На это Авва Моисей ответил: «Вы хорошо сказали о конце, но не сказали, какова та цель, взирая на которую и не уклоняясь от правого пути, мы можем получить Царство Небесное». Когда мы признались, что не знаем, старец отвечал: «Конец нашего обета, как сказано, есть Царство Божие, а назначение наше, то есть цель, — чистота сердца, без которой невозможно достичь этого конца. Эта цель общая всем, а собственная частная цель монашества есть усовершенствование в любви». Смотри ниже главу 6. Потому монашество есть состояние людей, стремящихся к христианскому совершенству при исполнении обетов нищеты, воздержания, послушания. Это совершенство состоит в том, чтобы, устранив от себя все препятствия к любви Божией, послушанием посвятив себя Богу, посредством любви соединиться с Ним. Итак, к этой цели да будет всегда устремлен ум наш, и если случится, что сердце наше несколько уклонится от правого пути, мы тотчас обратим его и, как бы по правилу архитекторского искусства, направим к цели. Глава 5. Все нужно направлять к определенной цели. И апостол Павел утверждает, что конец нашего обета есть жизнь вечная, говоря: «Плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» к Римлянам 6:22. А цель наша есть чистота сердца, в которую он справедливо называет святостью, без которой вышесказанный конец не может быть достигнут. Он так сказал другими словами: «Цель ваша в чистоте сердца, а конец — жизнь вечная». Касательно этого назначения он в другом месте само имя, то есть цель, знаменательно выразил, говоря так: «Заднее забывая и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия» к Филиппийцам 3:13-14. Итак, что может вести нас к этой цели, то есть чистоте сердца? Тому всею силою и надо последовать. А что отвлекает от нее, того надо избегать, как вредного и гибельного. Ибо для этой цели мы все переносим и делаем. Для нее все оставляем — родители, отечество, достоинство, богатство, забавы и удовольствия этого мира, чтобы приобрести постоянство.

преобразовываться в первое попавшееся состояние. В добротолюбии это переведено. Если же забудем эту цель, то обязательно нам, как идущим во тьме и непрямым путем, часто спотыкаться и многократно заблуждать. Глава 6. О тех, которые, отрекшись от мира, без любви стремятся к совершенству. Оттого и зависело, что некоторые, презрев огромные богатства этого мира, и не только многие тысячи золота и серебра, но и множество поместий, после, как мы видели, возмущались гневом из-за ножичка, грифеля, иглы и пищевого пера. Они не возмущались бы из-за таких маловажных вещей, если бы помнили цель, для которой отреклись от большего и драгоценного имущества. Некоторые часто с такой ревностью берегут книгу, что не позволяют никому хоть немного почитать, даже прикоснуться, и потому находят поводы к нетерпеливости и смерти там, где должны приобретать терпение и любовь. И хотя все свои богатства из любви к Христу расточили, однако, удерживая прежнее пристрастие сердца к вещам маловажным и по их поводу иногда гневаясь, во всем остаются бесплодными, пустыми, так как будто они не имели апостольской любви. Блаженный апостол, предвидя это в духе, говорит: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Этим ясно доказывается, что совершенство не приходит тотчас с нищетою, расточением всех богатств или с отвержением достоинств, а состоит в любви, свойство которой апостол описывает, и которое состоит только в чистоте сердца. 1 Коринфянам 13, с 4 по 6. Ибо что иное значит не завидовать, не превозноситься, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, не радоваться неправде и прочее, как то, чтобы всегда приносить Богу сердце совершенное, чистое, и охранять его от всех возмущений. Глава 7. О желании спокойствия сердца. Итак, для этой чистоты нам следует все делать и желать. Для нее в пустыню надо удаляться. Для нее нужно предпринимать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и другие добродетели, чтобы через них сделать и сохранить сердце наше чистым от всех вредных страстей. И если по требованию какого-либо нужного и предпринимаемого для Бога дела мы вынуждены оставить их, то есть пост, бдение и прочее, то не следует нам впадать в скорбь, гнев или негодование, для подавления которых мы должны будем совершать пост, бдение и прочее. Ибо не столько приобретаем от поста, сколько теряем от гнева, и не столько получаем пользы от чтения, сколько вреда от презрения брата. Итак, посты, бдения, отшельничество, размышления о Священном Писании нужны для главной цели, то есть чистоты сердца, которая есть любовь, и из-за них нельзя нарушать эту главную добродетель, при сохранении которой в целости и невредимости у нас не будет никакого недостатка, если бы по необходимости и было опущено что-нибудь из сказанных подвигов. Также не принесет никакой пользы исполнение всего этого, если не будет у нас главной добродетели, любви, для которой все то должно совершаться. Всякий старается устроить себе орудие какого-либо искусства не для того, чтобы они праздно лежали, и пользу, какую эти орудия могли бы доставить, видит не в одном лишь обладании ими, а чтобы с их помощью сделать искусственное дело, для которого они служат пособием. Итак, посты, бдения, упражнения в Священном Писании, нищета, расточение всего имущества не составляют совершенства, но только средство к совершенству, поскольку не в них состоит конец жизни монашеской, но посредством их достигается конец. Напрасно упражняется в них тот, кто, довольствуясь ими как высшим благом, внимание своего сердца привязывает только к ним, и ревность к добродетели не будет простирать к достижению конца, для которого их надо желать. Это значило бы иметь орудие для искусства,

0: искусства и не знать его цели, в которой состоит весь плод. Итак, всего, что может возмущать чистоту и спокойствие нашего духа, следует избегать как вредного, даже если кажется полезным и необходимым. Соблюдая это правило, мы можем избежать уклонения во всякие погрешности и развлечения и прямым путем достигнуть желаемого конца. Глава 8. Главное старание должно относиться к созерцанию божественных предметов, которое поясняется подобием Марии и Марфы. Итак, главное старание у нас, постоянно желаемое, неизменное назначение, цель сердца, должно состоять в том, чтобы дух всегда прилеплялся к божественным предметам и к Богу, а все прочее, не имеющее отношения к этому, хотя бы и казалось великим, следует считать вторым или низшим, или даже вредным. Дело это прекрасно изображается в Евангелии, в лице Марфы и Марии, от Луки глава 10. Марфа, хотя и святым делом занималась, так как услуживала самому Господу и его ученикам, а Мария, внимая только духовному учению, сидела у ног Иисуса, целуя их, мазала маслом доброго исповедания. Однако Господь предпочитает последнюю первой, потому что она избрала лучшую долю, и притом такую, которая никогда не может быть отнята у нее. Ибо когда Марфа, занятая благочестивую работой и распоряжением, трудилась, и, видя, что она одна не может успеть в таком служении, просила у Господа помощи сестры, говоря: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Там же стих 40. Хотя она не к маловажному делу, а к похвальному служению приглашала ее. Однако что слышит от Господа? «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а немногое или даже одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней». Стихи 41 и 42. Итак, видите, главное благо Господь устанавливает в одном божественном созерцании. Поэтому, хотя прочие добродетели мы называем полезными и необходимыми, однако утверждаем, что их нужно считать второстепенными по достоинству, потому что все они совершаются для одного созерцания. Ибо Господь, говоря «заботишься и суетишься о многом, а нужно немного или даже только одно», устанавливает высшее благо не в деятельном, хотя и похвальном труде, изобилующем многими плодами, а в созерцании Бога, которое просто и одно только есть, утверждает, что немногое нужно для совершенного блаженства, то есть созерцание, которое соблюдается сперва в созерцании немногих святых предметов, таким образом восходя на пути совершенствования, приходит и к тому, что называется единым, то есть видению одного Бога при помощи Его, чтобы с превосходством совершив дела и дивные служения святых, наслаждался знанием и великолепием уже одного Бога. Следовательно, Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Это необходимо рассмотреть внимательнее. Когда Господь сказал «Мария избрала благую часть», хотя о Марфе умолчал и, по-видимому, никак не укорил ее. Однако, хваля Марию, он тем показал, что Марфу считает ниже ее. Опять словами «которая не отнимется от ней», он показывает, что от Марфы доля ее может быть отнята, ибо телесное служение не может постоянно пребывать с человеком, а служение Марии никогда не может кончиться. Глава 9. Вопрос. Как упражнения в добродетелях не пребудут с людьми? Герман. Этим мы, очень смутившись, сказали: что же, труд постов, упражнения в чтении, дела милосердия, правды, благочестия, человеколюбия неужели отнимутся у нас и не пребудут со своими творцами? Особенно, когда сам Господь обещает Царство Небесное за эти дела, говоря: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня», и прочее, от Матфея 25, 34 и 35. Как же отнимется то, что вводит делателей своих в Царство Небесное? Глава 10. Ответ. Не отнимется награда, но прекратится действие. Моисей. Я не сказал, что отнимется награда за доброе дело. По словам Господа, кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. От Матфея 10, 42. Но говорю, что должно прекратиться то дело, совершение которого требует телесная необходимость или укрощение плоти, или неравенство в этом мире. Упражнение в чтении, прискорбный пост для очищения сердца и изнурения плоти полезны только в настоящей жизни, пока плоть походствует против духа. Мы видим, что они иногда и в настоящей жизни не нужны бывают для тех, которые ослаблены чрезмерным трудом или телесной болезнью, или старостью, и человеку невозможно постоянно упражняться в них. Тем более они прекратятся в будущей жизни, когда тленное облечется в нетление, и тело это, ныне животное, воскреснет духовным, и плоть уже не будет такой, чтобы походствовать против духа. Об этом блаженный апостол ясно говорит: телесное упражнение мало полезно, а благочестие, под которым без сомнения понимается любовь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 к Тимофею 4, 8. Это упражнение называется малополезным, значит, упражняться в нем можно не в любое время, и оно одно само по себе не может доставить трудящемуся высшее совершенство, ибо мало может относиться к тому и другому, то есть и к краткости времени, потому что телесное упражнение не может человеку сопутствовать вечно, как в настоящей, так и в будущей жизни, или к малости пользы, которая приобретается от телесного упражнения, потому что изнурение тела составляет некоторое начало преуспевания, а не само совершенство любви, которое имеет обетование жизни настоящей и будущей. Упражнения в вышеупомянутых делах мы считаем необходимым, потому что без них невозможно взойти наверх совершенства любви. Также и дела благочестия и милосердия необходимы в этом времени, пока еще господствует неравенство между людьми. Совершение их и здесь было бы не нужно, если бы не было столько бедных, нуждающихся и немощных. Это произошло от несправедливости людей, именно тех, которые завладевают тем, что общим Творцом даровано всем, только для своей потребности, однако держат без употребления. Следовательно, пока в этом мире будет продолжаться такое неравенство, действие это необходимо и полезно для упражняющегося, предоставляя доброму расположению и благочестивой воле награду вечного наследия. А в будущем веке, после воцарения равенства, оно прекратится. Когда уже не будет неравенства, из-за которого эти дела должны совершаться ныне, то все от этой разнообразной деятельности будут переходить к любви Божией и созерцанию божественных предметов при постоянном очищении сердца. Кто еще в этом веке посвятил себя этому делу, со всем усердием и всеми силами стараясь очистить дух, тот и после сложения бренной плоти, пребывая в этом же деле, достигнет обетования Господа Спасителя, о котором говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Глава 11. О вечности любви. И что удивительного, если вышеупомянутые обязанности прекратятся, когда святой апостол пишет, что и высшие дарования Святаго Духа прекратятся, а любовь одна без конца пребудет. Хотя и пророчества, говорит он, прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Все дары даются на время для нуждающегося. После распоряжения, для которого даются, они без сомнения тотчас прекратятся. а любовь никаким временем не будет прервана, ибо не только в настоящем мире действует в нас с пользою, но и в будущем, после отложения плоти телесной, она будет пребывать гораздо действеннее, никаким недостатком не будет ослабляться, но при постоянной чистоте пламеннее и искреннее будет прилепляться к Богу. Глава 12. Вопрос о непрерывности духовного созерцания. Герман. Кто же, облеченный слабой плотью, может всегда заниматься этим созерцанием, так, чтобы никогда не думать о приходе брата, о посещении больного, о рукоделии или о человеколюбии, или принятии странников, или посещении другими, и о прочих необходимых и неизбежных потребностях тела? Наконец, как может разум человеческий всегда видеть невидимого и непостижимого Бога и быть неразлучен с Ним? Мы желали бы знать это. Глава 13. Ответ о направлении сердца к Богу и о царстве Бога и дьявола. Моисей. Правда, таким образом, как вы говорите, невозможно человеку, связанному немощью плоти, непрестанно созерцать Бога и быть неразлучным с Ним. Но нам следует знать, куда мы должны устремлять внимание нашего ума, какой цели всегда обращать взор нашей души. Когда дух наш сможет достигнуть ее, то радуется, а если удалиться от нее, то скорбит и вздыхает, и всякий раз чувствует себя удалившимся от высочайшего блага, как только отвернет свой взор от него, считая прелюбодеянием даже кратковременное удаление от созерцания Христа. Когда взор наш хоть немного уклонится от него, то, обратив опять очи сердца к нему, как бы по прямой линии устремим взор ума. Все заключается в святилище души. Когда дьявол будет изгнан отсюда, и страсти уже не будут в ней царствовать, то устанавливается в нас Царство Божие, как говорится в Евангелии. Не придет Царствие Божие приметным видимым образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. А внутри нас ничто иное может быть, как знание или неведение истины и любовь к порокам или добродетелям, которыми мы устраиваем в сердце царство или дьяволу, или Христу. Качество этого царства описывает и апостол, говоря: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание к римлянам, глава 14, стих 17. Итак, если Царство Божие внутри нас находится, и это Царство есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, тот без сомнения находится в Царстве Божием. И напротив, которые живут в неправде, раздоре и печали, производящей смерть, те находятся в Царстве Дьявола, в аду и смерти. Ибо этими признаками различается Царство Божие и дьявола. И точно, если возвышенным взглядом ума будем рассматривать то состояние, в котором живут небесные горние силы, которые истинно пребывают в Царстве Божием, то должны будем признать, что состояние это не иное, как вечная и непрестанная радость. Ибо что столь свойственно и пристойно истинному блаженству, как неспокойствие постоянное и радость вечная. И это, вернее, подтверждается не моею догадкою, а свидетельством самого Бога, который качество и состояние этого царства ясно изображает так. «Вот я творю новые небеса и новую землю, а прежние не будут уже вспоминаемы и не придут на ум, но будете радоваться и веселиться во веки веков о том, что я творю». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 17 и 18. Опять «радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение» Исаия 51, 3. «И будет месяц от месяца и суббота от субботы» Исаия 66, 23. Еще «они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся» Исаия 35, 10. И если еще яснее хотите узнать о пребывании в городе святых, то слушайте, что Господь говорит к самому Иерусалиму. «И поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Уже не будет солнца служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоей. Не закатится уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Исаия 60, 17 по 20. И потому блаженный апостол не просто всякую вообще радость называет Царством Божиим, но только ту, которая в Духе Святом. Ибо он знает, что бывает и другая, достойная порицания. Радость, о которой говорится «Мир возрадуется» от Иоанна 16, 20. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете» от Луки 6, 25. Царство Небесное трояко надо понимать. Или так, что в нем будут царствовать небеса, то есть святые над другими подчиненными. Как говорится, «Ты будь над пятью городами, ты возьми в управление 10 городов» от Луки 19, 17 и 19. Также Господь говорил ученикам, «Сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых» от Матфея 19, 28. Или сами небеса будут царством Христовым, когда будет покорено ему все, и Бог будет все во всех. 1 Коринфянам 15, 28. Или святые на небесах будут царствовать с Господом.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! В детском оздоровительном лагере «Бригантина» состоялась православная смена. 184 ребенка из воскресных школ Екатеринбургской епархии отдыхали в Сосновом Бору на берегу реки Сысерть. Воспитателями и вожатыми стали педагоги и выпускники приходских школ. В этом году смена была посвящена семейным ценностям и завершилась празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. Как и любое мероприятие, эта православная смена готовилась заранее. Вожатые стали одним организмом. Воспитатели и вожатые в отряде смогли научиться работать сплоченно, согласованно и командно. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. В течение смены работали православные кружки. Дети регулярно исповедовались, был проведен чин прощения. Ежедневно читалось утреннее и вечернее правила. Состоялись две божественные литургии, в которых принимали участие алтарники, чтецы и певчие разных приходов. Также прошли встречи со священниками. Ребята читали и разбирали смысл Евангелия. Также готовили концерты, участвовали в вечерках, интеллектуальных играх и спортивных состязаниях. За две недели ребята стали не просто сменой, а одной дружной семьей. Они подставляли друг другу плечи, помогали в трудной ситуации и были сплоченными на концертах. Отмечается в сообщении. Ну и следующее сообщение выпуска. Празднование Дня города в Екатеринбурге началось с молебна у часовни Святой Екатерины. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил благодарственный молебен в храме часовни Святой Великомученицы Екатерины в историческом центре уральской столицы 1 августа в 10 часов. Богослужение открыло череду торжеств в честь Дня города. Дореволюционная традиция начинать общегородские торжества с молебна была возрождена год назад. В прошлом году с такой инициативой выступили члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Напомню, что храм во имя Святой Екатерины – это первый православный храм города, построенный одновременно с крепостью Екатеринбурга, как крупного промышленного и культурного города. А возрождение храма началось в 1997 году. В 2012 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил создание прихода, а в 2014, в день Пасхи Господней, в часовне Святой Екатерины состоялась первая за годы божественная литургия. С тех пор она совершается в храме еженедельно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы «Лодки и пчелы» из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова.
2: Лодки. Летом, когда в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники по грибы, ягоды, на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов вдосталь. Правда, с грибами однообразие, белые все, разве что осенью волнушки еще, да немного рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами на выбор. Земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морожка, дикая смородина, красная и черная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то, вроде толокнянки или боярышника. Может, что и забыл. Да, есть даже редкое по нынешним временам чудо – княженика, крохотная ягодка с несравненным неземным ароматом. Сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата. Очень уж маленькая, к сожалению. Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы, наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях, а комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой осветить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется 30 км, и машину за мной пренепременно пришлют. На завтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на божий свет. Из потолка до сих пор торчал кованный крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему – зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошенная эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а, возможно, дед или бабушка. Столь древней была изба. Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю северного сложения метров с десяток по фасаду, с 25 от конца до конца и в двух ярусах, то есть 500 м². Да чердак еще, да подполье. Освещая такие сооружения, я поначалу то и дело попадал в безнадежность. Хожу, хожу себе, краплю и краплю, и вдруг заплутаю. Кругом дверь, лестница, как на корабле. Куда идти? Тут корова, там теленок, это овцы, это козел, гад. Толкаешься во все стороны среди цыплят, поросят и кошек, пока людей не найдешь. Потом уж я без провожатых за такое дело не брался. Не ровен час забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя позабудут. Вот в такой избе угостились мы крепким душистым чаем. Женщина, она только что родом здешняя, а так ведь с молодых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Миры, что в Ликии. Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу?
3: Да, я хоть и маленькой была, но хорошо помню иконку Николы Зимнего и лампадку. Правда, лампадка в мои годы уже не светила, а потом все куда-то исчезло. Но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли. Только валуны от фундамента и сохранились.
2: Действительно, 4 краеугольных камня лежали на своих основоположных местах. Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святою водою, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось, в прежние времена располагалось кладбище. Здесь редко где встретишь могилу старше 60-х годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем неперспективности деревень, завершилась полной победой. И вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, с ними заодно и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, ветви которого по здешнему вице пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной, обескураживающей своей молниеносностью битвы под стягом нерентабельности коллективных хозяйств. А тогда колхозы еще существовали и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке. Надобно было осветить крест, напоминавший о тех, кто смиренно покоился под ногами. Потом вернулись в деревню и освещали столбик на месте другой часовенки в честь Казанской иконы Божией Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами. «А чего они, — спрашиваю, — с такой охотою туда прыгают?»
3: «Племянник мой сбрасывает». «Он немножко того?» И постучала указательным пальцем по виску. «Нынче и в армию его не взяли. Никого из нашей деревни не взяли. 3 призывников, и ни один не сгодился», — разговаривала она отрывисто и торопливо. «Из отцовского поколения все мужчины деревни ушли на войну. Из моего поколения все парни служили в армии, некоторые даже на флоте. А теперь мы уже не дадим защитников родине. Остались одни дураки. Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверить оружие. А кого они нарожают?» «Если нарожают, конечно. Говорю брату, батюшка приедет, хоть сына-то окрестил бы. Он чуть ли не с кулаками на меня набросился. Хотя столбики и крест сам делал, за водку, правда. Но креститься, говорит, и за водку не буду. И сына не дал крестить. Николину часовню, между прочим, брат испалил. Когда пришли столбик вкапывать, думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся, а он словно колода бездушная. Вообще-то у нас все не крещенные, разве что старушка одна. Да и я крестился совсем недавно в Москве».
2: Спросил, кто она по профессии. Где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом?
3: «Начальник смены на телеграфе. А до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой и без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен. Где раздобыть лес, тес, кровельное железо, у кого заказать иконы. Я уже не успевал принимать телеграммы и потому решился переключить аппарат. У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть? Осветить дом, пообедать, а потом шофер отвезет вас».
2: «Он хоть дождется?»
3: «Конечно, сосед, дальний родственник, в кинопрокате работает. Машину ему на весь день дали».
2: И пошли мы освещать ее хоромину. Это был 5-й подряд молебен, язык у меня стал заплетаться. Бродили, бродили по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закутам, клетушкам, и опустевшим хлевам. Торопыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь, счет которым давно потерялся. «И последнее», — объявила она, — «сеновал». Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик, хватит ли святой водицы для окропления. Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала. «У меня есть крещенское, сейчас принесу, только стойте на месте, не уходите никуда», и убежала. Это был старинный северный сеновал, широченными воротами для взвоза, наклонного помоста, по которому лошадь могла взвести сюда на второй этаж телегу или же сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался. Наполнив ковшик, я обошел скрапилом выметенный сеновал. Лишь в одном уголке лежал клочок пересохшей травы, кошенный, вероятно, еще родителями хозяйки. Стадион! Да футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка как раз поместится. И зрителям места хватит. Когда-то здесь и взаправду был стадион, улыбнулась она. Отец летом на косилке работал, приносил зайчат, маленьких. Мы с братом выкармливали их. Мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче. К зиме они вырастали и устраивали гонки. По стенам, потолку, ну, по кровле. Дом был крыт еловыми досками, вот они по этим доскам снизу, изнутри, и носились ушками вниз. Смешно? Жили они свободно, могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали, так по огороду. Весь снег перебаламутят и опять в дом, а весной уходили. Сначала на день, на два, а потом навсегда. Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь. Он замрет и уставится на тебя. А ты думаешь, может, это твой выкормыш? Они ведь почти ручными становились. Даже погладить себя иногда разрешали. Скотина к ним относилась нормально. Собачка у нас была спокойной такая, вообще внимания не обращала. Кошка только спит где-нибудь, а они носятся, да и налетят на нее. Случайно или нарочно, не знаю. Кошка заорет и за ними, да разве угонишься? С зайчатами этими все детство прошло, и мое, и братнино. А теперь вот не всегда и поздороваться с ней зайдет. Особенно после того, как я окрестилась и стала в церковь ходить. Если бы еще только он. Мы с вами целый день по деревне да вокруг нее шастаем. Хотя бы одного человека заметили? Тот и оно. Все попрятались. Креста боятся. И дома в Москве у меня то же самое. Никто в церковь не ходит. Беда. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти? Батюшка, который меня крестил, говорил, что Господь нынче дал каждой русской семье, ну, фамилии, роду, по одному верующему. Это, говорит, как после кораблекрушения. Болтухаются люди в океане небольшими такими кучками. Батюшка как-то покрасивее говорил, но я слово забыла. И вдруг одному из каждой кучки дается лодка. И все могут спастись, места хватит. Он протягивает им руки, но они отворачиваются и, зная себе, плюхают ладошками по волнам, мол, сами выплывем. Вот так батюшка говорил. А вы что на это скажете? Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав. Но тогда человек, который в лодке, ну, который уверовал, будет держать ответ за них на страшном суде?
3: Понятно, что прежде всего
2: спросится с тех, кто отказался спасаться. Но если этот в лодке работу свою будет делать неважно, как вы полагаете? А у меня ничего не получается. Бьюсь, никакого толку. Да не терзайтесь, говорю. Все идет нормально, и в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится. Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки,
3: пытаясь определить, который из них более прочих мешает ей в благом деле лодочного спасательства. «Веслами, говорю, сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить». Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы, наконец, пошли обедать. Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка молодец. Оберегая неокрепшую душу новообращенной, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем, сдается, что они довольно определенны. Коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденушки за край видимого горизонта, не останется никого, кто бы мог протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти – наша последняя надежда, последний шанс. Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста, есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели. Снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою. Однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели. Поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна, бесповоротная. Но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля, а в сентябре случаются первые утренники, то есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отъявленным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомства с пчелами водить мне не приходилось, но в требнике чин освещения пчел наличествует. Так что, думаю, я себе и до меня, батюшки, как-то справлялись. И не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно. Приезжаем. 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальные молитвословия, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Ну что делать? Пошел окроплять места вся. Иду словно во сне, а они как пули туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы. Глядь, и паки окропляет место пчел. Пошел паки уже посмелее. Чувствую, дело делается не просто так, а охранительно. Все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, и они дали ему печеной рыбы и от пчел сот. А следом новые указания: и паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно. Размахался крапилом так, что для них вроде как ливень произошел, но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж, думаю, воистину твари Божьи претерпели меня. Не ужалили. И не от разума это у них.
4: Ну зачем им действительно такие маленькие головешки
2: человеческими проблемами забивать, а от неукоснительного хождения пред Творцом и, значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли. Есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Жрет любую гадость и все обращает в наилучайший продукт.

В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Лодки» и «Пчелы» из книги «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Продолжение следует.

0: Ну а сейчас на наших волнах мы начинаем трансляцию Божественной Литургии. Сегодня она ведется из Петерговского собора святых апостолов Петра и Павла, города Санкт-Петербург.
1: Свято,

0: и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко,
2: благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и

мире, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите в Арсенофе, господине, преосвященнейшем епископе Силане, чесене

верой живущих в них, Господу помолимся. Благо растворение воздуха во изобилии плодов земных и временных и мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш,

0: И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
1: Господи!

0: Церкви нам послание святого апостола Павла чтение.
1: Вон мир.
0: Братья, Богу есть мы поспешницы, Божие тяжание, Божие здание есть, по благодати Божией дани мне, яко премудр архитектан основание положих, инже назидает, кищ даже доблюдет, как назидает. Основание войнага никто же может положить, и паче лежащего.

и кончину Господню видести, яко многомилостив есть Господь и щедр, прежде же всех, братья моя,

скажите, злостраждет ли кто у вас, да молитву деет, благодушствует ли кто, да поет, болит ли кто у вас, да призовет пресвитера церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и ащи грехи будет сотворил, отпустятся ему, исповедайте

0: и владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа.

Во время оно, понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль и варите его на оном полу, донде же отпустит народы, и отпустив народы, взыди на гору едину помолитеся, позди же бывшую един бету, корабль же бе посреди моря влайся волнами, бебу противен ветр. Четвертую же стражу ночи иди к ним Иисус, ходя по морю, и видевшие его ученицы, по морю ходящая, смутившаяся, глаголище, яко призрак есть, и от страха возопиша. Аби же рече им Иисус глаголя, дерзайте, азиеси, не бойтеся. Отвещав же Петр рече, Господи, ощетыси, повели ми прийти к Тебе по водам. Он же рече, прииди. И излез из корабля Петр, хождаши по водам, прийти ко Иисусови. Видя же ветр крепок, убояся и начал утопать его запи глаголя, Господи, спаси мя. И аби Иисус простер руку, яд его и глагола ему, маловерие, почто сумнелся иси, и влезши моима в корабль, приста ветру. Сущие же в корабли пришедши, поклонившися ему глаголище, воистину Божий Сын иси, и пришедше, придоша в землю Генисаретскую. Во время оно дивляхуся народе о славе всех благодати, исходящих из уст Иисусовых, и глаголаху «Не сели есть сын Иосифов», и рече к ним, всяко речете ми притчу сию, врачу исцелися сам, елико слышахам бывше в Капернауме, сотвори исте в отечестве своем. Рече же, аминь глаголю вам, яко некоторый пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша в одни или ины в Израиле, егда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы есть глад велик по всей земли, и ни ко едино их послан бы из Сирия, токма в Сарепту Сидонскую, к жене вдовице, и мнози прокажени беху при Елисе и пророцы во Израиле, и не един же от иних очистися, токмо Нейман сирянин, исполнишася все ярости в сонмищи, слышавшися, и восставше изгнаше его вон из града, и ведоше его

Анны младенца Никона Николая Татьяны Марии Игоря Сергия Ирины путешествующей Анастасии путешествующей Софии болящего отрок Артемия путешествующего Сергия путешествующей Натальи Людмилы болящей Веры болящей Анастасии Николая Татьяны Александра Дмитрия Ангелины Натальи болящей Ларисы болящей Нины болящей Татьяны болящей Нины воина Никиты воина Александра с братьей Натальи Марии Алексея Зои Валентины Валентина, Драгоница Пелагея, Владенца Веры, Драгоница.

жив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренно рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобра нехотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец. Ризу Твою я же есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова и во изгнании сущие в дом и введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим, надежду благое утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное покаяние.

творение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода едиными усты и единым сердцем исповеемося Тебе единому Богу, в Троице славимому, Ты будешь и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и

упокоению душ усопших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия Алексия, Пимена Алексия, преосвященных митрополитов Григория, Елифирия, Петерима, Гория, Антония, Никодима, Иоанна, Владимира, Владимира и рабов Божиих, пристопоминаемых протоиерея Александра, Валентины, Василия, Марфы, протоиерея Владимира, протодиакона Алексея, протодиакона Вячеслава, иеромонаха Глеба, чтеца Иоанна, Виктора, Иерея, Николая, диакона Алексея, Дарьи и рабов Божиих,

Феодосия, Андрея, Трофима, Александры, Евдокию, Елена, Отрока, Игоря, Георгия, Михаила, Анатолия, Евдокии, Николая, Людмилы, Татьяны, Евдокии, Советы, Пороскева, Матрона, Марфа, Симеона, Василия, Алексея, Валерия, Николая, Анастасия, Мария, Валентина, Иоанна, Иоанна, Анна, Мария, Дмитрия, Мария, Петра, Нина, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Нина, Валентина, Алексей, Тамара, Василия, Вячеслава, Валентина, Николая, Петра, Елисавета, Мария, Олега, Антония, Раиса, Сергия, Татьяны, Павла, Матрона, Воина, Сергия, Павла, Владимира, Светланы, Веры, Михаила, Семена, Пороскевы, Секретики, Марии, Марии, Татьяны, Дарьи, Владимира, Бориса, Софии, Златы, Геннадия, Александра, София, Сергия, Виталия, Михаила, Мария, Геннадия, Дарья, Валерия, Ермонаха, Георгия, Андрея, Владимира, Лидии, Василия, Александра, Захария, Виктора, Нины, Нины, Галины, Андрея, Владимира, Иоанна, Ксении, Надежды, Ильи, Анатолия, Анны, Михаила, Нины, Пороскевы, Новоприставленного, Владимира, Ильи, Василия, Андрея, Евдокии, Андрея, Татьяны, Евгения, Ирея, Василия, Стефана, Евгения, Ефросинии, Ольги, Константина, Анатолия, Кубаниси, Сергия, Владимира, Ольги, Василия, Марии, Андрея, Анны, Ольги, Анны, Татьяны, Галины, Лидии, Петра, Татьяны, Владимира, Александра, Любови, Ольги, Галины, Константина, Николая, Екатерины, Геннадия, Петра, Валентина, Валентины, Михаила, Марии, Константина, Олега, Георгия, Нины, Протрея, Михаила, Ри, Николая, Ева, Анатолия, Анатолия, Артемия, Николая, Василиана, Николай, Клеопатра, Алексей, Евдокия, Назария, Самуила, Федора, Вячеслава, убиенных Ольги, отрока Леонида, убиенного Александра, отрока Артемия, убиенных Траковиц Татьяны и всех зяныне нами, поминаемых от века почивших православных христиан, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и рабов Божиих в одни блокады в ограде всем от глаз.

Святой Покой усопших, крат Твоих, всех, где ныне напоминаем православных христиан, Христе Божьем, посылаем, что безначален Твоим Отцем и пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки.

как и подобает тебе, всякая слава, честь и поклонение.

0: Руси и господина нашего, высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкий Александра Невские лавры, священно-архимандрита и господина преосвященнейшего Силуана, епископа Петербургского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чин и весь притчи церковный, строители и благоукрасители, жертвователи святого храма сего, труждающихся, поющих и предстоящих здесь, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

нашу, Господи мир. Блаженных честных дарем, Господу помолимся. Во святем правесе и с верою благоговением, и страхом Божиим ходящим к воде, Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не всему совершенно свято мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов

настоящее время живота нашего в мире и покаянии скончать и Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. И святое причисти, преблагословенную славу, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу,

Yeah.

Святійся Пілаті, страдавший погребенно, и воскресший во третий день по Писаниям, и вошедший Бог на небеса и сидящий одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Бога царствия их не будет конца, и Духа Святого Господа, животворящего,

Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкий Александра Невский Лавры, священно-архимандрита, и господина преосвященнейшего Силуана, епископа Петерговского, их же дары святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое, истины.

0: сердцем славить и воспевать, и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, со всеми вами.

Божиим, Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Хотя ясти человече тело владычнее, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть, божественную же пья кровь к общению, первые примирися тя печалившим, та же дерзая, таинственная брашная ждь, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тело владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия тварь видимая и невидимая Содетелю, безначального Отца сопресносущный сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоть оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои. Согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоя. Прогневах Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший, много милостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, бо рекал еси, человеколюбче, пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь бо, владыко, создание Твоей руку погубить, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися, и в разум истины прийти. Тем же яс, аще и недостойный есть в небесе и земли, не сия превременной жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзай прихожду, примил бы имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, невозьмимое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыне во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, со Отцем и святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же телу, от еже недостойне тем причащатися, но дашь ми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якуда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленныйся во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несем достоин, ниже доволен, да под кров нидеше храма души моя, за неже весь пуст и палса есть, и не имаше во мне место достойное, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилися себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялися вертепе, и в яслях бессловесных возлищи, сице восприми и в яслях бессловесной моя души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не неудостоилися в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволим в нити в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные, яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе,
сице умилосердиси и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тися. И яко же не возгнушался иси скверных и я уст нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся, скверших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устян, и скверного нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честны Твоя крови во освящение и просвещение и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати, и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожду к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единственный свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, не всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприем и смешение, от чистых и девственных кровей почисти сваросшее Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящие и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслу лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обоживо восприятие и сиедесным Отца сиденья почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийти и судите вселенне правдою, благоволи и мне усрести тебя на облацах, судею и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспевай тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, иди не имея власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит, презримое все введение и неведение прегрешения, и с подобиями они осужденно причастились божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты боиси, Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащайся причистого Твоего тела и честны Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ямы пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему,
и одым мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли неводи всех моих действий могу, в дерзновение и любовь, я же к Тебе, в исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен на страшнем судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти, согрешех паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мира купивши, преди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего, Владыки Христа моего, яко же уну не отринулась и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся в слове, Твое же ми подашь нозе, и держать, и целовать им, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазать им, омый мя слезами моими, очисти мя ими, слове, остави прегрешение мое, и прощение ми подашь, весь изол множество, весь и струпа моя, и язва зриша моя, но и веру веси. Аминь.

Веруй, Господи, исповедуй, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеди в мир грешные спасти, от них же первый есть маз. Ищи веру, яко сие самое пречистое тело Твое, сие самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешения мое вольное и невольное. Я же в слове, я же в деле, я же в уведении и в неведении. Исподоби меня неосужденно, причаститеся, причистых Твоих тайн, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение причистых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь.

освящение. Наше и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящено Тебя, уповающее, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя, сохранение, святи любящее благолепие Дома Твоего. Ты тех вас прослави, Божественно Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мира и Твоему дару, Церкви Твоим, священникам, воинцам, всем людям Твоим, яко всяко даяние благо, всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Советов, и Тебе славу, благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому.

Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Спасений, посещений, прощений, оставлений грехов рабов Божий, настоятеля братья прихожан святого храма.

Всем всего, Господи!

0: православные христиане.
1: Услышаны, Боже, Спасителю нашу, полоне всех концев земли, несущих в море далече, и милостив, милостив, будь владыка огре всех наших, и помилуй, милости в бое человека любец Бог неси, и Тебе славу возносылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и

молитву Пречистая Своя Матери, и же во святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святаго благоверного великого князя Александра Невского, святаго пророка Божьего Илии, преподобного Авраамия Галицкого, Чухоломского, преподобного мученика Афанасия Брестского, священномученика Константина Пресвитера, священномученика Александра, Георгия Иоанна, Сергия и Феодора Пресвитера, преподобного мученика Тимона, Георгия Кирилла, Косьмы, мученика Ефимия Петра, священномученика Алексия Пресвитера, преподобного мученика Феодора, святых и праведных, Богу Отец, Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко была.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами живем в мире экономики. В мире экономики живет государство, в мире экономики живет церковь. И нам кажется, что это слово в основном связано с деньгами, с бизнесом, с процентами, с какими-то показателями. Но церковь знает это слово совсем с другой стороны. Церковь знает его на греческий манер как «экономия» или как «домостроительство». И вот оказывается, что суть всего происходящего в церкви, суть отношений между Богом и этим миром, между Богом и человеком, суть отношений внутри церкви описывается этим словом «экономия» или в переводе на русский «домостроительство». Потому что «икос» – это дом, а «номос» – это закон или правило. И, конечно, экономика должна быть строгой, должна руководствоваться исключительно справедливостью, исключительно принципом баланса и воздаяния. Но церковная экономия предполагает не только строгость, но предполагает еще и милосердие, благодать и любовь, потому что исходит она от Бога. И получается, что в церковной экономии есть и строгость, и милосердие. Не случайно пророк Давид, псалмопевец, говорит: «Милость и суд воспою тебе, Господи». Мы оказываемся в сложной ситуации. Мы проповедуем, поем Богу и Его строгость, и Его милость. А церковь оказывается как бы в зазоре между строгой экономикой, когда домом нужно управлять строго, и снисхождением, милосердием, мягкостью, когда в воспитательных целях домом нужно управлять с любовью. Есть и другое слово, которое отражает суть божественной экономии. Это слово «промысел Божий». Да, Бог промышляет о своем мире. И Отец, и Сын, и Святой Дух участвуют в этом промышлении. Не случайно Церковь говорит нам о домостроительстве Сына, потому что Он воплощается, создает Церковь, и о домостроительстве Духа, потому что Святой Дух наполняет эту Церковь, снисходит на апостолов, снисходит на каждого из нас. И пророки как раз являются частью этого домостроительства, частью божественного промысла, потому что это голос Божий, и голос пророка располагается как раз между строгостью и милосердием. Поэтому сегодня, празднуя память святаго пророка Илии, который жил в 9 веке до Рождества Христова, мы с вами не можем не вспомнить вот это сложное домостроительство церкви, сложную экономию, промысел Бога о людях. Но давайте вначале вспомним и другого пророка, пророку Иону, который проповедовал жителям Ниневии, потому что они навлекли на себя гнев Божий. И когда он пришел, чтобы их покарать от имени Бога, Бог решил простить этих людей. А вот Иона был с этим не согласен. «Пророчеству Божьему не солгайтесь», и так он размышлял. Он не понимал, почему Бог прощает ниневитян, ведь они согрешили. И тогда Бог воспитывает Иону, как бы дает ему понять, справедлив, но он еще и милосерден. И вот то же самое мы видим и в пророке Илии. Он пророчествовал именно тогда, когда Израиль
жрецов Ваала. И царь Ахав и его жена Елизавель, они буквально воцарили в Израиле язычество. И вот что Господь накажет их за это, и приходит трехгодичная засуха. Но это... И тогда Илия предлагает некий спор между истинным Богом и... И, конечно же, Бог попаляет более 400 этих жрецов и тем самым как бы утверждает, что он истинный Бог. Но и этого оказывается для народа мало. То есть, когда Бог поступает справедливо, когда Бог поступает даже жестко в какой-то мере, часто это человеку не помогает очнуться и покаяться. И вот Иезавель, жена Ахава, она не покаялась, видя, как Бог посрамил этих жрецов Ваала и даже их уничтожил. Наоборот, она обещает Илье, как пророку Божьему, смерть. И вот тут как будто бы Бог отступает. Илья видит, что ему грозит смерть, и он бежит в пустыню. Как будто бы Бог отвернулся. И Илья опять же не понимает, как же так. Справедливый Бог должен наказывать, должен отстаивать свою праведность, свой закон. Но почему-то на Илью снизошел гнев Иезавели. И он пребывает в пустыне, в мучении и вообще хочет умереть. Бог не ругает его. Напротив, он посылает ему еду через ворона и вдовицу сарепскую, язычницу, которая помогает Илье выжить. И это все должно каким-то образом вразумить Илью. И вот он приходит на ту гору, на которой Бог когда-то явился Моисею и дал закон. Илья ждет от Бога, что тот опять явится, как и при Моисее, в громе и в молнии, явится во всем своем всеоружии и, наконец-то, восстановит эту божественную справедливость. Но вот и гром, вот и молнии, но ничего не происходит. И Илья недоумевает, как же так? А Бог не случайно еще в пустыне спрашивает Илью: «Илья, что ты здесь делаешь? Почему ты покинул место твоей проповеди?» Илья говорит, что «Да потому что твой народ предал тебя, твой народ отступил от тебя, и все желают смерти даже мне, твоему пророку». И вот в этой ситуации Илья как бы требует от Бога того богоявления, которое было когда-то при Моисее.

0: а Бог милосердный, Бог благодатный, который снисходит каждой человеческой немощи. И не случайно Бог говорит Илье: «Илья, не ты один ревнуешь мне, потому что есть как минимум еще 7 тысяч человек в царстве Ахава, которые так же, как и ты, со мной. Поэтому твоя ревность необоснованная, она не может быть больше, чем моей любви и моему снисхождению, моей экономии к этим людям». И тут Илья, конечно же, прозревает как пророк. И Бог повелевает ему помазать другого пророка, Елисея, чтобы передать свое служение. Мы знаем, что смерть Ильи была таинственна. Бог взял его, как и Еноха, взял его на колеснице огненной на небо. Илья как бы не умер, потому что он всегда был с Богом. Наверное, так мы можем понять это сложное для понимания место. Тот, кто всегда был с Богом, как и Енох ходил пред Богом, он в некотором роде не может умереть, потому что ему некуда умирать, ведь везде Бог. Поэтому он пребывает с Богом. И не случайно в преображении именно Моисей и Илия, как два пророка, как пророк закона и пророк такой вот огненной ярости Илия, они вместе предстоят Христу. Мы, кстати, помним, что Моисей, когда Бог разгневался на его народ за то, что те сотворили золотого тельца, Моисей встал между Богом и своим народом и сказал, что и меня тогда испепели. Илья, наоборот, пророчествует некую справедливость, гнев Божий, и они каждый по-своему служат Божьему делу. Поэтому милость и суд. И нам с вами неведомы пути Господни. Господь строит церковь на Сыне и на Духе. И об этом сегодня говорит апостол Павел. Он говорит, что все мы строители Божии. Но основание – это Христос. А в каждом из нас живет Дух Святой. И поэтому мы должны очень мудро строить, чтобы не умолить ни этого основания, ни духа, наполняющего храмы, чтобы наше строительство не умаляло вот этой сложности между божественной справедливостью и божественным милосердием. Потому что один Бог только знает, когда Он должен быть милосердным, а когда Он должен быть справедливым для того, чтобы поистине править Церковью, и сама Церковь должна в этом Ему подражать. Аминь. Братья и сестры, по благословению настоятеля продолжается сбор на реставрацию храма. Помоги, Господи.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
2: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общником обыти святым Твоих сподобил я си. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причастили Тебя пречистых Твоих и небесных даров сподобил я си. Но, Владыко, человеколюбче, нас ради умиры же и воскресы, и даровавы нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осего же Тебя и шед о надежде живота вечного, пресносущий достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, не тяпается Твое во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетеля всех, благодарю Тебя у всех, яжемиси подал благих, и о причащении пречистых, и животворящих Твоих таинств, молю оба Тебя, блажей человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. И выси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плод Твою волею, овенцы я поля недостойная, да не опалишь и меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, по поле терне всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления, составу утверди с костьми вкупе, чувств просвети простой пятерицу, сего мя спригвозди страху Твоему, пресно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти и омый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, предтечи Твоего, мудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый сии освящение наших, блаже души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце слава все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же мир благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородице, свети помраченная моя души, надежду, покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила мя еси недостойного, причастника быть и пречистого тела, и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия росшая, оживотвори мя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примать и причистых тайно священия, в исцеление же души и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить и Тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видиста очи мои спасение Твое, еже еще уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языку и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира без сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте всеблаженне, преподобне, достойно хвалим Тя, Исибо наставник, яко божественное являя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая, на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно, Богородица чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Аминь.

Дорогие друзья, на наших волнах звучала трансляция Божественной Литургии из Петерговского собора святых апостолов Петра и Павла города Санкт-Петербурга. Трансляция завершена, ну а наш эфир продолжается.

грешника родня. Той печали тайна великая.

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

0: спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью победил.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
3: Добрый день, дорогие братья и сестры.
2: Сегодня поговорим про наследство веры. Что именно, кроме икон, молитвословов, нужно или не нужно передать своим детям и внукам? Ну, то есть, может быть, какую-то церковную утварь, а может и какие-то навыки, например, прощать, радоваться, любить богослужение, какие-то, может быть, убеждения христианин должен после себя оставить и передать. Батюшка, вот как вам кажется, что в первую очередь должен стараться, на что направлять свои старания должен христианин в плане, ну, какого-то духовного наследия? Это могут быть предметы культа, иконы, там, молитвословы, или же все-таки привычки и навыки, или хорошую память? Она же личный пример, чтобы вот говорили, посмотрите, как он жил, я хочу жить так же.
3: Ну, в общем-то, ответ очевиден, что нужно, конечно же, добрую память как о человеке, как о христианине или христианке оставить. К сожалению, бывают такие печальные случаи, и неоднократно, когда умрет человек верующий, и его родственники приносят целую стопку там каких-то книг, икон, и говорят, вот тут у матери осталось, померла, так вот не знаем, куда девать, заберите, пожалуйста. И начинаешь понимать, что да, у мамы были там иконы, молилась, крестилась, все делала, но вот именно как пример, как христианки, она детям, к сожалению, не оставила. Поэтому и остальное им тоже оказалось ненужным. Я вот вспоминаю рассказ философа Владимира Соловьева, по-моему, «Три разговора» называется он. Это что касается вот таких внешних вещей. И там антихрист приходит и начинает лидерам церкви, католической, протестантской, православной, предлагать, чтобы он для них сделал, чтобы они только поклонялись вот ему и почитали его. Но сейчас точно не помню детали все, не помню, что он католикам обещал, но, по крайней мере, протестантам обещал институт Библии построить, чтобы они там изучали на всех языках днем и ночью эту Библию. Протестанты довольны. А православно говорит, я, говорит, оставлю вам все святыни, мы соберем все мощи, все крестики, все, вот это мы всю старину соберем для вас. И православные тоже довольны остались. Правда, там один смутьян нашелся, старец Иоанн, но его там быстренько убили. Вот такой примерно содержание. Но я к чему говорю, что вот такие вещи, внешние атрибуты, они как бы, ну что ли, не являются даже для антихриста опасными. Да сколько угодно собирайте, пожалуйста, на здоровье. Даже в советское время вроде богоборческое, но вот мы музей сейчас сделаем, вот храм, из храма сделаем музей атеистический, выставим там все и мощи, и крестики, и иконки, пожалуйста, на здоровье. Это мы трогать не будем. А вот саму веру, само содержание, вот тут насчет ее мы еще посмотрим, оставлять или нет. И становится понятным, что, конечно же, неплохо, если человек живет благочестиво, и у него соответственно вся обстановка вот такая, и, естественно, все, что у него в доме есть, оно говорит о том, что он христианин. Но если нету самого главного, именно такого доброго христианского примера, то тогда родственникам, родным ничего из этой христианской жизни, получается, и не остается. К сожалению, вот в 50-е, 60-е, 70-е, даже 80-е годы, насколько я знаю, даже по своей вот бабушке покойной, вот эти старушки, которые мы называем белыми платочками, они не стремились посвятить своих детей и внуков христианскую веру. в лучшем случае где-нибудь там в уголочке у себя молились тихонечко или в комнате, ходили так изредка в храм. А вот как-то о вере они даже не то чтобы не знали, что сказать, они даже и не старались этого сделать. Даже вот помню, у меня бабушка скончалась, и были так называемые монашки. Ну, это сестры, которых монахини выгнали в советское время из монастыря. Они жили так одинокой жизнью и как-то поддерживали верующих. У них собирались молодые сначала, потом уже и старушки собирались. Они совершили такое своего рода отпевание без священников вот этой бабушки моей. Но нас почему-то всех выгнали из комнаты при этом. Да, помню, как чем-то очень приятным пахло, что-то там пели, свечи горели, я еще маленький тогда был. Но вот как-то сказать, ребята, пойдемте вот с нами, постоите хотя бы, посмотрите. Нет, это только для нас, вот ничего мы вам... посвящать вас во все это не будем. Вот, к сожалению, вот так вот это все было. Ну, возможно, потому что они думали, что вот эта вера, она только для нас. А вот мы умрем, и вера с нами вместе и умрет. А молодому поколению это уже совершенно ничего не нужно. Поэтому думаю, что вот пример доброй жизни и, конечно же, какое-то ненавязчивое слово о вере, оно должно оставаться как такая добрая память. Другой пример, совершенно противоположный, могу вспомнить. Когда пришла одна женщина на исповедь уже в возрасте, я у нее как-то так поинтересовался, я говорю, а что вот вас все-таки побудило-то прийти вот сейчас в храм? И она мне отвечает, вы знаете, у нас мама была, она такая была верующая, а сколько у нее трудностей в жизни было, сколько ей пришлось перетерпеть. И вот сейчас вот она ушла из жизни, умерла. Я, говорит, поняла, что я должна встать на ее место. Вот так вот, видите. То есть, казалось бы, жизни человек не привел свою дочь к вере, а смертью своей привел. То есть сумел вот это передать духовную эстафету, что ли, на будущее поколение. Поэтому, конечно же, самое главное, чтобы вот эта добрая наша жизнь, она стала примером для наших детей, близких и дальних людей.
4: Батюшка, ну и, наверное, самый сложный вопрос. Вот самые главные навыки для христианина. Прощение, покаяние, молитва. Как это передать?
3: А добрым отношением, умением загладить конфликт, умением первым пойти навстречу. Ведь часто бывает среди людей, в наше время особенно, когда кто-то поссорится люди, и никто не делает первого шага. Я думаю, как раз здесь христианину и нужно показать, что не надо вот так вот по-детски как-то обижаться, сердиться, ожидать, что кто-то другой сначала попросит прощения, а делать всегда этот шаг во всех делах, не только просить прощения, но и уметь благодарить человека. Это тоже христианское качество. То есть какое-то доброе слово, пожелание доброе. Вы знаете, такие случаи бывают, что люди недовольны тем выбором, который сделали их дети, скажем, в браке. Ну вот не подходит вот девушка моему сыну, такая рассекая, она плохая. Или наоборот, юноша не подходит, что за муж такой, зачем она такого выбрала. И занимают люди такую немножко враждебную позицию по отношению к избраннику своих детей. Я думаю, что вот это большая ошибка, потому что, зная другие примеры, когда наоборот происходила между дочерью там, или сыном, и избранником, избранницей, и мать одного из них, она старалась помирить их. И этим на всю жизнь завоевывал благодарность вот этой своей снохи, в данном случае. Вот я знаю, что снохи, вот, та ее по гроб жизни благодарила, что она помогла им сохранить отношения с ее сыном, со своим мужем. потому что они достаточно хорошую жизнь потом прожили. Вот я думаю, вот так вот христианин не должен упускать такого хорошего, доброго случая, чтобы... Вот мы же откроем эти заповеди блаженства. Что там говорится? Там и говорится в том числе и миротворчестве, о том, что христианин должен кругом сеять мир, чтобы люди чувствовали вот это примирение, которое от него исходит, и прославляли Бога, чтобы видели, как говорит Господь, там дела ваши, и прославляли Отца вашего Небесного.
2: Насколько современная культура подходит для передачи ценностей православия? В ситуации, когда недостаточно личного примера по каким-то причинам, можно ли использовать культуру? Например, походы в музеи, посещение старинных храмов, пение колядок, соблюдение каких-то пасхальных, рождественских традиций, чего-то еще. Вот насколько это все подходит и насколько этого всего достаточно?
3: Это, конечно, все хорошее дело, но это так и останется культурой. Современный мир очень разнообразен. Сейчас какими-то внешними вещами мало человека удивишь. Это вот когда-то какой-нибудь мужичок, живя в селе, в своей избенке с тараканами, когда он приходил в храм, то видел все это великолепие, красоту, блеск икон, ладан, пение. И, конечно же, это был для него другой мир совершенно, в отличие от его прокуренной, продымленной избы. И, конечно, он вполне возможно чувствовал какое-то благоговение, какое-то такое возвышенное состояние у него наступало от всех этих внешних вещей. А сейчас, конечно же, храмы тоже нужно украшать, чтобы они соответствовали своему предназначению внешне. Но если зайти в какой-нибудь магазин красивый, современный, то там тоже все благоухает, все сверкает, все буквально красота. И поэтому как-то уже, ну так вот, не поражает глаз вот это великолепие храма. Оно как бы становится в одном ряду со многими объектами современными и несовременными. Поэтому, конечно же, употребляя внешнее, нужно прежде всего заботиться о внутреннем. Я помню, вот когда-то еще в молодости довелось храм восстанавливать, начало 90-х, так все с трудом шло. Такой озабоченный шел по епархии и встретил одного священника, и он, видя, что я такой весь понурый, спрашивает меня, что случилось, объясняю, он говорит: да не заботься ты о стенах, если ты сумеешь вот в людях что-то построить, то они тебе и стены построят. Слова для него, его слова для меня просто как откровение такое прозвучали. И как-то сразу же так я расслабился внутренне и думаю, действительно, будем лучше заниматься с людьми, вот чтобы у нас была христианская семья, христианская община. Стены — это дело наживное. Так оно все и получилось. Слава Богу, появился приход, и потихонечку все стало строиться, восстанавливаться.
2: Вот самые главные навыки для христианина – это, наверное, ну, прежде всего, прощение, покаяние и искусство молитвы. Как это постараться передать? Какими способами?
3: Я думаю, что научить как-то, наверное, искать Бога, это даже не представляю, как это можно сделать. Думаю, что вот вдумчивое отношение нас самих к нашей жизни, наша рассудительность, она должна как раз помочь молодому человеку, ребенку начать в дальнейшем, не сейчас, задумываться о многих серьезных вопросах. Иногда нередко бывает такое, недавно встретил, ну что там, истинно, так не скроешь ее. Молодые люди идут, и слышу так краем уха один, ну там мат и все, перемат, все на свете курят. Один рассказывает: слушай, я, говорит, ведь воскресную школу когда-то кончал. Да, вот такие вещи. То есть, да, его все рассказали про Библию, научили креститься, молитвы там и все такое прочее. А сейчас от него все это как горох от стенки отскочило. Я думаю, что вполне возможно, что это временно. Очень важно в детях оставить по отношению к вере, к Богу, к молитве, к священнослужителям такое хорошее, доброе впечатление, такое эмоциональное впечатление, чтобы вот он из детских лет вынес, что храм, вера, Бог — это такие вещи, в которых я, ну, нахожу добро для себя, благо. Да, он там, может быть, бунтовать начнет, это и нормально, что 15 лет подростки вдруг перестают с мамами, бабушками ходить в храм, отказываются. Потому что это не только храм окончается, это касается, это всего касается. пока ребенок маленький, он все спрашивает, это все ему объясняют, там, это рыбка, это собачка, и он верит. А здесь начинается период переосмысления. Он начинает сам уже искать ответ на вопрос, правда ли сказали ему взрослые, что это вот это так, вот это так. И нередко в отношении веры, ну, он тоже как бы отступает от нее, чтобы посмотреть уже самому со стороны. Если у него будет такое доброе, хорошее впечатление с детских лет, то рано или поздно, ну, большинство людей, по крайней мере, они снова приходят в храм Божий.
2: Ну и теперь давайте поговорим о том, чего христианин вообще не должен после себя оставлять. Ну, то есть детей неверующих, но которые смогут искать Бога, или же все-таки, знаете, таких детей больше фарисеев, которые, да, будут внешне, технически, номинально исполнять все обряды, участвовать в таинствах, делать вид, что они христиане, но при этом всех осуждать, хамить, ну и вообще, по сути, что называется, да, христианами-то не являться.
3: Ну, конечно же, я вот вообще верю, что если человек начинает задумывать о жизни, о смысле жизни, какие-то вещи такие вот для себя, вопросы задавать, это и задача вообще миссионера и проповедника не дать ответы, скорее всего, что на вопросы, а именно пробудить в человеке эти вопросы. Вот у нас, допустим, Священное Писание изучает и дается такое задание.

0: к жизни. Как это происходит, что происходит. Рано или поздно они столкнутся с разными жизненными ситуациями, и они будут искать ответы для себя. И будут, конечно же, ведь что ни говори, но очень часто дети строят свою жизнь по образцу своих родителей. Это просто сплошь и рядом идет. Как бы они, может быть, в свое время не говорили, что мы такими не будем, что мы все по-другому у нас будет. Ну, это из поколения в поколение отцы и дети все это идет. А тем не менее, дорожка протоптанная. И если человек особенно не очень так стремится изменить самого себя, то рано или поздно он на эту дорожку все равно скатывается. По крайней мере, в какой-то части своих поступков, своих дел, он начинает подражать именно взрослым, с которым он так, которые были для него авторитетом, или не обязательно даже авторитетом. Вот нужно указать, видимо, своей жизнью, как решать те или иные вопросы, те или иные задачи. А для этого нужно стараться быть честным. Даже если мы что-то делаем не так, именно говорить о том, что это нехорошо. Да, есть у людей, у нас в том числе, слабость. Вот, но нужно признавать именно и называть это слабостью. Взрослые люди иногда боятся, что если они признают слабость перед детьми, то они станут для них менее авторитетными. Мне кажется, наоборот все. Дети чувствуют, что человек проявляет слабинку, но не сознается в этом. Вот. А здесь, я думаю, только наоборот, люди поймут, что человек настолько силен, что готов даже признать свои слабости. То есть признание слабости – это как раз тоже сила.
1: Батюшка, а вот как раз, вот как найти-то ту самую золотую середину между нашей ролью миссионера, такого, знаете, миссионера-профессионала, да, с которого все берут пример, и такого, ну, простого христианина, что ли, который честно живет, как может, да, со своими страхами, да, со своими ошибками. Ну, вот он ничего не стесняется, ни от кого не прячется, вот он живет, как ему может, и живет.
0: А мне кажется, вообще не надо брать никакой роли миссионера на себя, потому что это все равно окажется ролью. А как раз остановиться на втором, о чем вы сказали. Просто жить, стараться по-божески, по вере. Это и есть будет самое лучшее миссионерство. Как-то мне давно уже довелось слышать рассуждение одного хорошего священника, который говорил: «Вы знаете, сейчас у нас столько слов со всех сторон. Говорят справа, слева, что люди уже немножко не доверяют словам все-таки». Вот. А на дела, на жизнь они обращают внимание. Еще вот к предыдущему вопросу вернусь. Я думаю, что после себя христианин не должен ничего оставить лишнего. Ничего лишнего ни в делах, ни в мыслях, ни даже в вещах. И это тоже добрый христианин. Потому что вот так вот, я думаю, Господь Бог задумал о человеке, что мы стареем постепенно. Ну, если там не случилось какой-то катастрофы, а так в целом. То есть постепенно уходят наши силы. Постепенно мы научаемся расставаться с близкими, с какими-то своими затеями, с вещами. И, наконец, уже перед кончиной все лишнее отпадает. Я все сравниваю, этот космический корабль, он взлетает, и там всякие, как и модулик, там отбрасывает, чтобы легче подняться. Так вот и душа человеческая, она, видимо, должна все вот это лишнее от себя отбросить. Помню, вот одна сестра, уже пожилая старушка, пришла и сетует на сына, что он у нее дрель забрал, и там стены себе сверлит. Я говорю ей: а вот дрель-то, она, вот скончаетесь, так она кому достанется? Так ему же и достанется. Я говорю: так отдайте вы ему сейчас. Зачем ждать вашей кончины? Отдайте сразу же. А что тебе еще, сынок, отдать? И вот это мне не надо забирать. Надо будет, придешь, дырку просверлишь. А так все забирай. По максимуму. Мне вот доводилось бывать в домах таких людей, достаточно верующих, хороших, которые благочестиво ушли из жизни, я удивлялся, ничего лишнего. Стол, стул, чашка, ложка, иконка, книжка. Все. Вот человек какой-то такой простой жизнью жил, я просто удивлялся, ничего лишнего, и в то же время нет ощущения, что здесь какой-то недостаток, какая-то скудность. Здесь все продумано, все на своих местах. Вот я думаю, что если мы так будем жить, то нашим потомкам не придется складывать все наши вещи в коробку.

0: приносить в храм Божий и говорить: заберите, нам это не нужно.
1: Ну и резюмируя, вот какой из всех тезисов, которые сегодня здесь прозвучало, какую главную мысль стоит вынести слушателям после сегодняшнего разговора?
0: Вот я думаю, что самое главное наследие – это не стараться ничего передать, а просто прожить такую жизнь. Потому что когда мы чего-то стараемся вот делать, оно не получается. Это, знаете, вот как есть такой пример – человеку кладут бревно, и он старается по нему пройти, он проходит на земле бревно. Но если его приподнять, там метра на 2, 3, 4, 5, то он не может перейти. Он старается, конечно же. Вот. Но вот это само по себе старание какая-то такая, я должен там что-то сделать, вот оно, скорее всего, что является помехой, вот именно. А так вот жить, как вот, я не знаю, сказал бы, как река течет, вот человек. Вот она такой в поток такой жизни должен идти, и мы должны постоянно его корректировать, просто этот поток, не задумываясь даже о том, что мы там оставим, что нам, нас будут помнить. Я думаю, что это самое лучшее, потому что вот эти мысли немножко такие левые, что как там на меня со стороны посмотрят, я думаю, что они станут скорее помехой. А вот такая чистая, открытая жизнь, она и будет лучшим примером и лучшим наследством, которое мы оставим своим детям и своим потомкам.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!

никуда нельзя. Провела до булочной, хлебушка купила.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! В детском оздоровительном лагере «Бригантина» состоялась православная смена. 184 ребенка из воскресных школ Екатеринбургской епархии отдыхали в Сосновом Бору на берегу реки Сысерть. Воспитателями и вожатыми стали педагоги и выпускники приходских школ. В этом году смена была посвящена семейным ценностям и завершилась празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. Как и любое мероприятие, эта православная смена готовилась заранее. Вожатые стали одним организмом. Воспитатели и вожатые в отряде смогли научиться работать сплоченно, согласованно и командно. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. В течение смены работали православные кружки. Дети регулярно исповедовались, был проведен чин прощения. Ежедневно читалось утреннее и вечернее правила. Состоялись две божественные литургии, в которых принимали участие алтарники, чтецы и певчие разных приходов. Также прошли встречи со священниками. Ребята читали и разбирали смысл Евангелия. Также готовили концерты, участвовали в вечерках, интеллектуальных играх и спортивных состязаниях. За две недели ребята стали не просто сменой, а одной дружной семьей. Они подставляли друг другу плечи, помогали в трудной ситуации и были сплоченными на концертах. Отмечается в сообщении. Ну и следующее сообщение выпуска. Празднование Дня города в Екатеринбурге началось с молебна у часовни Святой Екатерины. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил благодарственный молебен в храме часовни Святой Великомученицы Екатерины в историческом центре уральской столицы 1 августа в 10 часов. Богослужение открыло череду торжеств в честь Дня города. Дореволюционная традиция начинать общегородские торжества с молебна была возрождена год назад. В прошлом году с такой инициативой выступили члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Напомню, что храм во имя Святой Екатерины – это первый православный храм города, построенный одновременно с крепостью Екатеринбурга, как крупного промышленного и культурного города. А возрождение храма началось в 1997 году. В 2012 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил создание прихода, а в 2014-м, в день Пасхи Господней, в часовне Святой Екатерины состоялась первая за годы божественная литургия. С тех пор она совершается в храме еженедельно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самой знаменитой балетной афише. А самая знаменитая афиша была создана Валентином Серовым. Вот такая вот затравочка для сегодняшнего разговора. Вот так я вас хочу развернуть немножечко и немножко сегодня поудивлять. А еще то, о чем я всегда мечтаю, это зрителю дать еще одни какие-то вот дополнительные где-то инструментики, где-то знания, где-то информацию, чтобы он еще точнее, еще интереснее для себя воспринимал изобразительное искусство. Самая знаменитая балетная афиша, и я уже проговорила, что это будет афиша, созданная Валентином Серовым, была создана для русских дягилевских сезонов. А вот если мы откроем сайт Русского музея и посмотрим виртуальные коллекции описания этого произведения, на базе которого дальше будет создана афиша, которая покажет Анну Павлову в этом знаменитом па Сильфида, вот это нежное тонкое движение, где она стоит на пуанте. Пуант, да, это туфелька балетная, пуант, поинт, точка. Вот она на этой точке, на этом пальчике стоит, где она нежно в своем классическом костюме, в пачке, да, она нежно растворяется и готова взлететь, потому что сама эта афиша имеет синий фон, и на синем фоне двумя красочками, черной и белой, создан этот удивительный образ великой русской балерины Анны Павловой. Не случайно десерт, да, Анна Павлова, это безе, которое тает, которое невозможно удержать, вот этот образ удивительный. Так вот, если мы откроем сайт Русского музея, то мы очень и очень с вами будем удивлены, потому что окажется, что основу, саму картину, которую дальше Дягилев отправит в производство, в полиграфию, доработает дизайном, добавит шрифт, и эта афиша будет рекламировать как раз-таки русские сезоны в Париже. Так вот, само произведение — это холст. Холст тонированный, то есть художник берет не бумагу, он берет тонированный вот этим удивительным, знаете, таким синевоздушным тоном холст, и работать Серов будет, создавать изображение, будет использовать материалы уголь, темпера и мел. Вот этот элемент костюма — это как бы такая тающая вуаль, тюль, пачки вот этой ткани, вот это ощущение движения ножки балерины, где пуанты, где вот эти атласные ленточки, вот это удивительное движение руками, все белое в этом произведении написано темперой и мелом. Мел. Ну, друзья, где найти лучший материал, чтобы написать тот мир и то ощущение от балетного танца, которое мы все с вами знаем. Но это буквально ведь танец, это не случайно есть рисунок танца, да? Почему там уголь использован Серовым? Потому что рисунок танца — это графика, это линия. И вот черные линии — это линии, созданные как раз-таки углем на холсте. А вот все остальное, как бабочка, знаете, вот эта вот пыльца на крыльях бабочки, художникам, безусловная удача художническая, создана с помощью мела. И вот этот оригинал, он хранится в Русском музее, а вообще воспоминаниях Ольги Серовой, дочки, мы читаем, что у нас дача была большая, деревянная, отделанная внутри некрашенными досками, вагонкой. Комнаты высокие, окна большие. На стене в мастерской у папы, да, у Валентины Серовой, я пояснение от себя даю, висела парижская афиша. На синем фоне балерина Павлова, папины работы. Вот на стене в мастерской висела афиша. Сейчас этот холст, запечатлевший нашу Анну Павловну, Павлову, великую русскую артистку балета, великую танцовщицу, ту, которая исполнит «Умирающего лебедя», да, и так дальше, не мне вам рассказывать всю эту историю, весь ассоциативный ряд у вас возник. Так вот сейчас этот холст находится в Русском музее, и как бы нам хотелось почаще его видеть. Но там специальный режим хранения, опять же, потому что вот эти особые, абсолютно особые материалы. И самая, ну, может быть, одна из самых знаменитых балетных афиш, а для меня самая знаменитая балетная афиша, создана ведь не случайно Серовым. Вот великий молчальник, великий сердцевед, да, но одновременно Серов же был очень артистичным человеком. Вот он рожден, помните, мы с вами говорили, его родители, отец Александр Серов, композитор, музыкальный критик, деятель. Он, что его сочинение? Опера «Юдиф», «Рагнеда», «Вражья сила». Мама Валентина Семеновна Серова, жена Александра Серова, ученица Антона Рубинштейна, блестящая пианистка, композитор, общественный деятель. Мама, извините меня, художника Валентина Серова, тоже написала 4 оперы: «Уриэль», «Акоста», «Мария де Орваль», «Илья Муромец», «Встрепенулись». То есть музыка, музыкальный мир – это нормальный, обычный мир детства и взрослой жизни Валентина Серова. Музыка его окружала, музыка его сопровождала. Вот опять же, по воспоминаниям дочери, насколько он, насколько художник Валентин Серов был артистичен, читал очень выразительно и вместе с тем очень просто, ничего лишнего ни в интонациях, ни в жестах, мог бы быть прекрасным актером. В «Абрамцеве» у Савы Ивановича Мамонтова много раз принимал участие в спектаклях, живых картинах, шарадах. Живые картины – это такое развлечение, дореволюционное, обычное развлечение в нашей стране, когда гости вместе с хозяевами, значит, играли в игру, изображая известные картины и полотна сами собой, своими фигурами. Использовали атрибуты, антураж, и другим гостям надо было догадаться, а что же загадано. Вот в этой постановке, вот в этой живой картине, про какую картину идет речь. Так вот, Валентин Серов с удовольствием принимал участие в такой игре. А Ольга пишет: очевидцы не могут забыть его в немой роли лакея в пьесе Островского. Он затмил всех остальных исполнителей. Самое любопытное — это то, что коренастый и, как принято считать, мешковатый Серов танцевал настолько хорошо и с такой легкостью, что исполнял, например, целую балетную партию «Адалиски» в «Гареме хана» в опере Савы Ивановича Мамонтова «Черный тюрбан». В другой раз родная мать Валентина Семеновна Серова на званом вечере того же Савы Ивановича не узнала его в той балерине, которая с легкостью исполняла на сцене различные балетные па и пируэты. Папа танцевал польку так весело и так легко, с таким, как я бы сказала, пониманием сущности этого танца, как не танцевал ее никто из веселящейся молодежи. И вот я цитирую книгу «Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове». Книга, написанная Ольгой Серовой, издательство «Искусство». Книга, изданная в 1986 году. Она такого небольшого формата. Ее легко найти в библиотеках. Очень легко найти. Второе издание, дополненное. Так вот, 126-я страница, которую я сегодня цитирую. И тут дизайнер, верстальщик макета книги, он очень хорошо соединил вот это описание артистичности, пластичности художника Валентины Серова тем, что рядом помещена как раз-таки репродукция. Репродукция изображения Анны Павловой в балете «Сильфиды» 1909 года, то изображение, про которое мы сегодня говорим. То есть описывается, насколько был пластичен художник, и рядом тут же его линии, его умение передать танец великой балерины. Ну, вероятно, если в теле художника эта пластичность, вероятно, ему посильна вот эта задача остановить мгновение и передать вот эти непередаваемые движения кистей рук, углов, тела, корпуса балерины, эту позицию, да, вот на пуанте, про которую я уже сказала. Вот такая у меня сегодня в «Живых художниках» на радио «Воскресенье» для вас была история. История про, я считаю, что лучшую балетную афишу, где на тонированном в цвет воздуха или в цвет неба холсте абсолютно легкими, удивительными красками художник воспроизводит, наверное, самый сложный сюжет танца, сюжет движения, сюжет полета, то ли птицы на этом фоне воздуха, неба, света, то ли бабочки. И это тоже про изобразительное искусство, это тоже про то, как художник может выполнять, друзья, так скажем, заказ, да? Как художник может служить дизайну, маркетингу и рекламе. Вот такие повороты тоже бывают. Спасибо, что вы меня слушали. Я очень рада с вами вот так вот, через такую радиосвязь быть. И благодарю, что вы меня слушали. Надеюсь на наши дальнейшие встречи на радиоволнах цикла «Живые художники» на радио «Воскресенье».
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши», ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях у цикла снова Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, слушатели дорогие!
0: И мы продолжаем тему повышения грамотности. В прошлый раз мы говорили о том, как правильно писать приставки «при» и «при», а сейчас мы уже поговорим о знаках препинания, как их правильно ставить. Да, вот тоже часто иногда бывает, путаешь, надо запятую ставить, не надо запятую ставить. Вот как вспомнить-то нам основные правила?
1: Да, правил очень много. Русский синтаксис очень сложный, и это здорово, потому что это не только о сложности, но и о том, насколько богат язык и какой замечательный инструмент дает он нам для мышления, предоставляет нам для развития ума и логики. И, конечно, этим обусловлены обусловлено обилие правил в русском языке, связанных с пунктуацией, с постановкой знаков препинания. И самые сложные случаи — это, наверное, все-таки запятые, потому что в отличие от двоеточия и тире, где, конечно, тоже всегда есть над чем подумать, но в случае с запятыми это еще и многообразие ситуаций, когда запятые нужны, либо напротив не нужны, но хочется поставить, и когда эти случаи, когда нужно и когда не нужно ставить запятую, при этом еще и путают. Либо когда какие-то сходные между собой явления принимают одно за другое. Я сегодня готова предложить поговорить о какой-то одной из сторон, когда мы ставим запятые. На мой взгляд, учителя самым сложным, самым распространенным правилам, где чаще всего возникают ошибки, где наиболее типичные ошибки встречаются, это постановка знаков препинания при причастных и причастных оборотах.
0: Да, это хорошо было бы нам вспомнить.
1: Тогда я предлагаю обратиться к тексту Владимира Галактионовича Короленко и на примере начала первых абзацев произведения «Дети подземелья» посмотреть на примеры употребления таких знаков препинания, потому что у Короленко там очень много встречается причастных и непричастных оборотов. Они играют, безусловно, и художественную роль в этом произведении. На этом мы остановиться пока не можем. А вот на их оформление, этих оборотов, мы можем посмотреть.
0: Да, было бы здорово. Мне кажется, это очень интересно. Заодно вспомним текст Владимира Галактионовича Короленко. Как раз сейчас лето, школьная программа. В школьной программе, я так помню, мы проходили.
1: Совершенно верно.
0: «Дети подземелья». Когда я училась, сейчас не знаю, проходят дети или нет.
1: Скорее всего, в шестом классе.
0: В шестом классе.
1: Читать сейчас, да, дети. Что касается причастных и непричастных оборотов, чтобы они вас не пугали. Это две разные и, в общем-то, даже не похожие вещи. И если запомнить, на какие вопросы отвечают причастие и на какие вопросы отвечают депричастие, то полдела сделано. Причастие отвечает на вопрос «какой?». Только хитрость в том, что их часто путают с прилагательными, которые тоже отвечают на вопрос «какой?».
0: Вот да, как разобраться, где прилагательное, где причастие?
1: Строго
0: как?
1: Говоря, на вопрос «какой?», «какая?», «какие?» у нас отвечают вообще 4 части речи как минимум. А если еще добавить краткий вопрос, вопрос краткой формы «каково?», то еще и СКС сюда попадет, еще 5-я получается часть речи. Но те 4 части речи, кстати говоря, пусть вспомнят сами слушатели. А мы сегодня говорим о различии прилагательных и причастий, потому что это важно как раз-таки для узнавания, в том числе,
0: причастного оборота.
1: Да. Угу. Хотя, с другой стороны, причастный оборот является одним из видов определения, и любое определение, даже там, если там встретится не причастие, а обычное прилагательное, но оно будет соответствовать тем же требованиям, что и причастный оборот, мы сейчас скажем, что это такое чуть позже, все равно будет обособляться. То есть вот как раз-таки с точки зрения постановки знаков препинания не так страшно перепутать причастный оборот и обычное определение, если оно на причастный оборот похоже. Знаки препинания будут ставиться там и там по одним и тем же критериям. Итак,

0: то причастие, всегда отвечая на этот же самый вопрос, какой, какая, какие, то есть это очень важно, чтобы вопрос был именно этот, чтобы мы не путались с другими частями речи, с глаголом, с деепричастием, то есть при том, что мы будем видеть, что слово отвечает на вопрос, какой, какая, какие, какую, на каких, с каким, то есть любые формы этого вопроса, но при этом мы всегда можем вернуть его в действие. Например, летящий самолет. Самолет летит. Действие, что делает. Залаявшая собака. Собака что сделала? Залаяла. И она какая? Да, залаявшая. Это причастие.
1: Летящая бабочка – это причастие. А красивая бабочка – это прилагательное.
0: Совершенно верно. Или даже прочитанная книга. С книгой что сделали? Ее прочитали. Опять же действие. И опять перед нами причастие. Есть еще узнаваемые признаки причастий. Это суффиксы. Суффиксы «вш», «ш», «н», «две н», суффикс «т», например, «закрытый», «забыто», суффиксы «ащ», «ящ», «стоящий»,
1: «заботящийся»,
0: да, совершенно верно, или «ущ», «ющ», соответственно, «колющийся», например, а также «ем» и «им», «читаемый», «произносимый». Все эти суффиксы тоже являются подсказкой, что перед нами, скорее всего, причастие. Так что еще можем обращать внимание даже вот на такой визуальный момент, на подсказку в виде суффикса. Но, конечно, прежде всего мы ориентируемся именно на вопрос и происхождение от глагола, когда это признак по действию. Если мы увидели, что перед нами действительно причастие, и даже заметили в нем знакомый суффикс «т» или «ущ» или «ящ», или «им» и так далее, то необходимо всмотреться в предложение и обратить внимание, есть ли у этого причастия зависимое слово. Дело в том, что еще вот один момент, который часто путают ученики, уже познакомившиеся с причастными оборотами, вместо зависимого слова они за зависимое слово выдают слово определяемое, то есть главное, от которого идет вопрос к причастию.
1: Залаявшая собака, собака – главное слово.
0: Совершенно верно. И такое слово у причастия будет всегда.
1: Потому что оно же кого-то характеризует или что-то.
0: Да, конечно. А вот зависимое слово, которое уточняет, как это действие происходило, признак, по которому выражают причастие, далеко не всегда, не обязательно может присутствовать в предложении. Ну вот посмотрим на текст Короленко, чтобы как раз-таки на конкретных примерах это увидеть. «Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой». И вот мы видим слово «заплесневевшими» и тот самый суффикс-подсказку «вш». И это какие пруды, прудами какими заплесневевшими, вопрос нам подходит. Действие наблюдаем заплесневеть. Это правильное ударение на всякий случай. Тоже еще подскажу. И теперь необходимо увидеть, есть ли у этого причастие зависимое слово.
1: Пруды.
0: Это главное.
1: Это главное.
0: Мы ищем, да, то, которое будет уточнять, как действие проходило, кем оно выполнялось, или еще какие-то дополнительные добавочные условия для этого действия. Город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами. Сонными – это тоже прудами. Соответственно, больше мы слов, которые могли бы зависеть от слова «заплесневевшими», не находим, значит, причастного оборота здесь нет. Здесь есть запятые, но не связанные с причастным оборотом. Они разделяют, например, запятая разделяет однородные члены сонными, заплесневевшими.
1: Сонными, запятая, заплесневевшими прудами, да. Однородные члены предложения.
0: Сонными, заплесневевшими. Угу. Вот два однородных. Но после слова «заплесневевшими» запятую ставить не нужно. От того, что мы здесь увидели причастие, еще не зависит сразу, это не гарантирует сразу нам постановку запятой. То есть заплесневевшими прудами мы запятой не разделяем, поскольку оборота мы здесь не нашли. Но у нас тут есть еще одно причастие загороженному. Какому загороженному? От действия «загородить» глагола. И вот загороженному уже чем? Традиционной заставой. Так что после определяемого слова «шоссе» идет причастный оборот, загороженному традиционной заставой, и мы ставим запятую. Как раз пришло время сказать поточнее, что такое причастный оборот. С причастиями мы разобрались, мы их тут увидели и как раз обнаружили уже случаи, где

0: это и ставится, а где нет. Вот давайте посмотрим, что же такое причастный оборот. Это, как порой забавляются мои ученики, мы смеемся с ними, говорим, это что-то с чем-то, что-то с чем-то, это всегда что-то с чем-то, это всегда причастие с зависимым словом, которое, напоминаю, мы не путаем с главным. Главное в предложении слова всегда встретится у причастия, а зависимое слово не всегда присутствует. Вот мы и смотрим на случай, где мы его находим. То есть вопрос должен идти от причастия. От слова «заплесневевшими» мы вопрос задать никуда не могли. Зависимого слова у этого причастия не было. И, соответственно, причастного оборота мы здесь не встретили. А вот от слова «загороженному» мы задали вопрос, чем традиционной заставой получили ответ. Значит, перед нами причастный оборот. То есть причастный оборот — это всегда два и более слов. Это всегда несколько слов. И выделяется запятой он тоже не всегда, а только если идет после того самого главного определяемого слова, от которого идет вопрос к самому причастию. И тут у нас контекст был такой: шоссе какому? Загороженному традиционной заставой. Поскольку причастный оборот шел после определяемого слова шоссе, мы ставим запятую.
1: Да, я начинаю понимать, это очень интересно.
0: Вот что касается причастных оборотов. Если нужен еще один примерчик, можем привести. Если...
1: Давайте, да, чтобы закрепить, приведем, давайте, чтобы уже точно наверняка все в голове отложилось.
0: Так, тогда посмотрим чуть дальше и найдем вот такое предложение. Мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком.
1: Скелетов, запятая, поддерживающих.
0: Вот, совершенно верно. Причем здесь огромный причастный оборот. По суффиксу «ющ» сразу можно было догадаться, что перед нами причастие. Проверим, каких, да, отвечает на вопрос причастия, скелетов каких, поддерживающих. А здесь есть действие. Они что делали или что делают, точнее даже спросим здесь, поддерживают. И дальше множество зависимых слов, которые от причастия зависят, либо уже друг от друга, поддерживающих чем костлявыми руками, поддерживающих кого, что остров. Остров там дальше с его высокими пирамидальными тополями и старым замком, все до конца целиком является одним таким громоздким причастным оборотом, который действительно обособляется после слово «скелетов», потому что это определяемое слово предшествует обороту, а оборот идет после главного слова.
1: Очень здорово. Но у нас же еще осталась тема деепричастного оборота.
0: Да.
1: Вот здесь-то вот как? С да. причастным оборотом очень хотелось разобрались.
0: Бы, да, очень хотелось бы, чтобы причастные и деепричастные обороты не путали. Дело в том, что спутать их, конечно, сложно, если все-таки разобраться в том, что такое причастие, что такое деепричастие. Но беда в том, что правила обособления причастных идей, причастных оборотов различны. И если не до конца ученик, ну или даже любой человек, видит, где у него причастие, а где деепричастие, то он и не знает, где и какое правило применять. Деепричастие — это всегда добавочное действие. Это тоже отглагольная форма и слово, которое отвечает на вопрос, что делая или что сделав. Всегда обязательно будет только такой вопрос и никакой другой. Форм никаких не будет у этого слова. Никогда со словом «какой», «какая», «какие» деепричастие связано с вопросом причастия. С вопросом причастия деепричастие не связано. То есть отвечает только на вопросы, что делая, что сделав. Обращу внимание, вопроса, что сделая, нет, хотя мои ученики иногда пытаются его тоже придумать и задать. И деепричастный оборот проще еще и в том, что даже одно отдельное деепричастие – это всегда оборот. Мы не будем сейчас касаться различных нюансов и отступления от правила. Это, например, фразеологизмы или устойчивые обороты, еще какие-то другие случаи. Пока мы просто говорим о классическом деепричастном обороте, об обыкновенных деепричастиях.
1: Какой-то пример бы, вот, чтобы понять,
0: обязательно,
1: потому что так сложно.
0: Обязательно. Только я сейчас еще вот доскажу, что деепричастный оборот – это не только словосочетание, как, например, в случае с причастиями было, да, там обязательно оборот – это что-то с чем-то. В причастном обороте всегда должны быть еще дополнительные слова, кроме причастия. Вот у деепричастия не так. даже отдельное деепричастие – это уже оборот. И еще, чем проще работать с деепричастиями, они обособляются всегда. То есть любой деепричастный оборот, даже если он…
1: Всегда запятая.
0: Да, даже если он из единственного деепричастия состоит, он всегда будет обособлен запятыми. Как я уже сказала, мы не касаемся сейчас каких-то нюансов и сложных случаев отдельных. Да? Может быть, как-нибудь в другой раз мы еще специально о них поговорим. Ну а сейчас в рамках программы мы посмотрим просто на примеры деепричастных оборотов. Опять же, у Владимира Галактионовича Короленко в произведении «Дети подземелья». Допустим, такое предложение. «В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густой зеленью сирени, и тихо ложился в постель». Вот здесь встретилось слово, отвечающее на вопрос «что делая?».
1: Избегая.
0: Совершенно верно.
1: То есть перед ним мы ставим запятую.
0: И не только перед ним, но нам нужно увидеть, где этот оборот начался и где закончился.
1: Избегая встречи с
0: отцом. Я прокрадывался по саду, да, как, что делая, избегая встречи с отцом, совершенно верно. И вот по границам этого оборота мы ставим знаки препинания, мы обособляем его запятыми. Давайте еще последний разочек, я вас тогда
1: проэкзаменую. Закрепить, давайте.
0: Ага. Итак, вот такое предложение. Оно будет длинным, но там, если очень внимательно слушать, можно услышать оборот. А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада. Перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу.
1: Чутко вздрагивая на зеркальной поверхности.
0: Отлично, отличная внимательность, вот отличная его память.
1: Мы обособляем запятыми вот совершенно этот деепричастный оборот.
0: И неважно, где он стоит, вот очень еще стоит подчеркнуть, что неважно, где находится деепричастный оборот, в отличие от причастного оборота, он не только после своего главного слова, которое, кстати, здесь будет сказуемым глаголом, да, будет выражено, будет обособлен, но в любом месте предложения, где бы он ни находился. Итак, закрепим и подытожим несколько отличий причастных и деепричастных оборотов и их обособления, случаев их обособления. Причастный оборот весь целиком является определением, отвечает на вопрос «какой, какая, какие», как и причастие, которое является главным словом в этом обороте. Деепричастный оборот будет отвечать на вопрос «что делая» или «что сделав». Еще одно отличие. Причастный оборот всегда состоит из нескольких слов, двух и более. Деепричастный оборот может быть представлен единственным деепричастием.
1: И тоже выделяться запятыми.
0: И вот это как раз третье различие. Причастный оборот будет обособлен только если идет после определяемого слова. Тогда мы ставим запятые по границам причастного оборота, где он начался после определяемого слова и где он закончился. Не забываем его закрыть. А деепричастный оборот, независимо от своего положения, всегда и всюду будет обособлен. Мы должны его выделить запятыми. Ну и напоследок пару подсказок таких. Это не забывать закрывать обороты. Очень часто мы обороты видим.
1: Открыли, закрыть, забыли запятую поставить.
0: Да, мы видим, мы научились и их видеть, и на радостях поставили запятую там, где нужно, когда его нужно было открыть. Но забываем, что еще необходимо увидеть границы, где он закончился, этот оборот, и обязательно поставить вторую запятую, если он идет в середине предложения. Это очень важный момент. А еще маленькая подсказка, касающаяся случаев, когда нам встретятся сразу два оборота. Например, два причастных или два деепричастных, и они будут соединены союзом «и» или союзом «или». Это будут однородные обороты, тогда между ними запятую мы не ставим. То есть мы выделяем их все вместе как единую конструкцию, обособляем от начала первого оборота и вторую запятую закрываем оборот уже второй. Да,
1: и второй место запятой. Запятой у нас идет.
0: Ну, можно и так сказать, но там, где у нас встретится союз «и» или союз «или» между двумя оборотами, два причастных или два деепричастных, там запятую мы не ставим между ними.
1: Спасибо вам большое, Юля, очень интересно. Я думаю, что, очень надеюсь, что вы к нам еще придете, хочу вас пригласить, потому что и так мы точно научимся скоро все грамотно писать. Вот мы
0: дай уже Бог.
1: Причастие, с вами поговорили на эту тему. Ну а программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. И будем прощаться. Всем до свидания.
0: Всего доброго. Желаю вам стать более грамотными.
1: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Уральском округе Росгвардии в день крещения Руси почтили память небесного покровителя ведомства. Помощник командующего округа по работе с верующими иерей Роман Маньшин совершил обряд окропления святой водой личного состава и военной техники в отдельном батальоне охраны и обеспечения оперативно-территориального объединения Росгвардии в Екатеринбурге. Также военнослужащих батальона со значимой датой в истории России и войск правопорядка поздравил еще один помощник командующего округом по работе с верующими имам-хатыб Анвар Хабиров. Отмечу, что военнослужащие и сотрудники Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздничных и духовных мероприятиях, приуроченных к Дню крещения Руси и Дню памяти небесного покровителя, покровителя войск правопорядка, святого равноапостольного великого князя Владимира. Например, в Новоуральске личный состав полка Росгвардии принял участие в праздничном богослужении, а в Тюмени офицеры территориального управления и сотрудники вневедомственной охраны посетили божественные литургии в городских храмах. А на Южном Урале сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области стали участниками городского фестиваля «День крещения Руси». Праздничные акции с участием личного состава ведомства прошли и в других муниципальных образованиях региона. Ну и к другим сообщениям выпуска. Участники клуба приходских пресс-секретарей Екатеринбургской епархии внесли вклад в науку. Их интервью с прихожанами стали основой магистерской диссертации, защищенной в Екатеринбургской духовной семинарии. Диплом с отличием за работу под названием «Церковная жизнь Екатеринбурга в конце 20-го, начале 21-го веков» в личных воспоминаниях православных верующих получила выпускница Юлия Зиберт. Документ о завершении образования вручил лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В основе исследования выпускницы Екатеринбургской духовной семинарии, в основе ее исследования 40 уникальных интервью, собранных пресс-секретарями приходов. Герои истории – это прихожане в возрасте от 60 лет, которые поделились воспоминаниями о том, как приходили к вере, как жили верующие в советские годы и как в 90-е восстанавливали храмы. Личные судьбы переплелись с историей церковной жизни Екатеринбурга и Среднего Урала. Каждый участник клуба приходских пресс-секретарей провел большую работу, фиксируя устные свидетельства. Благодаря их труду удалось создать уникальный корпус источников, которым ранее историки практически не располагали. Анализ этих 40 интервью позволил выявить ключевые доминанты. Великая Отечественная война упоминается в более чем в 90% материалов. Роль представителей старшего поколения в передаче веры зафиксирована более чем в 70% случаев, а мотив прихода к вере через скорби – более чем в 47%. Участие в восстановлении храмов в 90-е, 2000-е годы приняли более 50% респондентов. Юлия Зиберт не только проанализировала полученные материалы, но и осмыслила сам опыт создания площадки для сбора воспоминаний. Исследование показало, что интервью, записанные и обработанные волонтерами, обладают ценностью как исторический источник. Вместе с тем работа выявила и точки роста проекта. Отсутствие единых методических рекомендаций, разный подход к расшифровке и редактированию материалов. Также на основе диссертации была разработана памятка для интервьюеров, которая поможет участникам клуба собирать материал более качественно. Также планируется запустить на платформе сбор устных воспоминаний военных священников, несущих свое служение в зоне специальной военной операции. Напомню, что клуб приходских пресс-секретарей Екатеринбургской митрополии – это сообщество активных прихожан, прошедших подготовку основам журналистики в рамках клуба. Медиасообщество было создано по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в феврале 2024 года. Ну и последнее сообщение выпуска. Футбольный турнир храма «На семи ключах» посвятили былинному герою. В это воскресенье на приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга прошел футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. К участию приглашали всех желающих. Организаторами спортивного мероприятия стали члены приходского молодежного объединения «Поискатели», а возраст участников турнира составил от 12 лет. После окончания игры всех пригласили на чаепитие. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю за пробуждение. Святое небо, твой шатер.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 2 августа по новому стилю или 20 июля по старому. И сегодня мы торжественно совершаем память пророка Божия Илии, несшего свое служение в 9 веке до Рождества Христова, преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена 14 века, обретение мощей преподобного мученика Афанасия Брестского, игумена 17 века, священномучеников 20 века Константина Славцова, Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, Алексея Знаменского, пресвитеров, преподобномучеников Тихона Крючкова, архимандрита, Георгия Пожарова, Косьмы Вязникова, иеромонахов и послушника Феодора Абросимова, мучеников Ефимия Гребенщикова и Петра Вязникова. Прославляются иконы Божией Матери – Галичская, Чухломская, Знамение Абалацкое и Оршанское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня наша программа посвящена особо дорогому для меня святому, потому как я сам являюсь священнослужителем храма в честь святого пророка Божия Илии на Пороховых, что на северо-востоке Петербурга. Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Иногда по месту своего рождения в городе Фисвы пророка Илию называют Илия Фесвитянин. Элияху означает «мой Бог». В силу несходства языков и несовершенства перевода на древнегреческий, греческий, старославянский, а затем и русский, имя Элияху преобразовалось в Илия. История его жизни и деятельности излагается в Ветхом Завете в 3 и 4 книгах царств. На пророческое служение святой был призван в царствование царя Ахава, идолопоклонника, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то же. Вот что мы читаем в 16 главе 3 книги царств. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Еввала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Таким образом, Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет бедствие. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более 2 лет у одной вдовы в Сарепте, у которой, благодаря пророку, не истощались в доме мука и масло, а сын ее был воскрешен пророком. Через 3,5 года Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят от того, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать на горе Кармил 2 жертвенника для испытания, один Ваалу, а другой Богу. Было собрано 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных. «И сказал Илия пророкам Вааловым, Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Затем, побыв у горы Хариф, пророк Илия опять вернулся в царство Израильское, обличил Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навофея, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея, окончательно смирил Ахава и обличил его преемника Ахозию за его обращение по случаю болезни к идолу Виильзевулу. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудесного восхождения был пророк Елисей. В Новом Завете мы знаем, что пророк Илия явился вместе с пророком Моисеем в преображении Господнем и предстал пред Господом Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью славного второго пришествия Христова. Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы говорим сегодня о недостаточности питания у людей старшей возрастной группы. В прошлой передаче мы говорили об избыточном питании, об ожирении, о том, насколько это состояние является предвестником большого количества медицинских состояний и заболеваний, гипертонии, атеросклероза, заболевания суставов, онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о противоположном состоянии, о недостаточности питания. Так получается, что с возрастом контроль за питанием достаточно сложно установить, потому как многие процессы обмена веществ с возрастом теряют свою четкость, многие механизмы регулировки, и поэтому именно поддержание нормальной массы тела во многом является аспектом здоровья, профилактики большого количества медицинских состояний и заболеваний. Недостаточность питания в пожилом, старческом возрасте – это состояние, при котором питательных веществ, которые человек получает с едой, не хватает для естественных нужд, для расхода в организме при процессах обмена веществ, при процессах работы внутренних органов, при работе мышц. Причина может быть в том, что человек ест мало, либо в том, что организм плохо усваивает или избыточно теряет питательные вещества. То есть это целая группа медицинских состояний. В итоге меняется состав тела. Как правило, в первую очередь страдает мышечная масса, внутренние органы, снижаются физические функции, мыслительные функции. И, к сожалению, недостаточность питания практически всегда сказывается на изменении прогноза, течения практически всех острых или хронических заболеваний. Поэтому поддержание нормальной массы тела, достаточного питания – это во многом основа мер, направленных на поддержание здоровья. Как показывают исследования, среди людей старше 60 лет проблема встречается от 10 до 40%. Это очень большие цифры. Конкретные цифры зависят от условий, от заболеваний, о том, где находится человек. Среди людей 60-75 лет с несколькими хроническими заболеваниями эта цифра достигает практически 20%. У людей старше 75 лет эта цифра может достигать 40% при наличии хронических заболеваний. В пансионатах, в реабилитационных центрах распространенность практически у каждого второго может быть выявлено, а у людей с онкологическими заболеваниями ряд исследований показывает, практически 90% людей страдают тем или иным элементом недостаточности питания. И, как показывают аспекты изучения профилактики, особенности питания, только каждый второй пожилой человек употребляет витамины, минералы в количестве, необходимом для поддержание здоровья. Безусловно, хочется еще раз отметить, что проблема недостаточности питания, как и ряд других медицинских проблем в пожилом возрасте, в старших возрастных группах, это не проблема, которая возникает именно при наступлении определенного возраста. Проблема недостаточности питания, как и многие медицинские состояния в пожилом и старческом возрасте, формируется за долгие годы до наступление определенного возраста. Хочется еще раз напомнить, пик возможностей организма приходится на 30 лет. После 30 лет происходит угасание, изменение работы многих органов и систем, что требует изменения образа жизни, изменения подходов к мерам профилактики и другим аспектам, которые действительно позволяют сохранить здоровье, предотвратить многие медицинские состояния, о которых мы с вами говорим. Какие осложнения возникают, если формируется недостаточность питания у человека? Прогрессирование происходит практически всех медицинских гериатрических синдромов, то есть медицинских состояний, возникающих у пожилого и более старших возрастных группах, таких как астения, старческая слабость, саркопения, потеря мышечной массы и силы, увеличивается риск падения, риск пролежни, если человек лежит, увеличивается риск депрессии, плохого настроения, снижается функция нервной системы в виде памяти, повышается восприимчивость к инфекциям. Это совершенно четкий и доказанный аспект при дефиците массы тела, при прогрессирующей недостаточности питания, страдает достаточно серьезным образом иммунная система. И удлиняются и сроки выздоровления, и увеличивается риск осложнений, и сами по себе течение инфекций происходит значительно сложнее. Более длительное, как правило, у людей с недостаточностью питания, пребывание в стационаре, увеличивается риск повторной госпитализации, повышается риск перелома бедер, ухудшается качество жизни, повышаются осложнения практически всех хронических заболеваний. Критерии диагностики достаточно простые, безусловно, они являются инструментом работы медицинского работника, и только медицинский работник устанавливает это медицинское состояние, но вместе с тем признаки общие достаточно простые и понятны, и это позволяет следить и предупредить эту ситуацию, если вы наблюдаете за пожилым человеком или наблюдаете внимательно за собой. Основные критерии – это потеря массы тела больше чем 5% за 6 месяцев или потеря более 10% за более длительный срок. Фактором, который позволяет поставить этот диагноз, является низкий индекс массы тела. Если у человека старше 70 лет индекс массы тела менее 20 кг на метр квадратный, достаточно просто посчитать индекс массы тела. Нужно взять свой вес и поделить его на метр в квадрате. Соответственно, рост, если рост 170, то 1,7 умножить на 1,7 в знаменателе и в числителе – это масса тела. У людей старше 70 лет критерием диагноза является в том числе индекс массы тела меньше 22 кг на метр квадратный. Могут быть и признаки, которые наблюдаются в динамике у человека. Снижение мышечной массы. Можно заметить, что у человека худеют руки. Это тоже фактор, который важно сообщить медицинскому работнику. Очень важно не просто понимать фактор потери массы тела или низкий индекс массы тела. Врач обязательно анализирует и объем потребляемой пищи. Если человек кушает в рамках врачебной оценки меньше 50% от потребностей у человека. Это очень важный фактор, учитываемый при постановке диагноза. Если есть заболевания, которые нарушают всасывание веществ, например, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как заболевания поджелудочной железы, заболевания тонкого кишечника, или есть онкологические заболевания, есть серьезные заболевания, такие как сердечная недостаточность, болезни почек, обструктивная болезнь легких, это уже, безусловно, медицинский аспект анализа. Все это оценивается врачом и в качестве анализа учитывается при постановке медицинского состояния недостаточность питания. Безусловно, важно еще и наблюдать за состоянием волос, ногтей, кожи, оценивать мышечную массу, неврологический статус, статус памяти. Врач оценивает, безусловно, и анализы, которые исследуются при диспансеризации, общий анализ крови, биохимические анализы, такие как белок, холестерин, сахар, ряд других показателей. Все это вместе позволяет достаточно точно поставить диагноз. Даже на стадии уже формирования риска развития недостаточности питания и принять соответствующие меры. К факторам риска, то есть к состояниям, которые увеличивают вероятность недостаточности питания с возрастом, относятся а сами по себе возрастные изменения, достаточно часто наблюдаемые у значительного количества людей. Снижение аппетита, естественно, происходит у большинства людей, и многие ограничивают питание, потому что не хочется кушать. Изменение вкусовых и обонятельных ощущений, уменьшение выработки слюны, потеря зубов, снижение выработки пищеварительных ферментов – все это, безусловно, нарушает работу центра голода, центра насыщения, и многие люди теряют на самом деле контроль, который в предыдущие годы был у человека в рамках потребления пищи. Проголодался, покушал, но с возрастом на самом деле многие эти механизмы теряют свою точность, и это важно принимать и важно учитывать при решении этой проблемы. Есть, безусловно, медицинские проблемы, которые предрасполагают недостаточностью питания. Онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, нарушение глотания, побочные эффекты лекарств. Некоторые лекарства могут вызывать тошноту, снижение аппетита. Важно, если в инструкции это отмечено, такие симптомы есть, посоветоваться с медицинским специалистом в отношении коррекции приема лекарственных препаратов. Немаловажным фактором риска недостаточности питания является целый комплекс психоэмоциональных факторов. У людей с депрессией, у людей с деменцией, у людей с потерей памяти, естественно, достаточно часто нарушается эта функция контроля приема пищи. Безусловно, есть и комплекс социальных, бытовых факторов. Человек в одиночестве, человек в социальной изоляции, человек ограниченной мобильности, ему трудно, скажем, ходить за продуктами, и при наличии зависимости от посторонней помощи, все это факторы, которые, к сожалению, могут увеличивать вероятность развития недостаточности питания. Меры профилактики очень простые. Регулярно оценивать свой пищевой статус, то есть следить за массой тела, особенно у людей из группы риска. Составлять рацион питания с учетом потребностей, включать продукты с высокой питательной ценностью, если медицинский работник об этом сообщил, нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, яйца, растительные масла, контролировать обязательно потребление белка, очень важно. С каждым приемом пищи у людей старше 60 лет необходимо употреблять белок. И минимум это должен быть 1 грамм на килограмм массы тела в сутки белка. А при наличии дефицита или фактора риска врач может увеличивать необходимость употребления белка и до 2 грамм на килограмм массы тела. Безусловно, следить за дефицитами витаминов. И если есть такие основания и показания, то сдавать анализы и принимать витамины при выявлении недостаточности витаминов в организме. Очень важно следить за питьевым режимом. С возрастом способность ощущать жажду, мы говорили об этом, снижается. Это ведет к обезвоживанию, это тоже дополнительный фактор недостаточности питания. При проблемах с жеванием или глотанием корректировать консистенцию пищи, то есть на самом деле употреблять пюре, кремообразные продукты после консультации со специалистом, при необходимости привлекать помощь родственников, сиделки для поддержки эффективности собственного потребления продуктов питания. Лечение, безусловно, устанавливает медицинский работник, потому что лечение включает в себя устранение причинных факторов. Лечение в зависимости от хронического заболевания, хронической патологии, тех или иных состояний. А краткая инструкция для пожилого человека может выглядеть следующим образом. Первое. Следите за весом, пожалуйста. Небольшая, но устойчивая потеря массы тела – повод обсудить это с врачом. Второе. Кушайте регулярно. Лучше 5, а идеально 6 небольших порций в день, чем 2-3 обильных трапезы. И обязательно кушать, даже несмотря на то, что может быть какие-то элементы снижения аппетита, особенно в ситуации, когда есть снижение массы тела. Делать еду привлекательной очень важно, если вкус стал менее ярким. Пробовать добавлять специи в разумных пределах, разнообразить рацион. Важно решить проблемы с патологическими состояниями во рту, если протезы некомфортные, есть проблема с зубами, важно вовремя обратиться к стоматологу, важно пить достаточное количество жидкости, не меньше 30 мл на килограмм массы тела в сутки нужно употреблять, в некоторых состояниях во время жары дополнительно, обсудить с врачом прием лекарственных препаратов, если какой-то препарат снижает аппетит или вызывает тошноту. Важно не стесняться просить помощи, если сложно готовить или есть самостоятельно, привлекать близких или сиделку и регулярно проходить осмотры. Врач поможет вовремя заметить риски и составить план действия. Главное не игнорировать тревожные сигналы, если заметили у себя или у близкого несколько признаков: потеря веса, слабость, изменение кожи, ногтей, снижение активности. Важно обсудить это с медицинским специалистом, с медицинским работником. Будет проведена оценка и подобрана соответствующая тактика, которая поможет справиться с этой проблемой. Раннее выявление и ранняя коррекция лечения являются очень эффективными. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушатель.

назначают эти препараты. Но важно понимать, что индивидуальный план лечения, он всегда определяет в том числе и учет побочных эффектов. В частности, если врач назначил местную терапию, то системных побочных эффектов не встречается. При назначении в таблетированной форме или инъекционной форме врач в том числе учитывает вероятность развития побочных эффектов и, безусловно, индивидуально нужно советоваться с ним о том, как минимизировать риск развития этих побочных эффектов. Как правило, врач учитывает и важно подчеркнуть необходимость приема глюкокортикостероидных препаратов в утренние часы. Это важно, так как выработка гормонов надпочечников, которые глюкокортикостероиды при назначении таблеток дублируют, усиливают, замещают, она происходит именно в утреннее время. Если принимать препарат утром, он меньше подавляет собственную систему организма и риск побочных эффектов снижается. Важно помнить и о строгом соблюдении всей схемы, которую врач назначил, потому что важно и время назначения, и соответствие с приемом пищи. Дело в том, что эти препараты наиболее оптимально принимать после еды, снижается вероятность раздражения желудка. Очень важно и соблюдать схему отмены. Нельзя резко их бросать, потому как после резкой отмены могут наступать возврат состояния заболеваний. Важно и прислушаться к рекомендациям врача по профилактике конкретных побочных эффектов. Возможно, назначение препаратов кальция, витамина D для снижения риска воздействия глюкокортикостероидов на кости. Очень важно контролировать сахар, если у человека есть предрасположенность к диабету или сам сахарный диабет. Очень важно контролировать давление и водный баланс, если у человека есть предрасположенность или артериальная гипертензия. Общие рекомендации при применении глюкокортикостероидов учитывают определенный образ жизни, требующие сбалансированного питания. Могут измениться привычки, аппетит, и поэтому очень важно ограничение сахара, легко усваиваемых углеводов, соли. Умеренная важна быть физическая активность, ходьба и плавание, которые помогают контролировать вес, укрепляют кости и мышцы. Очень важно не пытаться само скорректировать дозу принимаемых препаратов или отменять препарат, если появились какие-то симптомы, побочные эффекты, прибавка в весе, повышение давления, боли в костях, нарушение сна, изменение настроения, сообщить об этом врачу, он скорректирует схему. Это, безусловно, очень важный индивидуальный аспект обсуждения приема этого класса препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое с медицинской точки зрения тонус? Уважаемые радиослушатели, тонус – это постоянное напряжение мышц или кровеносных сосудов, которые сохраняются даже в состоянии покоя. Благодаря тонусу тело поддерживает определенную позу, готово к быстрым движениям. Благодаря сосудистому тонусу поддерживается определенный уровень артериального давления. Есть понятие мышечного тонуса, тонуса стенок сосудов, тонуса гладкой мускулатуры внутренних органов. Важно, что сам по себе термин тонус не является диагнозом. Врачи оценивают его состояние, нормальный, повышенный или пониженный, в разрезе конкретной ситуации и симптома пациента. Например, кратковременное сокращение кишечника – это часто может быть или реакция на какое-то состояние, или болезнь, или другие аспекты. Если беспокоит какой-то конкретный случай, напишите детали, мы их разберем. Но, безусловно, очень важно разбирать это понятие в разрезе того или иного медицинского состояния, медицинского заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: к старости на

0: ногтевые пластины на ногах уплотняются. Врачи ничего не могут сказать. Как размягчить ногти? Уважаемые радиослушатели, безусловно, достаточно часто с возрастом происходит утолщение ногтевых пластин. Если, безусловно, осмотрел не специалист, это не значит исключение какого-то состояния или заболевания. Если есть сомнения, лучше все-таки обсудить этот вопрос с подологом, специалистом, который занимается болезнями стопы, или дерматологом. Иногда за внешним видом просто возрастных изменений могут скрываться и хронические заболевания, в том числе и грибковое поражение. Но если врач-специалист исключил медицинское состояние, то, как правило, есть несколько общих рекомендаций, которые помогают справиться с этой проблемой. Первое – это теплые ванночки, погрузить стопы в теплую воду, не горячую. Температура должна не превышать 38 градусов, особенно если есть диабет или нарушение чувствительности. В воду можно добавить отвар ромашки, немного эфирного масла. Рекомендуют специалисты в области фитотерапии компрессы с различными травмами, например, с алоэ. Они помогают смягчить соответствующие симптомы. С точки зрения медицинских средств, то существуют специальные средства. В аптеке можно найти кремы, мази с мочевиной. Это так называемые кератолитики. Они как раз целенаправленно и размягчают роговой слой. И средства наносят на ногтевую пластину по инструкции, выдерживают 10-15 минут под повязкой, после чего, соответственно, проводят те или иные манипуляции. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как не заболеть в сезон кишечной инфекции, что можно принимать для профилактики. Уважаемые радиослушатели, забегая вперед, сразу скажу, что с медицинской точки зрения специальных таблеток, каких-то специальных средств на всякий случай для профилактики острых кишечных инфекций одобренных не существует. Достаточно часто современные специалисты обсуждают одно из перспективных направлений, связанных с применением так называемых пробиотических препаратов, то есть препаратов, содержащих полезные микроорганизмы, но всегда это медицинская консультация, всегда это обсуждение показаний и противопоказаний, поэтому общих каких-то простых медицинских средств на всякий случай не существует. Что действительно помогает? В первую очередь это личная гигиена. Это основа — мыть руки с мылом не менее 20 секунд после туалета, прогулки, контакта с животным, перед едой и готовкой. Если нет возможности мыть руки, использовать антисептик, желательно на спиртовой основе. Не трогать немытыми руками лицо, глаза, рот. Особенно это важно в летний, осенний период, когда наблюдается, естественно, вспышка, как правило, острых кишечных инфекций. Очень важно летний период, особенно при существенном повышении температуры, следить за безопасным питанием. Тщательно мыть фрукты, овощи, зелень под проточной водой. Для дополнительной безопасности можно обработать их и кипятком, выбирать свежие продукты, проверять сроки годности. При приготовлении разделять сырые и готовые продукты, использовать разные разделочные доски, ножи, чтобы избежать загрязнения. Доводить мясо, птицу, рыбу до полной термической готовности и не оставлять готовые блюда при комнатной температуре дольше 1 часа. Избегать уличной еды и мест с сомнительной гигиены. Очень важный принцип безопасности питья. Безопасная вода имеет особое значение. Пить бутилированную или кипяченую воду, не использовать воду из непроверенных источников или источников, которые получили загрязнение в период многоводия и наводнения, даже для чистки зубов и приготовление льда очень важно использовать чистую воду, бутилированную. Регулярно проводить уборку дома. Особое внимание уделять поверхностям, с которыми часто происходит контакт, дверные ручки, выключатели, краны, кнопки смыва. Важными являются и меры укрепления общего иммунитета, сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность. Все это помогает организму эффективно противостоять инфекционным патологическим состояниям. Безусловно, есть целое направление в медицине, специфическая профилактика. Для некоторых инфекций есть вакцины. Например, против ротавирусной инфекции существуют и вакцины против других возбудителей, которые очень важно применять в летний, осенний период при вероятности вспышки заболеваний, передающихся водным, пищевым или другим путем. К чему нужно отнестись критически? Достаточно часто применяемым средством для профилактики из группы антибиотиков или противовирусных препаратов для профилактики. Антибиотики не работают против вирусов, а их бесконтрольный прием может даже нарушать баланс микрофлоры в кишечнике. Противовирусные средства для профилактики острых кишечных инфекций не применяются и как таковых не существует. Не следует принимать на всякий случай, на опережение, препараты из группы сорбентов. Они работают только в период состояния и заболевания уже развившегося. Не увлекаться витаминами для профилактики. Нет таких доказательных работ о том, что витамины могут снижать вероятность острых кишечных инфекций. Важно помнить, если после контакта с человеком или продуктом у вас или у ребенка появились симптомы, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, температура, нужно обратиться к врачу, не следует заниматься самолечением. Соблюдайте правила, риск заболеть значительно снизится. Если есть конкретная ситуация, напишите, мы обязательно ее разберем. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 300.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В уральской столице молитвенно почтили память схиигуменьи Магдалины Досмановой. 29 июля этого года, в день блаженной кончины схиигуменьи Магдалины Досмановой, подвижницы святой жизни, сестры, прихожане крестным ходом вышли на заупокойную литию к могиле матушки Магдалины. После литургии было освящено колево, память матушки, которое после богослужения раздали прихожанам как угощение. Напомню, схиигумена Магдалина была настоятельницей Новотихвинского женского монастыря с 1896 по 1919 год. И сегодня почивает своими останками там же. Многие люди приходят к ней на могилку, чтобы попросить помощь, и получают просимое по вере. Известно немало случаев ее чудесной помощи. Следующая новость выпуска из Казани. Там при поддержке синодального отдела был организован семейный летний лагерь, в котором приняли участие более 70 человек. Лагерь проводился с 14 по 19 июля. Проект «Семейные связи в Людкино» стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства синодального отдела по благотворительности. Инициатором проекта стал храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Казанской епархии. Выезд проходил на территории возрождающегося храма святителей Казанских в селе Людкино Казанской епархии. Организаторы отмечают, что подобные выезды проводятся с 2011 года. Совместная молитва, проживание, быт и досуг, общение и взаимопомощь укрепляют связи как внутри семей, так и внутри всей общины. Ну и последнее сообщение выпуска. В Дмитрове и Смоленске состоялся показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух». Показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове в рамках мероприятий ко Дню семьи, любви и верности на открытых площадках. Данный проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных проектов» при поддержке Фонда культурных инициатив. На большом вертикальном экране зрителям был представлен кинорассказ о семьях и родственниках святых, основанный на иконописном наследии 15-18 веков. Более 140 анимированных фрагментов икон и фресок из крупнейших музейных собраний России рассказали истории Адама и Евы, Ноя, Авраама и Сарры, праведных Иоакима и Анны, святой равноапостольной княгини Ольги, русских княжеских родов и царской династии. Показ сопровождался живым звучанием Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова и камерного хора Московской консерватории имени Чайковского. Премьерный показ мультимедийного проекта «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове состоялся в январе 2025 года в музее имени Андрея Рублева. В течение года проект был представлен в Москве, городах Тульской области, Красноярске, Оренбурге, Архангельске, Ярославле, Смоленске и Кириллове. Общая аудитория превысила 10 тысяч зрителей. А в апреле этого года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концертный показ проекта. Он открыл серию показов в этом году. Концертную версию увидят жители регионов. Показы пройдут под открытым небом в Коломне, Рязани, Каргополе и других городах. А 6 июля телеканал «Союз» показывал запись премьерного показа проекта, состоявшегося в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И, как я вчера вам и обещала, мы продолжаем разговаривать про специфику и технологии работы с бездомными людьми. Рассматриваем мы это направление на примере организации «Милосердие», что в городе Тюмени. У меня в гостях на телефонной связи со студией Андрей Александрович Якунин, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директор организации «Милосердие» города Тюмени. Андрей Александрович, и снова здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Вот в прошлый раз мы в общем и целом поговорили про работу организации. Сегодня давайте именно про внутреннюю кухню поговорим. Вот с чего начинается ваш день? Как он проходит и когда и во сколько заканчивается?
2: Ну, вообще начинается по-разному в разное время и заканчивается уже по-разному в разное время. Задачи-то разные, и у меня, как у руководителя организации, вот сутками я уже не в том возрасте, но и такой необходимости нет, чтобы сутками, но я буквально, наверное, последний год на ночь ставлю в авиарежим телефон. Раньше я его даже и не выключал, потому что всегда что-то могло произойти, а сейчас я в таком более щадящем режиме, меня сотрудники как-то так это настроили, что я нужен как можно дольше еще живым, вот, и здоровым, а для этого нужно где-то себя и беречь. Вот, поэтому я так стараюсь сейчас хоть какое-то время для сна давать. Но, так бывает же, если не отключишь, то звонят и ночью, и это. Но у нас же ночью мы принимаем людей, и если они попадают в какую-то ситуацию, нуждаются в нашей помощи. И есть куда обратиться, поэтому я уже как-то на себя это не беру. Вот.
1: А вообще, каков стандартный путь возвращения человека в привычную среду? Вот, ну, скажем, от первой встречи, когда вам кто-то позвонил, или вы где-то человека увидели, или сам он пришел к вам, до какого-то результата. Ну, то есть, когда человек или с родственниками встретится, или сможет спокойно жить в социуме, там, снимать квартиру, или, может быть, жилье там у него какое-то, или документы ему надо оформить. Вообще, сколько нужно специалистов, чтобы вернуть человека обратно в общество?
2: Ну, специалисты у нас на входе работают администраторы, социальные работники, дезинфектор, да, то есть, ну, медики, то есть, условно говоря, там на первом этапе нужно, ну, в зависимости от того, как, в каком человеке, бывает же, человека привозят, например, с подъезда, с улицы, он обросший, грязный, с овшами, например, да, там, вот, естественно, его в первую очередь омоют, переодевают, покормят. Вот. А потом, когда уже вот он немножко как бы уже сытый, помытый, чистенький, да, там обработанный, уже с ним общение строит администратор. Да, там, ну, я имею в виду первичный прием, и по определенному алгоритму проводит опрос, да, там его жизненной ситуации, чтобы выяснить, родственники, откуда, есть нет документы, инвалидность, что он сам хочет, как он считает, какая ему помощь нужна. Вот, ну, то есть некоторые же просто там знают уже, что им надо. А кто-то все равно через диалог пытаемся, ну, помочь человеку осознать, что же все-таки ему надо. И вот администраторы этим занимаются, потом дальше информация передается социальным работникам. Ну и, естественно, на начальном этапе медики осматривают, нуждается, не нуждается он в какой-то медицинской помощи. Ну, бывают же такие ситуации, например, его привозят, вроде как ни на что не жалуется в медицинском плане, а его, ну, моют, а у него, например, на ноге гангрена. Да, то есть и понятно, что нужно его отправлять на госпитализацию. И чтобы он там ему, ну, например, там ампутировали, чтобы дальше это заражение не шло. Вот. Ну, я как такой вот. А потом, конечно, нам обратно возвращают. То есть, например, даже если к нам человек попадает, мы его отправляем в больницу, и потом, когда ему все уже сделают, он уже не нуждается в дальнейшем, ну, я имею в виду в стационарном лечении, его отправляют к нам. Вот, у нас так работа выстроена, что лечебное учреждение на улицу не выписывают бездомных, а отправляют к нам, и дальше мы уже ими занимаемся. То есть у нас такое взаимодействие тесное выстроено. А вот по времени, сколько там занимает времени, у каждого индивидуально. Если, например, человек в возрасте или у него инвалидность, и у него есть показания для дома социального обслуживания, да, то наша задача заключается в том, чтобы ему выправить все документы, да, там оформить паспорт, инвалидность или пенсию по возрасту, собрать комплект, пакет документов для оформления в дом-интернат. И потом после получения путевки мы его отправляем. Вот, вот сегодня мы троих человек вот так увезли в дом социального обслуживания. То есть вот люди, которые раньше жили на улице, да, они сегодня обрели свое постоянное место жительства. Вот. И возможность посторонней помощи, той, в которой они в любой момент могут нуждаться, потому что, ну, вот, в силу возраста и особенности здоровья. А если, например, человек работоспособный, то тут тоже зависит от его мотивации трудиться. Те, кто хочет работать, по-настоящему хотят, они просто, ну, как бы говорят об этом, то им достаточно вот немножко помочь, там, документы восстановить, там, немножко дать силы свои восстановить тоже. И они сами и находят работу, и не надо за них ничего делать. Вот так вот. А кто особо не умеет работать и не хочет, понятно, что они вот и то, и так. И там, конечно, с ними подольше надо заниматься. И у нас где-то и психологи с ними занимаются, и где-то мы даже сами создаем рабочие места, потихоньку их включаем в труд. Вот. Но, конечно, краеугольный камень — это все-таки зависимость. И большая часть людей не способны трудиться, нормально трудиться, из-за того, что они страдают зависимостью. Здесь мы упор делаем все-таки на реабилитацию зависимых, зависимости. И, как показывает опыт, это возможно. И после прохождения всех, вот так говорить, мероприятий по реабилитации зависимости, то люди возвращаются и к труду, и семьи восстанавливают, и возвращаются в семьи, и живут нормальной, полноценной жизнью. И никто никогда не вспомнит, что они когда-то были бездомные. Вот. Я почему акцент-то всегда и делаю на зависимость? Потому что, ну, вот, ну, реально, до тех пор, пока человек не научится трезво жить, его ситуация не меняется. Он ходит по кругу. Он может устраиваться на работу и пропивать эту первую зарплату, или вторую, или третью, и постоянно возвращается на один и тот же круг. До тех пор, пока не поймет, что ему нужно решать проблему с зависимостью, а не искать работу. Они же приходят к нам, например, вот работоспособный парень. Он говорит, вот мне бы только работу, и все у меня выправится. Мы-то понимаем, что у него ничего не выправится. Потому что он получит зарплату, он ее пропьет и снова вернется опять к нам вот в таком же состоянии. То есть мы это же видим, годами работаем. То есть когда проработаешь уже, вот я более 20 лет этим занимаюсь, вот, и мы же видим судьбы, мы общаемся с родственниками, мы смотрим историю этих людей, откуда, как они росли, как они развивались, в каких условиях, что было, как это все возникло. То есть и понимаем, что помощь в выходе из ситуации бездомности — это не просто набор социальных услуг. Просто набором социальных услуг, вот так вот, как вот говорят, там вот социальное обслуживание, да, там восстановить документы, там устроить на работу, там связь с родственниками. Просто этого не работает. Тут надо более глубоко заниматься этим всем. Ну, вот я в книге это все это расписал. То есть это вот кому интересно будет, можно будет заказать и почитать.
1: Как происходит работа и взаимодействие с государственными структурами? Насколько они готовы сотрудничать именно вот с подобными организациями? Потому что, как правило, государство, оно немножко и так завалено работой очень сильно. А тут вот еще вы приходите, да, и говорите, что вот у нас тут бездомные, давайте им помогать. Как они реагируют?
2: Ну, тут начнем с того, что взаимодействие это выстроено со всеми уже многолетнее. Вот. Но в целом можно сказать, что у нас система работает. и работает достаточно эффективно. То есть для этого уровень межведомственного взаимодействия у нас на достаточно высоком уровне. Это и взаимодействие с департаментом соцразвития, с департаментом здравоохранения, и с управлением соцзащиты. И, ну, то есть, в принципе, вся цепочка, все заинтересованные стороны, с ними выстроено взаимодействие. А сложности, без сложностей ничего не бывает. Всегда возникают какие-то новые вопросы, там, задачи, какие-то сложные случаи, которые отрабатываем в ручном режиме. Но в целом все настроены на сотрудничество, на взаимодействие, на том, чтобы работа была выстроена эффективно, чтобы людей на улицах у нас не было брошенных. То есть в этом плане, будем так говорить, благодаря правительству Тюменской области созданы достаточно комфортные условия для работы нашего направления.
3: Есть ли какая-то оценка или система оценки вашей деятельности, и вообще можно ли как-то вашу деятельность оценить? Ну, то есть я понимаю, что, наверное, по количеству там тарелок супа, единиц выданной одежды и чего-то еще, это, наверное, не тот критерий, но вообще есть ли они и могут ли они быть? Вот что для вас основной критерий оценки?
2: Ну, тут тоже я периодически думаю, как вот это все, да, действительно, там, количество там порций еды, там выданной одежды, это не показатель. Все-таки показатель — это жизнеустройство людей. Вот. Что он не на улице. Вот это показатель. То есть, а все остальное, да, там какие-то мероприятия внутри, там медицинская помощь, психологическая помощь, да, там социальная какая-то, там трудовая, то есть это все, ну, как бы такое сопровождение. Ведь вот, например, тоже вот метрика выйти в самостоятельное проживание, а многие люди, они в самостоятельное проживание никогда не выйдут, ну, в силу своего здоровья физического, психического. У нас вот, например, до 20 лежачих больных, они здесь у нас до конца и будут находиться, потому что а где им в последний путь-то? Ну, не на улице же им, будем так говорить, уходить из этой жизни. Они уходят у нас. Но это же жизнеустройство их, так ведь? То есть они не на улице. Это показатель нашей работы, так ведь? То есть один из показателей, когда человек в комфортных условиях уходит из этой жизни ухоженным, с напутствием, если он крещённый, да, там, и исповеди, причастие, потом отпели его, мы всех хороним, да? То есть это же тоже показатель. Или там, например, человек устроился на работу, вышел в самостоятельное проживание. Отлично. Тоже метрики, да, если вот так вот говорить. А кто-то, например, здесь у нас живет в нашей такой среде, самостоятельно не может жить, но живет здесь у нас, и он как-то помогает по хозяйству, занимается, там что-то делает. И социализируется, и учится общаться по-новому, и он не на улице. Это же тоже показатель работы. Поэтому здесь метрик у нас на самом деле разных много. Но главный критерий — это то, что человек меняет свой привычный образ жизни и находится с крыши над головой.
3: Вот вы сами, кстати, говорили о том, что есть люди, которые уходят из реабилитационных центров. Они уходят, потому что не готовы принять ответственность за свою жизнь. Им проще пить, гулять, чем работать, да, чтобы вернуться в общество. И получается, что бездомные будут всегда. И проблему бездомных полностью решить нельзя.
2: Ну, вот смотрите, я когда говорил «уходит», я имел в виду «уходит в мир иной». Я говорил про лежачих больных, которые, ну, неизлечимо больны, что мы ухаживаем за лежачими больными. Вот. А то, что бездомность как проблема, она не будет решена. Всегда будут люди, которые, ну, вот, будут уходить, приходить. Но наша-то задача — создать определенную терапевтическую среду, чтобы помочь человеку переосмыслить свою жизнь, встать на какие-то новые рельсы и выбрать другой жизненный маршрут. И этот процесс, он не одного дня. Бывают ситуации, когда человек может и 10, и 15 раз к нам приходить, и, условно говоря, на 20-й раз у него что-нибудь в голове щелкнет, и он все-таки решит изменить свою жизнь. Понимаете, мы один из принципов нашей работы — это работать на результат. Мы не опускаем руки, мы всегда надеемся на то, что есть шанс вернуть этого человека, будем так говорить, с улицы в жизнь, в нормальную, трезвую, здоровую жизнь. Но не обязательно, что с первого раза. Пока человек дышит, пока он живой, мы каждый раз его принимаем и каждый раз стараемся ему помочь и достучаться до него. Не всегда получается. Некоторые погибают, некоторые попадают в места лишения свободы. Вот. Но это не повод опускать руки и разочаровываться в этих людях, и разочаровываться в этой помощи. Это лишь повод задуматься, а что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь этому человеку. Что мы не доделали, вот, может быть, не то слово сказали, да, там, может быть, не так посмотрели, условно говоря. Там же бывает же вот теплого слова. Я вот недавно была ситуация, на улицу выезжал, там с бездомными разговаривал, они на улице были. И вот просто одного небольшого разговора там человеку хватило, чтобы он потом к нам сам пришел. Понимаете? То есть просто чтобы человек увидел, что другой заинтересован в том, чтобы ему помочь, протянуть руку помощи, дать шанс изменить эту жизнь. Пусть даже там он соборов насносил в этой жизни, там непонятно сколько. Но несмотря на это, его никто не осуждает, его принимают и готовы поддержать. Вот когда они это видят, у них появляется надежда, что что-то может измениться в их жизни. И не обязательно это с первого раза. Тут у нас вот так получилось, что мы с ним пообщались, и он к нам пришел сам. Я потом увидел, вот хорошо, что ты пришел. Вот. А некоторые там дольше надо, да, чтобы достучаться.
3: Есть ли у бездомности какие-то признаки? Ну вот если сравнить бездомность с болезнью, то у каждой из болезней, да, медицинских, есть какие-то симптомы, которые нам говорят о том, что вот там та или иная болезнь к нам приближается. Есть ли какие-то симптомы, признаки у бездомности, по которым мы можем определить, что наш близкий человек уже как-то близок, движется вот в ту сторону, и, ну, чтобы как-то предотвратить, как-то вот не совсем, чтобы до крайности доходило, да, чтобы не с улицы человека обратно возвращать, искать его, а именно как-то предотвратить то, чтобы человек попал на улицу, оказался в ситуации бездомности.
2: Ну, это вопрос профилактики бездомности. Мы вот анализировали с партнерами корневая причина бездомности, да, то есть вот и мы

0: этого вот, будем так говорить, хаотичного движения. А начинается-то все вот с семьи. И учитывая, что сейчас у нас мы переживаем кризис в семье, то риск, будем так говорить, распространения бездомности гарантировано на ближайшее поколение. Еще момент какой? У нас мы вот культурально в нас последние вот эти десятилетия, будем так говорить, прививают очень такие опасные тенденции, когда мы говорим о том, что вот мне бы о себе побеспокоиться, не брать за себя ответственность, вот это тяжело, там разобщение идет семейное. Вы понимаете, когда дети приносят своих матерей ко мне на руках и говорят, что все, я больше не могу за ней ухаживать. И я сейчас не осуждение, не в осуждение говорю этого человека, а к тому, что насколько мы сами в отношениях с близкими обмельчали. Или там жена приводит своего мужика, говорит, вот, заберите его, не могу уже с ним. Я говорю, так мы бездомными занимаем. А он уже бездомный, я его выгнала из дома. Понимаете, нет? Или дети. Вот. Или там из-за того, что у него ментальные нарушения бывают. Понимаете, то есть мы не несем, разучились нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот когда мы начнем нести ответственность каждый за своего близкого человека, за своего родного человека, да, он может быть болен. Он может быть психически болен, он может быть нуждается в постороннем уходе, он может пожилой, у него может слабоумие, у него может еще что-то. Вот. Но когда мы будем готовы нести за него ответственность, потому что он наш родной человек, это наша мама, папа, бабушка, дедушка, там, сын, дочь. Ведь у многих наших бездомных есть дети, есть родители, но они не готовы нести за них ответственность. И я считаю, что один из факторов риска развития бездомности — это вот обмельчание отношений, удешевление этих отношений, когда мы не способны нести ответственность друг за друга, за близких людей. Вот. И понятно, что и личностные характеристики, да, то есть тут вот и то, и другое. И все это взаимосвязано.
1: Ну,
0: вот.
1: Ну и в конце я бы все-таки хотела поговорить с вами о мифах и всяких неправдах, которые бездомных окружают. Вот какой самый из них распространенный и точно неправда?
0: А вы какую сейчас информацию считаете неправдоподобной?
1: Ну, например, что все они алкоголики. На самом деле, я точно знаю, что на улицу попадают далеко не всегда алкоголики, и не все алкоголики попадают на улицу. Многие, кстати, вообще начинают пить только после того, как на улице оказались.
0: Смотрите, понимаете, вот здесь вопрос. Надо смотреть в корень. То есть зависимость и ментальные нарушения у большинства. Кто мне угодно что говорит, понимаете? Мы работаем со всем сегментом. То есть мы работаем на весь город. Вот все бездомные, которые есть, они проходят через нас. Большая часть — либо зависимость, либо ментальные нарушения. Разной степени выраженности. Это не миф, но это не повод отказываться им помогать. Это они в уязвимом положении, они нуждаются в помощи со стороны. И мы можем им помочь, если мы правильно эту помощь организовываем. Понимаете? То есть вот когда говорят, вот мифы, бездомные они разные. Да, действительно, есть, по пальцам можно пересчитать. То есть вот меня могут там воспринять, что там вот он давно занимается, он там выгорел, еще что-то. Вот для того, чтобы оценить мои выводы, нужно столько же проработать с бездомными. Так вот, если человек приходит, и у него нет зависимости от психоактивных веществ, я ищу у него ментальные нарушения. И обязательно это находится. Но это не с той стороны, да, что там психиатр говорит, что нет психически здоровых, есть недообследованные. Но то есть всегда есть какая-то личностная деформация, дефект. Почему человек выпал из общества? Вот когда говорят... Вот у него был паспорт СССР, и он его не восстановил. Так вы задайте вопрос, а почему он не восстановил этот документ? Вот все восстановили, а он не восстановил. Так это уже определенная деформация, это уже он десоциализирован в силу каких-то причин, в силу ментальных особенностей, в силу образа жизни, который он вел. Но он в любом случае...

0: Это не норма, понимаете? Это не жертва обстоятельств. Я вот к чему, понимаете? Нам нельзя из бездомных делать жертву обстоятельств. Если мы будем к ним относиться как к жертвам обстоятельств, мы им не даем шанс выйти из этой ситуации. Нам надо помочь им понять, в чем их степень ответственности, на что они могут опереться и как они могут изменить свою жизнь. А если они будут вот как жертва, вот и мы будем вокруг них бегать, крутиться, и ничего в их жизни не поменяется. Вы посмотрите в Америке, вот целые анклавы. Мы разве по этому пути хотим пойти? Нет. А ведь там их обслуживают просто. Вот они живут там, палаточный лагерь у них, им там возят еду, там то. Они ничего не делают. И там пьют, значит, наркотики употребляют, ведут беспорядочный образ жизни половой, и все. И только требуют, чтобы им все это приносили. Мы хотим так? Нет. Почему там у них так? Потому что нет никакой ответственности. Вот они вот и до уровня их определенно опустили. Вся же информация открыта. Ну вот посмотрите, или там во Франции, например, когда эту Олимпиаду проводили, пытались там что-то с бездомными сделать, потому что у них там тоже эти палаточные лагеря. Мы немножко по другому пути все-таки должны идти. Помогать людям осознать свою ответственность и помочь им изменить свою жизнь в правильном направлении, так, чтобы они в созидательном русле свою жизнь организовывали. Вот. То есть как бы вот так. Я не знаю, может, я что-то вот немножко непривычно говорю. Я вот тоже тут недавно опять читал, как, вот мифы о бездомных. И я понимаю, что все, что говорят мифы, оно все есть. Вопрос ведь в том, как мы к этому относимся и как мы выстраиваем коммуникацию с теми людьми, которые попали в такую ситуацию. Понимаете, вот человек, он зависимый, он отсидел полжизни в тюрьме, да? Вот. И вроде типа он сам виноват. А начинаешь выяснять, а он родился, мама от него отказалась, он в доме малютки был, потом в детском доме, потом с малолетки, и вот он, значит, вся жизнь у него так. Так мы какое право имеем его судить, что он сам виноват? Он изначально на старте своей жизни в разных с нами, будем так говорить, сценариях находился. У нас была папа-мама, были условия для развития, а у него этого не было. Поэтому мы не имеем права судить людей, что они вот сами виноваты, что они так живут. И у каждого есть такая история. Но нельзя к этому относиться как к жертве. У меня сколько угодно таких случаев, когда вот действительно трагическое стечение обстоятельств, и он в силу вот этих обстоятельств вот он стал и зависимым, и убийцей, там, понимаете? Но ведь это не миф, что он убийца. Но если он убийца, что у него нет права, чтобы мы к нему относились как к личности, как к человеку и помогли ему в сложной ситуации, и отказали только из-за того, что он когда-то оступился в этой жизни? Нет, понимаете? Поэтому нам не надо замалчивать какие-то действительно проблемы, которые есть у бездомных. Но это не повод отказать им в помощи. Если бы я перестал им помогать только из-за того, что они как-то себя по жизни ведут не так, да у меня поводов миллион каждый день. Причем там бывали такие ситуации, он меня сегодня материт, всячески мне угрожает. Через год, два, три он трезво живет, изменил свой образ жизни и благодарит. Понимаете? Ну, потому что меняются люди, и наша задача — помочь этим людям измениться, даже если они убийцы там и разные преступники, зависимые, и отбывали в местах лишения свободы. Их много. Мы статистику проводили, она тоже у меня в книге доступна, и мы этот срез проводим и глубоко смотрим, и с родственниками общаем. Понимаете? У нас же ведь очень часто... Очень часто выводы делают на основе рассказов бездомных. Я не хочу но это непрофессионально. Делать выводы на основе рассказов. Любой врач, да, например, психиатр, он или да, любой врач, он смотрит семью, смотрит, помимо того, что человек ему дает, смотрит клинически, опрашивает, смотрит семью, наследственность и так далее. И только тогда выводы можем сделать. А человек в ситуации бездомности, он всегда будет в силу, это механизм психологической защиты, он должен вызвать к себе сочувствие, это способ выживания. Понимаете, если он всю правду расскажет, а он понимает, что она неприглядная, вот. часто неприглядное, то ему не будут помогать. Поэтому он все равно будет придумывать. И соответственно, опираться нам на то, что он рассказывает, ну, не совсем профессионально. Но это, ну, вот. И верить им не надо. Но это не значит, что им не надо помогать. Вот я говорю, столько историй есть. Я раньше-то шокирован был, когда еще вот только начинал работать. Думал, он мне такое рассказал. Она такая вот сякая, его жена. А потом начинаем выяснять, а он детей бил, сам пил, жену гонял и так далее. Поэтому они не хотят его видеть. И общаться с ним не хотят. То есть я сейчас ничью сторону не занимаю. Просто у любого последствия есть какая-то причина. И когда вот на меня жаловались родственники некоторые, мы выкладываем, ищем родственника. Мне звонят, говорят, слушайте, уберите, пожалуйста, нам не нужен этот родственник, мы знаем, где он находится. Понимаете? Но да вот, я сейчас ничью сторону не занимаю, ни того и ни другого. Но есть вот определенный фактически материал, на который мы опираемся, вот, и это не отталкивает нас от этой деятельности. А хуже, когда мы делаем из них жертву обстоятельств, а потом, например, кто-то слышит нас, что вот они бедные, несчастные, давайте им всем поможем. Они вот такие все жертвы обстоятельств. Мы начинаем к ним помогать как жертвам, а они взяли и обокрали, или зарезали. Вот у нас всероссийский конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Да, мы каждый год проводим этот конкурс и награждаем наиболее успешные практики в помощи бездомным. А кто такая Надежда Монетова? Надежда Монетова, она помогала бездомным, и один из бездомных ее убил. Ну, то есть вот оно, вот это реальная жизнь. Это не говорит о том, что все убийцы. Это говорит о том, что не все так однозначно. Вот. То есть и есть разные ситуации, и разные люди. И надо быть к этому готовым и правильно к этому относиться. И если мы хотим помогать бездомным, надо понимать, что да, эти люди нуждаются в помощи, и они очень разные. А оправдывать и говорить, что вот вы знаете, вот один только там, это знаете, я всегда этот пример привожу, я не хочу коллег как-то, ну, чтобы выглядеть неэтично, но это вот я как специалист, нарколог. То есть, типа, вот выводы такие, значит, у них социологические исследования, значит, что бездомными из-за зависимости стало 10%, а остальные зависимые стали уже в процессе, когда уже были бездомными. А вы как это выяснили? Вы у них спросили. Так это значит просто 10% бездомных вам сказали честно, что они стали бездомными из-за того, что пили, а остальные просто, ну, как бы, а мы знаем, что зависимость от алкоголя, стержневой симптом, это анозогнозия, отрицание болезни. И большая часть алкоголиков никогда не признают, что они алкоголики. Это же, ну как сказать, это классика жанра. Почему бы применительно к бездомности профессионально это знание на второй план уводим? То есть 10% сказали, да, что они вот по причине связаны, а остальные сказали, причина, вот жена выгнала, там работодатель такой-сякой и так далее и тому подобное. А начинаешь разбираться, алкоголь-то вообще в большинстве случаев присутствовал. И в семье, и всего. Вопрос в том, что алкоголь-зависимость-то это тоже следствие, да, определенное. Вот. Вот вы говорили, там, как, по каким признакам можно там, что придет бездомный. Вот, все с детства, с семьи.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Звучала вторая часть беседы с Андреем Александровичем Якуниным, руководителем направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и директора организации «Милосердие» города Тюмени. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы все так же находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», но на календаре воскресенье 2 августа. Я, Мария Заостровных, и звукорежиссер Людмила Пенигина познакомим вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Итак, совсем скоро передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей делятся полезными советами, как не потерять здоровье и сохранить качество жизни. 18:30 у микрофона Виктория Кауган. Услышим интервью со скульптором и автором памятнику царской семьи Константином Грюнбергом. В 19:10 послушаем проповедь Святейшего. А в 20:20 программа «С нами Бог». Сегодня она посвящена святому Серафиму Саровскому. В 19:30 звучащая книга, в 20:10 программа из цикла «Живые художники», в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 услышим псалмы с 11 по 15, а в 22:30 программа из цикла «Духовное слово». В 23:40 передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В 00:20 акафист дня. Далее же в ночное время на наших волнах будут звучать повторы программ, а также духовная музыка. В 1:10 псалтырь звучащая, в 1:30 звучащая книга, затем беседа о вечном, дом с зеленой крышей, интервью Виктории Кауган, третья акафизма и программа «Духовное слово». Ну и как всегда в 6:20 начнем новый день с молитвой. В 7:20 утреннее молитвенное правило мы для вас повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня, также на понедельник, на завтрашний день. Вот такие программы вы услышите сегодня вечером, ночью и завтра утром в нашем эфире. Теплого вам вечера, дорогие друзья, оставайтесь с нами и помощи Божьей!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал задачей церкви помочь миллионам крещенных россиян стать деятельными православными христианами. Об этом он заявил в День крещения Руси 28 июля этого года. В частности, он отметил: «Дерево живо, пока здоров его корень. Русская цивилизация своими корнями уходит в православие. Помня об этом, — продолжил святейший перед церковью, — сегодня стоит задача помочь миллионам крещенных соотечественников стать деятельными православными христианами, продолжить великую героическую историю нашего народа, принявшего православие и укрепившегося в истинах православия, и духовно, и интеллектуально, и даже материально. День крещения Руси – это праздник нашей духовной и культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви. Ну и к другим сообщениям выпуска. За 5 дней в Камеруне и Чаде православие приняли более 180 человек. С 12 по 16 июля этого года более 180 человек в африканских государствах Камерун и Чад приняли православную веру в лоне Русской Православной Церкви. Это произошло во время визита в местные общины патриаршего экзархата Африки, благочинного центрального церковного округа Камеруна Павла Атанганы и клириков благочиния Ирия Викентия Сины и Исаака Сумассу. Так, 12 июля более 20 человек были крещены в Петропавловском приходе в северной провинции Камеруна. 15 июля были крещены еще 63 человека, а в другой общине, в Чаде, в эти дни крещение приняли 65 человек, включая старейшину деревни. Кроме того, 16 июля таинство крещения приняли еще 32 жителя, а один человек был принят в православие через миропомазание. Отмечается также, что большинство новокрещенных до принятия православия были анимистами, то есть практиковали культ предков, верили в одушевленность неживых предметов. После принятия крещения старейшины общин и другие новокрещенные выразили радость от вступления в Церковь Христову. Ну и последнее сообщение выпуска. Митрополит Павел лично крестил детей из многодетных семей в Югре. В день крещения Руси митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил таинство крещения для 6 младенцев из многодетных семей в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Инициатива крестить третьих и последующих детей православных югорчан была предложена главой Ханты-Мансийской митрополии в июне этого года. Дети получили в подарок крестильные наборы от Департамента социального развития Югры и детские Евангелия от Ханты-Мансийской епархии. В дальнейшем митрополит Павел планирует лично совершить крещение третьих и последующих детей не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах округа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим говорить про лечение депрессии и панических атак. И у меня в гостях, а точнее на телефонной связи с нашей студией, врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. С ним мы продолжаем разговаривать про эти недуги. Алексей Петрович, вот в основном такие заболевания лечатся либо транквилизаторами, либо антидепрессантами. Про эти таблетки существует очень много всяких мифов. Вот в чем разница между этими препаратами, вообще что это за препараты, как они действуют, и что про них надо знать из того, что явно неправда?
1: Между антидепрессантами и транквилизаторами, это, если не углубляться в фармакологию, то антидепрессанты уровень серотонина, то есть они обеспечивают его обратный захват, и чтобы определенный пул в организме сохранялся, который влияет на настроение. А транквилизаторы – это все-таки успокоительные, то есть они действуют на другие рецепторы, их основная задача – снять вот эти панические атаки и успокоиться. Это принципиальное различие между этими двумя фармакологическими. Самые распространенные мифы, но они имеют место быть не просто так, потому что период вхождения антидепрессанта в метаболизм – это обычно первые симптомы, различные побочные эффекты, которые, в принципе, обусловлены вмешательством антидепрессантов в химию организма. То есть это, допустим, появление тревоги, да, бывает такое, допустим, какие-то соматизированные моменты, повышенная потливость, головокружение. То есть в таких случаях доктор, во-первых, должен объяснить пациенту о возможности появления таких побочных эффектов, которые являются просто особенностью препаратов, они так работают. И первую неделю, если совсем не, вот, оно не вызывает дискомфорт, то пациенту надо именно вот колею, да, то есть чтобы антидепрессант начал работать, и уже там дальше будет проще. А эффект антидепрессанта на 4-й неделе начинается, то есть его вот максимальный эффект. Тут либо варьируется доза, либо подбирается другой вид препаратов, да. А обычно просто пациенты, почувствовав это, начинают бросать препараты, к доктору больше не. Второй, популярный миф – это о том, что с них не слезть. Это никакой не наркотик, не алкоголь, то есть никакая это не зависимость именно химическая. То есть они пьются долго, да, от года и больше, да, и потом, если наступает эффект, с них легко можно, снижая дозу, просто уйти, да. Вот, поэтому вот это второй популярный миф о том, что они, вызывают зависимость, и с них не слезть. Человека в овощ. То есть якобы использование антидепрессантов и транквилизаторов влияет на когнитивные функции, что человек начинает тупить, и вообще они как бы снизят их интеллектуальную способность. Так вот, наоборот, снижение симптомов депрессии улучшает когнитивные возможности человека. То есть он, когда уходит из депрессии, он начинает лучше думать. Вот это три основных популярных мифа, которые просто людей пугают, и поэтому они не обращаются именно к психотерапевтам или при назначении неврологом антидепрессантов категорически отказываются начинать принимать эту группу препаратов. Почитав побочные эффекты, а их там много всегда описано, потому что это препарат. Во-первых, чем больше побочных эффектов описано, тем препарат более изучен. Вот. А базовые антидепрессанты у них с 70 лет, они с 50-х годов уже используются. Вот, ученые, это значит, что препарат проверенный. Но прочитав это все, не принимают, проявится. А побочный эффект может быть у любого. Поэтому так вот.
0: Но при подобных заболеваниях еще ведь и снижение качества жизни происходит.
1: Конечно, это во-первых. И это снижение бытовой активности. Человек начинает бояться находиться в определенных местах, которые вызывают у него панические атаки. Именно с депрессией в этом плане проще, то есть она ровно идет. Панические атаки, они непонятно, когда у тебя будут. Человек начинает постоянно находиться в тревоге, что больше усиливает именно вероятность рецидива. Вот именно. При депрессии там тоже качество жизни снижается за счет Если в плане работы, то меньше продуктивности, в плане социальных контактов люди просто не хотят с кем общаться и все.
2: Есть ли какие-то особые противопоказания при таких диагнозах? Например, нельзя там водить машину или еще что-то такое?
1: Диагнозы, нет противопоказаний. То есть это, конечно, есть вид определенных работ, которые определяются определенными приказами, да? То есть есть приказы по медицинскому связи, если диагноз там установлен, как-то вот таких противопоказаний нет, это самоограничение. То есть если ты понимаешь, что ты не лечишь панические атаки, они у тебя часто возникают, наверное, там на высоте работать не рекомендовано, да? Не рекомендовано там длительное использование транспорта, то есть работа с движущими механизмами. Но это такое ограничение,
2: Что есть профилактика подобных болезней и вообще существует ли она?
1: Простой совет, но самый сложно выполнимый – это благоприятный эмоциональный фон. Создание благоприятного эмоционального фона вокруг себя – это сложнее всего создать. То есть это надо, чтобы и в семье было все ровно, и на работе. А это сложно, и так редко бывает, потому что жизнь у нас довольно-таки активная, большое количество социальных контактов, поэтому это самый главный профилактический момент, и самый сложно выполнимый. То есть это, грубо говоря, эмоциональный комфорт создавать, да? Поэтому вторые профилактические моменты, это прежде всего понимание, что если есть какие-то соматические болезни, там, допустим, анемия, гипотиреоз, там, недостаток ферритина, то риск развития депрессии, он косвенный, опосредованный, но возможен этих состояний. Особенно, допустим, панические атаки, они часто, когда возникают, мы начинаем исследовать щитовидную железу, потому что при тиреотоксикозах, при гипотиреозах, бывает действительно провокация панических атак. Тогда они в контексте именно самого заболевания. Поэтому профилактика – это лечение сопутствующих заболеваний, которые у человека имеются.
2: Насколько вообще от самого человека зависит возникновение состояний, заболеваний? Да? Понятно, что эмоциональный фон важен, но у кого-то есть возможность создать его себе, а у кого-то нету. И потом, даже у людей, у которых, скажем так, нервная работа, не знаю, там дети, что-то еще, не у всех ведь возникают депрессии и панические атаки. А бывает, что у человека вроде как все хорошо внешне, а все равно какие-то депрессивные состояния присутствуют. От чего все-таки это больше зависит?
1: Зависит от социальной среды, в которой человек воспитывался, и от собственного, эмоционального настроя, собственного, то есть психотипа. То есть есть же там разные люди, сангвиники, меланхолики, холерики, там, допустим, флегматики. То есть меланхолики чаще склонны к депрессиям, да? Холерики, так как они выше возбудимы, у них панические атаки чаще бывают, то есть они возбуждены по психотипу своей социальной среды, скорее всего. И от собственных, психологических особенностей человека.
2: Но если к хорошим новостям, я так понимаю, что можно полностью все это вылечить.
1: Сейчас разработаны вообще стандарты клинические по лечению депрессии и панических атак. То есть это подобрана терапия, грамотная, причем многоступенчатая. То есть разные варианты люди используют и реально вылечиваются. Но главный компонент – это поведенческие расстройства. То есть коррекция поведенческих расстройств, поведенческая терапия. То есть, допустим, гипнотерапия. То есть это все не только таблетки, но это еще комплекс работы именно с психикой. И люди излечиваются, а потом уже, если они начинают понимать факторы, которые вызывают триггеры, то есть знания провокаторов, они, конечно, помогают человеку избегать этих моментов, и все. То есть если человек постоянно работает над собой, понимает эту проблему, принимает препараты, то спокойно лечится, живет. Панические атаки тоже хорошо научились лечить. Главное желание человека и не бояться психотерапевтов, не бояться, это сам врач, который будет помогать эти все моменты лечить. Потому что неврологи ограничиваются таблетками. Психотерапевты уже часто жалуются, что неврологи поназначали препараты, нам приходится потом менять. Поэтому, сразу психотерапевты. Надо понимать, что панические атаки, они чем опасны, как я говорю, вождение автомобиля, да, то есть фактор – это фактор, который, допустим, во время возникновения панической атаки может быть повышена травматизация от внешних причин, то есть это попадание в дорожно-транспортное происшествие, это внешняя причина все-таки, да, то есть которая может провоцировать действительно и летальные исходы, и травмы других людей. Поэтому так вот, то есть это тоже немаловажно. Депрессия, она снижает уровень внимательности, уровень вот этой, как говорится, концентрации, что тоже может провоцировать именно травматизацию повышенную, да, допустим. То есть невнимательность при работе с движущимися механизмами может вызвать травматизацию как самого человека, так и других участников процесса. Поэтому это тоже вот немаловажно. Хотя к этому как бы прямой связи многие не видят, но она есть. Резюмируя все вышесказанное, самые главные первые симптомы — это апатия, это ангедония, то есть простым языком от человека перестает получать удовольствие от тех вещей, которые раньше у него это вызывали. Вот. И третье, вот это мысли, которые несущие негативизм, то есть это какое-то представление о будущем фатальное, да, то есть это неприятные мысли, даже вплоть до мыслей о очень нехороших вещах, да. Вот, поэтому это главные симптомы. При появлении их советую сразу же обращаться к психотерапевту. Потому что это, во-первых, сократит путь, потому что в любом случае невролог, который грамотно терапию назначает, он еще и рекомендует консультацию психолога-психотерапевта. То есть это сократит вот этот путь до, собственно, правильно назначенной терапии.
0: Но... На этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией находился врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Говорили про лечение депрессии и панических атак. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Не болейте и оставайтесь с нами. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я буду беседовать с Константином Васильевичем Грюнбергом, советским и российским скульптором, монументалистом и автором нескольких памятников в Екатеринбурге и не только. Это памятник маршалу Жукову, мемориал «Черный тюльпан», памятник уральским воинам-спортсменам, лыжный батальон в Екатеринбурге, царю Петру I и Никите Демидову в Невьянске и многие другие. А с Константином Васильевичем мы будем говорить о скульптурной композиции, монументе царственной страстотерцы у храма-памятника на крови. Этот монумент находится у храма с момента его основания, с 2003 года. Скульптор, правильно я сказала?
2: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, как автор о памятнике «Царская семья», который у храма на крови.
2: История, в общем-то, она с одной стороны, и простая, а с другой стороны, и очень сложная. Я вообще-то, откровенно говоря, по жизни никогда не думал, что Господь Бог даст мне возможность, это самое, что Он мне даст возможность выполнить подобную работу. А это ведь, в общем-то, у скульптора это работа называется, это заказ называется. Вот. Я никогда не думал, что мне выпадет такая нечесть, это нечесть, понимаете? Это такой случай, такой редчайший в жизни человека, когда вдруг внезапно ему выпадет такой джекпот, который никогда из миллионов не выпадает, и вдруг один единственный раз. Все же таки бывает, что попадает. И вот это у меня, я встретился с одним очень интересным человеком, Григорием Васильевичем Мазаевым. Он тогда был главный архитектор самой области был тогда. Вот, и он подыскивал кандидатуру на композиции вокруг храма. Он тогда еще был только на бумаге, этот храм. Вот, и Григорий Васильевич занимался этим, значит, монументом. И я был приглашен к нему на беседу. Вот, мы с ним побеседовали, обговорили. Оказалось, что у нас очень с ним много творческих задач. Мы как-то получается, что синхронно размышляем по поводу вот этой работы. Он предложил мне сделать фор-эскиз этого памятника. Даже не эскиз, а фор-эскиз. Для того, чтобы начать вообще разговор на эту тему. Обговорили мы основные задачи. Главная задача была состояла в том, что эта статуя, она стоит у храма, а по православному поверью спиной к храму ставить нельзя.
1: Нельзя, да. Вот нельзя. Как, почему мы с вами записываем интервью, я расскажу нашим радиослушателям. В начале мая к вам подошла в храме на крови и спросила, а почему кольцевая композиция? То есть не лицом к людям. Вы сказали, спиной к храму нельзя. Не спиной к людям, потому что спиной к людям тоже, то когда к лицом к храме.
2: С одной стороны, спиной нельзя к храму, а с другой стороны тоже нельзя к городу тоже спиной повернуть. И вот, значит, когда приехал сюда реставратор царской семьи Никитин Сергей, вот, мы с ним тоже имели беседу, значит, на эту тему. И он сказал, вообще-то любопытная мысль. Ведь они спускались вниз по ступеням, их там 23 ступени, я посеял один, 23 ступени, и он предложил, значит, композицию как-то скомпоновать вокруг этой, так сказать, архитектурной детали. Ну, и я занялся этим делом, и получилось так, что, значит, фигуры располагались, значит, по спирали вокруг этой ступени. Александра Федоровна молится на храм лицом, на него со своими дочерьми. Вот. А в нижней части государь-император обратился к городу со своим ребенком. И вот такая оригинальная, интересная композиция, таких очень грамотная композиция, я хочу сказать, грамотная. Потому что у нас в Екатеринбурге нет достаточно грамотных вещей, все какие-то одни. В общем-то, однобокие. Но поскольку, в общем-то, люди занимались малограмотные скульпторы от этим делом, вот, я все-таки академию кончил художеству у самых лучших профессоров нашего времени, вот такие как Крестовский, такие как Керзин, такие как Аникушин сам, и так далее. И они как-то вложили в это, вот, в меня вот эти вот профессиональные это самое, идеи композиционные. Дело в том, что академия учит, она может научить писать, рисовать, лепить с натуры может научить, но компоновать нет. Компоновать это только чисто индивидуальное начало всего этого дела. Вот. И вот, вот это зародыш ее был заброшен у меня, и я думал об этом, чтобы она была интересна сама по себе композиция. И вот это вот решение вот такое круговое, вот оно и родилось благодаря вот такому интересному состоянию. Вот. Работа, конечно, была очень так сказать, сложная, значит, но самое главное, что она меня не напугала. Дело в том, что я пытался обратиться к нашим руководителям, чтобы они меня как-то, ну, типа, я же советский человек-то, русский, привык, чтобы у нас все время были какие-то над нами, какие-то там, какие-то вожди, какие-то направляющие. А тут, кому не обращусь, все, так сказать, трусливо опускали глаза и говорили, не знаем. Ну, мы не знаем, но это слишком сложно, этот... И так далее, вот. И я один раз вечером один раз где-то часов в 5-6 шел мимо Ивановской церкви.
1: Это когда было? Давно?
2: Ну, это было 30 лет назад.
1: 30 лет?
2: 30, да. Я шел мимо Ивановской церкви, в которой я крещен, во младенчестве был. Вот. Я думал, ну давай зайду-ка я в это самое, в церковь. Может, мне там что-нибудь скажут. Может, мне... А тогда был владыка Мелхиседек, был владыка-то. Я зашел к нему в его приемную, а у него как раз прием был. И за мной закрыла секретарша, двери закрыла за мной. А в приемной было человек 10 примерно. И я сказал, что я пришел по такому поводу. Я говорю, наверное, очень поздно, и он меня не примет. Она сказала, что он примет всех, пока всех не примет. Он отсюда не уйдет. Вот. Я у него, от него ушел 11:30 ночи. Около 12. Он меня, так сказать, направил на путь истины и, так сказать, вдохновил на эту композицию. Самое главное, он меня успокоил психологически меня по поводу вот этой работы. Вот такая была история. То есть он меня вдохнул, меня вот эту вот самую, да, жизнь вдохнул, которая потом продлилась во все мои монументы. После этого я создал много монументов. И «Черный тюльпан», и «Маршал Жуков», и «Штрафной батальон», и многие другие.

0: все нюансы модели. Вот набрал Маша под руководством Таболова, начальник цеха был тогда, Таболов Петр Никитич. Значит, я самое мастера формовали. И потом отлили, значит, полностью всю эту модель по гипсовой модели. Вот.
1: А цвет бронзы, он же отличается. Почему он отличается? Вот где-то коричневый в монастыре на Ганиной яме, это более темно-коричневый.
0: Дело в том, что вот в отличие от других металлов, значит, бронза имеет такую пленку, покрывается со временем, которая не вступает в реакцию с атмосферой. Она один раз вступит, и на этом останавливается. И дальше процесс не идет. И поэтому она самый долгий, длительный материал на многие-многие годы. И века даже. Вот. Вот такая композиция. Композиция, конечно, была очень удивительная, конечно, была сложная. Но самое главное, что вот Мелхиседек меня успокоил.
1: Это правящий архиерей, да, того?
0: Да, вдохновил нас это дело. И я за такой... Вообще-то это ведь огромная работа. Это ведь огромная работа. Я ее разделил на два больших яруса. Нижний ярус в мастерской до 4 метров. И второй ярус, значит, Александра Федоровна, второй ярус. Но была одна самая... Я, значит, пытался придумать... Это же очень сложное дело. И я работал один... Понимаете, в чем дело? Меня все помощники, как это получилось, не странно, бросили. Ну, знаете, скульптура это же дело такое, оно не сиюсекундное, она долговременная, это марафон. Это такой длительный марафон, и совсем не значит, что тот, кто первым бежит сначала, первым придет к финишу. Он первым начинает, а последним приходит, или вообще не приходит. Вот, и, естественно... Народ, обыватель, ему же сегодня и сейчас, прямо вот сейчас. Но я-то знал, что это дело сложное, трудное и многолетнее, я не ошибаюсь. И я придумал свой способ формовки. Но я же один человек, там же нужно много операций, даже технологических. Я придумал один способ, благодаря которому сумел отформовать потом один. Всю эту композицию.
1: А что такое отформовать?
0: Модель глиняная стоит. И с нее надо снять оттиск, форму гипсовую. На нее накладывается гипс толщиной 10-15 сантиметров. Как яичная скорлупа покрывается, скульптура вся, понимаете? Покрывается. А потом из нее все, глина убирается, остается форма, остается. По которой уже заливается гипс и получается самая модель. Но это в двух словах говорить, это, конечно, бесполезно. Это профессия.
1: Надо видеть.
0: Это профессия. Это сложная, длинная профессия, тяжелая. Потом она, понимаете, она не видна. И никто не видит, не знает, она горбатая. Но вы представляете, значит, на эту скульптуру где-то около 10 тонн гипса. И все это надо постепенно положить, как надо положить. Не просто как-нибудь там и так и положить, чтобы получился... Хороший, четкий, ясный отпечаток.
1: А, Константин Васильевич, вы сказали гипс, а как же бронза?
0: А бронза – это последний вариант.
1: А, последний, то есть
0: да.
1: Это окончание?
0: Да, делается, то есть в мастерской делается глиняная модель, с нее снимается гипсовая форма. По гипсовой форме отливается, делается отливок. Этот гипсовый отливок везут на завод. И вот этот гипсовый отливок на заводе, из него опять формуют, только формуют уже... Не гипсом, а земляная форма называется. И в нее заливают металл. Это сложный, трудный, это профессия. Это сложнейшая профессия.
1: Спасибо вам за этот труд. И, наверное, такой вот один из вопросов. Сколько трудились всего? Месяц, год?
0: Я не считал. Конечно, за месяц я не сделаешь. И за два тоже не сделаешь. И за полгода не сделать.
1: Да,
0: и за год минимум. И самое главное, вы знаете, что делать, вот поймите правильно меня, огромный объем работы, не испугаться психологически. А бывает так, что человек здоровенный, а дух у него слабый.
1: Бывает,
0: маленький человек, а он как гвоздь, он идет к жизни своей, понимаете, в чем дело. И вот я, благодаря Мелхиседеку, я так был вдохновлен этим.

0: делом. И я не суетился, я не бежал никуда, я не торопился, я знал, что дней у Бога много, и бежать некуда, и впереди марафон, и неизвестно какой результат, неизвестно какой.
1: Но... А как, когда поставили работу у меня, монумент, год?
0: А как, а вот год я вот не припомню, но у меня, значит, там враги мои подняли целую компанию против этого самого, против меня. Хотели даже снять эту самую скульптуру, уже поставленную с пьедестала. Это самое. Ну, я оказался человеком с Уралмаша, деревянным, как говорится, не нежным, а спокойно к этому отнесся. Но все равно душа моя была в очень таком странном состоянии. Кроме всего прочего, там тогда еще менялись самые церковные иерархии у нас в этот год. Один сменял другого. А у меня работа получилась между новым молотом и наковальней, понимаете? И новый владыка мог полностью уничтожить все это дело. Старый благословил меня, а новый... Человек, он и есть человек, он капризный человек бывает, он все что угодно. И вот я думаю, что меня Господь Бог меня направил на правильный путь. И ко мне Григорий Васильевич Мазаев говорит: Константин Васильевич, наверное, надо новому-то владыке показать работу-то. Вы меня слушаете. Он меня, вот. А потом говорит: а что, если он ему не понравится? И не будет ничего у тебя. А у тебя, говорит, она прежняя владыка благословлена. Я говорю: благословлена. То есть я не пошел к нему на благословление. Потому что у меня до этого она была благословлена. А второй раз я не захотел, чтобы испытывать судьбу, как говорится. И, к счастью, ума хватило у меня, она вот стоит уже многие...
1: Десятилетия
0: уже стоит, наверное, да.
1: Спасибо вам большое за это интервью. Моя мечта сбылась, мы с вами познакомились. И все радиослушатели тоже с вами заочно так познакомятся. По волнам православного радио прозвучит наше интервью. Дай Бог вам здоровья душевного и телесного и замечательного времяпрепровождения на фестивале «Царские дни».
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Константином Васильевичем Грюнбергом, советским и российским скульптором, монументалистом и членом Союза художников России. Обеседовали мы о создании скульптурной группы «Царственным страстотерцем», о монументе «Царская семья» или, как говорят еще, скульптурная группа «Царственным страстотерцем» у храма памятника на крови. Это авторская работа Константина Васильевича. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В детском оздоровительном лагере «Бригантина» состоялась православная смена. 184 ребенка из воскресных школ Екатеринбургской епархии отдыхали в Сосновом Бору на берегу реки Сысерть. Воспитателями и вожатыми стали педагоги и выпускники приходских школ. В этом году смена была посвящена семейным ценностям и завершилась празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. Как и любое мероприятие, эта православная смена готовилась заранее. Вожатые стали одним организмом. Воспитатели и вожатые в отряде смогли научиться работать сплоченно, согласованно и командно. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. В течение смены работали православные кружки. Дети регулярно исповедовались, был проведен чин прощения. Ежедневно читалось утреннее и вечернее правила. Состоялись две божественные литургии, в которых принимали участие алтарники, чтецы и певчие разных приходов. Также прошли встречи со священниками. Ребята читали и разбирали смысл Евангелия. Также готовили концерты, участвовали в вечерках, интеллектуальных играх и спортивных состязаниях. За две недели ребята стали не просто сменой, а одной дружной семьей. Они подставляли друг другу плечи, помогали в трудной ситуации и были сплоченными на концертах. Отмечается в сообщении. Ну и следующее сообщение выпуска. Празднование Дня города в Екатеринбурге началось с молебна у часовни Святой Екатерины. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил благодарственный молебен в храме-часовне Святой Великомученицы Екатерины в историческом центре уральской столицы 1 августа в 10 часов. Богослужение открыло череду торжеств в честь Дня города. Дореволюционная традиция начинать общегородские торжества с молебна была возрождена год назад. В прошлом году с такой инициативой выступили члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Напомню, что храм во имя Святой Екатерины – это первый православный храм города, построенный одновременно с крепостью Екатеринбурга, как крупного промышленного и культурного города. А возрождение храма началось в 1997 году. В 2012 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил создание прихода, а в 2014, в день Пасхи Господней, в часовне Святой Екатерины состоялась первая за годы божественная литургия. С тех пор она совершается в храме еженедельно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

В программе «Первосвятитель» слушаем проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им 28 июля в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, в день церковно-государственного праздника Крещения Руси. После божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля святейший произнес проповедь, которую мы и предлагаем вашему вниманию.

0: Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с великим для нас праздником, с памятью святого равноапостольного великого князя Владимира, строителя Руси, того самого Владимира, при котором и совершилось крещение, воцерковление народа нашего, и который в памяти так и сохранился, как тот князь, который развернул народ наш, страны наши, в то время единую страну, от языческого плена к вере православной. Вот светские историки отмечают иногда имена, может быть, справедливо, государственных деятелей, ученых, которые повлияли на развитие науки, искусства, прочих сторон жизни. Но ничто не может сравниться со значением святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, к той самой культуре, на основе которой потом развивалась культура и Российской империи, и в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси, которое привело ее к созданию в ней самой величайшей духовной ценности, хранительницы православия. А если говорить о светском значении важного очень государства, который достиг в своем развитии небывалых высот и сравнился с самыми сильными и выдающимися государствами мира, а в каких-то вопросах и в каких-то темах превзошел, несомненно, и в первую очередь по хранению христианской веры, веры православной. Мы знаем, как сегодня на просвещенном заповеди люди отказываются от веры, от церкви, от храмов. Всякое бывает. И вместо храмов появляются мечети. Может, слава Богу, хоть там Богу молятся, я уже об этом говорил, еще раз повторю. А иногда просто перепрофилируются в светские учреждения, иногда в увеселительные заведения, свидетельствуя о полном упадке христианской веры. А вот страна наша, прошедшая через страшные годы безбожия, через гонения, которые никакой Запад не знал и представить себе не мог. Эти все скорби и страдания не разрушили нас, не разрушили, не ослабили нашей веры, но наоборот укрепили веру, наше национальное самосознание и нашу духовность. Вот так именно через скорби Господь иногда ведет людей к славе. Несомненно, таким был и остается путь нашего Отечества. И вот в этом Успенском кафедральном соборе Святой Руси в Кремле особенно как-то звучат молитвословия и совершаются молитвы, в том числе и в воспоминании о тех, кто созидал Русь святую и хранил землю нашу от всякого врага и супостата. Сейчас мы пройдем к Боровицкому холму, там тоже помолимся и пред лицом князя Владимира, и о нашей стране, о нашем народе, о нашем президенте, который сегодня празднует свой День Ангела, дабы Господь преклонил милость свою и никогда не отнимал этой милости и от народа нашего многострадального, прошедшего революции, войны, как, может быть, не один европейский народ, действительно и о стране нашей. Молитвами святого равноапостольного великого князя Владимира, да Господь хранит землю русскую и народ наш. Аминь. С праздником поздравляю вас.
1: Спасибо, Господь.
0: Спасибо, Господь.

Дорогие друзья, в программе «Первосвятитель» слушали проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им в день церковно-государственного праздника Крещения Руси и в день памяти равноапостольного великого князя Владимира. Программа завершена, ну а наш эфир продолжается совсем скоро. Передам микрофон отцу Максиму Курленко. В эфире его программа «С нами Бог».

Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу». Микрофон настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского округа священник Максим Курленко. И сегодня мы будем говорить о батюшке Серафиме Саровском. 1 августа в православном календаре мы читаем «Обретение мощей преподобного Серафима Саровского». Это день рождения батюшка Серафима, и в этот день, в 1903 году, были назначены торжества по прославлению в лике святых старца Серафима. Поэтому 1 августа Церковь одновременно и вспоминает его день рождения, и прославление, и обретение его честных мощей. Прославлению старца много поспособствовал царь-император Николай II. И в этот день, 1 августа, я говорю по новому стилю, в 1903 году, в Сарове, в присутствии императорской семьи, также многих архиереев, священников и нескончаемого количества паломников, были вскрыты мощи преподобного и переложены в приготовленную гробницу. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, и в большом количестве люди пребывали в Саров. По разным оценкам, в Саров пришло от 100 тысяч до 300 тысяч паломников, и для начала 20 века это было совершенно невероятное число. Вообще, еще в XIX веке у могилы преподобного происходили многочисленные исцеления, и тысячи людей приезжали в Саров, несмотря на отсутствие официальной канонизации. Материалы о чудесах собирались десятилетиями, а вот в 1902-3 годах специальная комиссия Священного Синода, она исследовала жизнь старца, свидетельства о чудесах, его останки, и после этого было принято решение о прославлении старца. И вот утром Николай II посетил монастырь, пещеры, ближнюю, дальнюю, пустыньки, а также знаменитый камень, на котором святой тысячу дней молился. И в своем дневнике император записал, что шел пешком по лесной дороге и был поражен порядком и благоговением народа. А вечером, во время всеночного бдения, гроб с останками преподобного был вынесен из-за Семосаватевской церкви. Носилки с рака несли император Николай II, великие князья, архиереи. Это был исключительный случай. Российский император собственноручно нес мощи нового русского святого. Потом всю ночь продолжалось богослужение. Тысячи людей молились под открытым небом. Многие очевидцы вспоминали необычайную тишину и благоговение, несмотря на огромное количество народа. Во время божественной литургии впервые прозвучали слова «Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас». И с этого момента церковь официально прославила его в лике святых. После литургии состоялось перенесение мощей в новую серебряную раку, изготовленную на средства Николая II. Во время крестного хода весь народ пел «Христос воскресе из мертвых», хотя был разгар лета. И это не нарушение устава, это древняя традиция особой духовной радости при прославлении святого, когда событие воспринимается как торжество победы Христа над смертью. И современники, они отмечали это необычайное пасхальное ликование. Продолжались праздничные богослужения. Тысячи паломников прикладывались к мощам. Сразу стали записываться рассказы о многочисленных исцелениях. Был освящен первый в мире храм во имя преподобного Серафима Саровского, построенный над его кельей. Это стало завершением саровских торжеств. Саровские торжества стали одним из первых крупных религиозных событий в России, запечатленных кинематографом. Потом считалось, что пленка утрачена, но спустя десятилетия были обнаружены фрагменты хроники. Нет ни одного дома или квартиры православных верующих людей, где бы не находилась его иконочка. Люди чувствуют его любовь, заботу, чувствуют силу его молитвы и продолжают обращаться к нему. Не иссякает поток паломников в Серафимо-Дивеевский монастырь к мощам преподобного. По преданию, Дивеево является четвертым уделом Пресвятой Богородицы. Верующие убеждены, что сама Царица Небесная пребывает здесь чудесным образом, охраняя обители и всех, кто приходит сюда с молитвой. На протяжении столетий менялись эпохи, закрывались, вновь открывались храмы, но Дивеевская обитель продолжает оставаться местом притяжения тысяч паломников. Каждый год сюда приезжают люди из самых разных уголков России, мира, чтобы
пройти по святой канавке, поклониться мощам преподобного Серафима, прикоснуться к духовной истории этого удивительного места. Безусловно, главная заслуга в народной любви к Дивееву принадлежит старцу Серафиму, но история монастыря не ограничивается только его именем. В разные времена здесь подвязались десятки подвижников, подвижниц, которые своей жизнью и вели пример верности Христу. И в нашем церковном календаре есть даже праздник Собор Дивеевских святых, тех, кто подвязался в Дивееве или был духовно неразрывно связан с ним. Но однозначно можно сказать, что в жизни каждого дивеевского подвижника батюшка Серафим сыграл особую роль. Не тогда при жизни старца ни один человек не уходил неутешенным из кельи батюшки Серафима, и сейчас люди продолжают получать утешение, обращаясь в молитвах к нему. Батюшка Серафим встречал всех пасхальной радостью словами «Христос воскресе, радость моя». Он жил этой пасхальной радостью и дарил ее всем приходящим к нему. Давайте кратко вспомним основные этапы в жизни старца Серафима после того, как он принял монашество. 786 год, Прохор Машнин принял монашеский постриг с именем Серафима, и в том же году он был рукоположен в иродиакона. Около 6 лет почти непрерывно служил в храме, проводя многие часы в молитве. Во время одной из литургий удостоился видения Господа Иисуса Христа, шествующего по воздуху в окружении ангелов. Потом с 1793 по 1794 он жил в монастыре, был рукоположен в иеромонаха, совершал божественную литургию почти ежедневно, а с 1794 по 1810 он жил в лесу, примерно 5-6 километров от Саровского монастыря. Сам построил келью, выращивал овощи, держал пчел, питался скромно и много времени проводил в чтении Евангелия, молитве. Именно тогда он совершил знаменитый подвиг тысячедневной молитвы на камне. В этот же период он был жестоко избит разбойниками и после этого всю жизнь ходил согнувшись. Потом было молчальничество с 1807 по 1810, потом затвор в монастыре с 1810 по 1825. И, вернувшись в Саров, преподобный почти никого не принимал. Он жил в маленькой келье, многие годы не выходил из затвора, и даже братья монастыря его редко видели. А вот с 1825 по 1833 это как раз период старчества, служения людям, последний, самый известный период его жизни. После явления Божией Матери он получает благословение открыть двери своей кельи и начинает ежедневно принимать множество людей, иногда даже до нескольких тысяч в праздники. Как я уже говорил, батюшка Серафим встречал всех словами «Христос воскресе, радость моя». Он наставлял, он исповедовал, он прозревал судьбы людей, он исцелял по молитве. Именно к этому времени относятся беседа с Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни и особое попечение о Дивеевской обители. 15 января 1833 года преподобный мирно отошел ко Господу. Его нашли сидящим на коленях перед иконой Божией Матери умиления, с руками сложенными на груди. Он скончался во время молитвы именно так, как сам прежде предсказывал. Бесценным духовным сокровищем являются дошедшие до нас краткие поучения старца. Эти поучения были записаны или им самим, или теми, кто слышал их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима о цели христианской жизни. Это за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. И вот в завершении программы немножечко прочитаю из наставлений старца. Вместе давайте вспомним, о чем говорил батюшка Серафим. «Страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольными, или посылаемыми промыслом. Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя. А это значит, надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому или слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях и гонениях, которые неминуемо приходят ко всем желающим идти по спасительным стезям Христовым. Или вот, не должно без нужды другому открывать сердце своего,
когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Все пройдет и кончится, и обители, батюшка, уничтожатся, а убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться бескровная жертва. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим царским средним путем и не брать на себя чрезмерно трудных деяний, выше меры подвигов принимать не должно, он говорил. А стараться, чтобы друг, плоть наша, был верен и способным к творению добродетелей. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, учил батюшка Серафим, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды, находясь в Духе Божьем, преподобный видел всю русскую землю, и была она наполнена, как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. Самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа преподобный считал молитву. «Всякая добродетель Христа ради делаемая дает благо Духа Святаго, но молитва более всего приносит Духа Божия, ее удобнее всего всякому исправлять». «По поводу частого причастия, — говорил батюшка, — но не всем. Каждое воскресенье и каждый праздник неопустительно приобщаясь святых тайн. Чем чаще, тем лучше. Вот что он говорил некоторым. Например, священнику Дивеевской общины Василию Садовскому он говорил, «Благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы недостоин, как бы не грешен был человек, но лишь бы в смиренном токмо сознании все греховности своей приступал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от головы до ног, покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовой, все более и более светлеть, совсем просветлеет и спасется». Но многим батюшка Серафим советовал говеть, то есть готовиться ко причастию, во все четыре поста и во все двунадесятые праздники. И необходимо также помнить о его предупреждении, возможности приобщения в осуждении. Вот он писал, бывает иногда так, здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, говорил святой Серафим. И он сам светился радостью духовной, этой тихой, мирной радостью. Он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами «Радость моя, Христос воскресе!». Подтверждалась истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Преподобный Серафим, он, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный, и никого не осуждать. Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Для сохранения мира душевного всячески должно избегать осуждения других. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву. И вот батюшка Серафим был простой романах, но высотой святости он превзошел и патриархов, архиереев, митрополитов, превзошел смирением своим, кротостью своей, тихостью, мирностью сердца своего, тем, чего нам всем так не хватает в жизни. Прежде всего, просто мирности сердца. Хранить сердце от гордости, от тщеславия, не по наружности показывать свое мнимое благочестие, а внутри, в глубине, хранить себя в чистоте, как хранил преподобный Серафим. Глаза его светились пасхальной радостью, и для него всегда была Пасха Божия, круглый год, потому что он обладал чистотой сердца. Поэтому ему видимым образом явилась Божия Матерь, сам Спаситель от чистоты сердца. Дай Господи, чтобы мы получали благодатную помощь преподобного Серафима, чтобы всем нам он был утешителем, помощником, чтобы духовно помогал нам идти по пути спасения.
На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы «Лодки и пчелы» из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова.
2: Лодки. Летом, когда в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники по грибы, ягоды, на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов вдосталь. Правда, с грибами однообразие, белые все, разве что осенью волнушки еще, да немного рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами на выбор. Земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морожка, дикая смородина, красная и черная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то, вроде толокнянки или боярышника. Может, что и забыл. Да, есть даже редкое по нынешним временам чудо – княженика. Крохотная ягодка с несравненным неземным ароматом. Сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата. Очень уж маленькая, к сожалению. Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы. Наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях. А комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой осветить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется километров за 30, и машину за мной пренепременно пришлют. На завтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на божий свет. Из потолка до сих пор торчал кованный крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему – зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошенная эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а, возможно, дед или бабушка. Столь древней была изба. Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю северного сложения метров с десяток по фасаду, с 25 от конца до конца и в двух ярусах, то есть 500 метров квадратных, до чердака.

0: Без провожатых за такое дело не брался. Не ровен час забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя позабудут. Вот в такой избе угостились мы крепким душистым чаем. Женщина, она только что родом здешняя, а так ведь с молодых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Миры, что в Ликии. Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу?
1: Да, я хоть и маленькой была, но хорошо помню иконку Николы Зимнего и лампадку. Правда, лампадка в мои годы уже не светила, а потом все куда-то исчезло. Но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли. Только валуны от фундамента и сохранились.
0: Действительно, четыре краеугольных камня лежали на своих основоположных местах. Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святою водою, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось, в прежние времена располагалось кладбище. Здесь редко где встретишь могилу старше 60-х годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем неперспективности деревень, завершилась полной победой. И вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, с ними заодно и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, ветви которого по здешнему вице пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной, обескураживающей своей молниеносностью битвы под стягом нерентабельности коллективных хозяйств. А тогда колхозы еще существовали и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке. Надобно было осветить крест, напоминавший о тех, кто смиренно покоился под ногами. Потом вернулись в деревню и освещали столбик на месте другой часовенки в честь Казанской иконы Божией Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами. «А чего они, — спрашиваю, — с такой охотой туда прыгают?»
1: «Племянник мой сбрасывает». «Он немножко того?» — и постучала указательным пальцем по виску. «Нынче и в армии его не взяли». «Никого из нашей деревни не взяли. Трое призывников, и ни один не сгодился». Разговаривала она отрывисто и торопливо. «Из отцовского поколения все мужчины деревни ушли на войну. Из моего поколения все парни служили в армии, некоторые даже на флоте. А теперь мы уже не дадим защитников родине. Остались одни дураки. Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверить оружие. А кого они нарожают? Если нарожают, конечно». «Говорю брату, батюшка приедет, хоть сына-то окрестил бы». Он чуть ли не с кулаками на меня набросился. Хотя столбики и крест сам делал, заводку, правда. «Но креститься, — говорит, — и заводку не буду. И сына не дал крестить. Николину часовню, между прочим, брат испалил. Когда пришли столбик вкапывать, думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся, а он словно колода бездушная. Вообще-то у нас все не крещеные, разве что старушка одна. Да и я крестился совсем недавно в Москве».
0: Спросил, кто она по профессии. Где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом?

0: образом. Начальник смены на телеграфе, а до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой и без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен, где раздобыть лес, тес, кровельное железо, у кого заказать иконы. Я уже не успевал принимать телеграммы и потому решился переключить аппарат. «У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть?» «Осветить дом, пообедать, а потом шофер отвезет вас». «Он хоть дождется?» «Конечно, сосед, дальний родственник, в кинопрокате работает. Машину ему на весь день дали». И пошли мы освещать ее хоромину. Это был пятый подряд молебен, язык у меня стал заплетаться. Бродили, бродили по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закутам, клетушкам и опустевшим хлевам. Торопыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь, счет которым давно потерялся. «И последнее», — объявила она, — «сеновал». Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик, хватит ли святой водицы для окропления. Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала. «У меня есть крещенское, сейчас принесу, только стойте на месте, не уходите никуда», и убежала. Это был старинный северный сеновал, широченными воротами для взвоза, наклонного помоста, по которому лошадь могла взвести сюда на второй этаж телегу или же сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался. Наполнив ковшик, я обошел скрапилом выметенный сеновал. Лишь в одном уголке лежал клочок пересохшей травы, кошенный, вероятно, еще родителями хозяйки. «Стадион!» «Да футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка как раз поместится, и зрителям места хватит». «Когда-то здесь и взаправду был стадион», — улыбнулась она. «Отец летом на косилке работал, приносил зайчат, маленьких. Мы с братом выкармливали их». Мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче. «К зиме они вырастали и устраивали гонки». По стенам, потолку, ну, по кровле. Дом был крыт еловыми досками, вот они по этим доскам снизу, изнутри, и носились ушками вниз. Смешно? Жили они свободно, могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали, так по огороду. Весь снег перебаламутят и опять в дом, а весной уходили. Сначала на день, на два, а потом навсегда. Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь. Он замрет и уставится на тебя. А ты думаешь, может, это твой выкормыш? Они ведь почти ручными становились. Даже погладить себя иногда разрешали. Скотина к ним относилась нормально. Собачка у нас была спокойной такая, вообще внимания не обращала. Кошка только спит где-нибудь, а они носятся, да и налетят на нее. Случайно или нарочно, не знаю. Кошка заорет и за ними. Да разве угонишься? Зайчатами этими все детство прошло, и мое, и братнино. А теперь вот не всегда и поздороваться с ней зайдет. Особенно после того, как я окрестилась и стала в церковь ходить. Если бы еще только он. Мы с вами целый день по деревне да вокруг нее шастаем. Хотя бы одного человека заметили, тот и оно. Все попрятались, креста боятся. И дома в Москве у меня то же самое. Никто в церковь не ходит. Беда. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти? Батюшка, который меня крестил, говорил, что Господь нынче дал каждой русской семье, ну, фамилии, роду, по одному верующему. Это, говорит, как после кораблекрушения. Болтухаются люди в океане небольшими такими кучками. Батюшка как-то покрасивее говорил, но я слово забыла. И вдруг одному из каждой кучки дается лодка. и все могут спастись, места хватит. Он протягивает им руки, но они отворачиваются и, зная себе, плюхают ладошками по волнам, мол, сами выплывем. Вот так батюшка говорил. А вы что на это скажете? Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав. Но тогда человек, который в лодке, но который уверовал, будет держать ответ за них на страшном суде?
1: Понятно, что прежде всего
0: спросится с тех, кто отказался спасаться. Но если этот в лодке работу свою будет делать неважно, как вы полагаете? А у меня ничего не получается. Бьюсь, никакого толку. Да не терзайтесь, говорю. Все идет нормально, и в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится. Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки, пытаясь определить, который из них более прочих мешает ей в благом деле лодочного спасательства. Веслами, говорю, сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить. Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы, наконец, пошли обедать. Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка молодец. Оберегая неокрепшую душу новообращенной, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем, сдается, что они довольно определенны. Коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденушки за край видимого горизонта, не останется никого, кто бы мог протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти – наша последняя надежда, последний шанс. Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста, есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели. Снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою. Однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели. Поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна, бесповоротная. Но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля, а в сентябре случаются первые утренники, то есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отъявленным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомства с пчелами водить мне не приходилось, но в требнике чин освещения пчел наличествует. Так что, думаю я себе, и до меня батюшки как-то справлялись. И не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно. Приезжаем. 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальные молитвословия, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Ну что делать? Пошел окроплять места вся. Иду словно во сне, а они, как пули, туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы. Глядь, и паки окропляет место пчел.
1: Пошел Паки уже посмелее. Чувствую, дело делается не просто так, а охранительно. Все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, и они дали ему печеные рыбы и от пчел сот. А следом новое указание. И Паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно. Размахался крапилом так, что для них вроде как ливень произошел, но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж, думаю, воистину твари Божьи претерпели меня, не ужалили. И не от разума это у них.
2: Ну зачем им действительно такие маленькие головешки
1: человеческими проблемами забивать? А от неукоснительного хождения пред Творцом и, значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли. Есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Жрет любую гадость и все обращает в наилучайший продукт.

программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Лодки и пчелы» из книги «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Уральском округе Росгвардии в день крещения Руси почтили память небесного покровителя ведомства. Помощник командующего округа по работе с верующими иерей Роман Маньшин совершил обряд окропления святой водой личного состава и военной техники в отдельном батальоне охраны и обеспечения оперативно-территориального объединения Росгвардии в Екатеринбурге. Также военнослужащих батальона со значимой датой в истории России и войск правопорядка поздравил еще один помощник командующего округом по работе с верующими имам-хатыб Анвар Хабиров. Отмечу, что военнослужащие и сотрудники Уральского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации приняли участие в праздничных и духовных мероприятиях, приуроченных к Дню крещения Руси и Дню памяти небесного покровителя, покровителя войск правопорядка, святого равноапостольного великого князя Владимира. Например, в Новоуральске личный состав полка Росгвардии принял участие в праздничном богослужении, а в Тюмени офицеры территориального управления и сотрудники вневедомственной охраны посетили божественные литургии в городских храмах. А на Южном Урале сотрудники управления Росгвардии по Челябинской области стали участниками городского фестиваля «День крещения Руси». Праздничные акции с участием личного состава ведомства прошли и в других муниципальных образованиях региона. Ну и к другим сообщениям выпуска. Участники клуба приходских пресс-секретарей Екатеринбургской епархии внесли вклад в науку. Их интервью с прихожанами стали основой магистерской диссертации, защищенной в Екатеринбургской духовной семинарии. Диплом с отличием за работу под названием «Церковная жизнь Екатеринбурга в конце 20-го, начале 21-го веков» в личных воспоминаниях православных верующих получила выпускница Юлия Зиберт. Документ о завершении образования вручил лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В основе исследования выпускницы Екатеринбургской духовной семинарии, в основе ее исследования 40 уникальных интервью, собранных пресс-секретарями приходов. Герои истории – это прихожане в возрасте от 60 лет, которые поделились воспоминаниями о том, как приходили к вере, как жили верующие в советские годы и как в 90-е восстанавливали храмы. Личные судьбы переплелись с историей церковной жизни Екатеринбурга и Среднего Урала. Каждый участник клуба приходских пресс-секретарей провел большую работу, фиксируя устные свидетельства. Благодаря их труду удалось создать уникальный корпус источников, которым ранее историки практически не располагали. Анализ этих 40 интервью позволил выявить ключевые доминанты. Великая Отечественная война упоминается в более чем в 90% материалов. Роль представителей старшего поколения в передаче веры зафиксирована более чем в 70% случаев, а мотив прихода к вере через скорби – более чем в 47%. Участие в восстановлении храмов в 90-е-2000-е годы приняли более 50% респондентов. Юлия Зиберт не только проанализировала полученные материалы, но и осмыслила сам опыт создания площадки для сбора воспоминаний. Исследование показало, что интервью, записанные и обработанные волонтерами, обладают ценностью как исторический источник. Вместе с тем работа выявила и точки роста проекта. Отсутствие единых методических рекомендаций, разный подход к расшифровке и редактированию материалов. Также на основе диссертации была разработана памятка для интервьюеров, которая поможет участникам клуба собирать материал более качественно. Также планируется запустить на платформе сбор устных воспоминаний военных священников, несущих свое служение в зоне специальной военной операции. Напомню, что клуб приходских пресс-секретарей Екатеринбургской митрополии – это сообщество активных прихожан, прошедших подготовку основам журналистики в рамках клуба. Медиасообщество было создано по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в феврале 2024 года. Ну и последнее сообщение выпуска. Футбольный турнир храма на семи ключах посвятили былинному герою. В это воскресенье на приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга прошел футбольный турнир, посвященный святому Илье Муромцу. К участию приглашали всех желающих. Организаторами спортивного мероприятия стали члены приходского молодежного объединения «Поискатели», а возраст участников турнира составил от 12 лет. После окончания игры всех пригласили на чаепитие. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самой знаменитой балетной афише. А самая знаменитая афиша была создана Валентином Серовым. Вот такая вот затравочка для сегодняшнего разговора. Вот так я вас хочу развернуть немножечко и немножко сегодня поудивлять. А еще то, о чем я всегда мечтаю, это зрителю дать еще одни какие-то вот дополнительные где-то инструментики, где-то знания, где-то информацию, чтобы он еще точнее, еще интереснее для себя воспринимал изобразительное искусство. Самая знаменитая балетная афиша, и я уже проговорила, что это будет афиша, созданная Валентином Серовым, была создана для русских дягилевских сезонов. А вот если мы откроем сайт Русского музея и посмотрим виртуальные коллекции описания этого произведения, на базе которого дальше будет создана афиша, которая покажет Анну Павлову в этом знаменитом па Сильфида, вот это нежное тонкое движение, где она стоит на пуанте. Пуант, да, это туфелька балетная, пуант, поинт, точка. Вот она на этой точке, на этом пальчике стоит, где она нежно в своем классическом костюме, в пачке, да, она нежно растворяется и готова взлететь, потому что сама эта афиша имеет синий фон, и на синем фоне двумя красочками, черной и белой, создан этот удивительный образ великой русской балерины Анны Павловой. Не случайно десерт, да, Анна Павлова — это безе, которое тает, которое невозможно удержать, вот этот образ удивительный. Так вот, если мы откроем сайт Русского музея, то мы очень и очень с вами будем удивлены, потому что окажется, что основу, саму картину, которую дальше Дягилев отправит в производство, в полиграфию, доработает дизайном, добавит шрифт, и эта афиша будет рекламировать как раз-таки русские сезоны в Париже. Так вот, само произведение — это холст. Холст тонированный, то есть художник берет не бумагу, он берет тонированный вот этим удивительным, знаете, таким синевоздушным тоном холст, и работать Серов будет, создавать изображение, будет использовать материалы уголь, темпера и мел. Вот этот элемент костюма — это как бы такая тающая вуаль, тюль, пачки вот этой ткани, вот это ощущение движения ножки балерины, где пуанты, где вот эти атласные ленточки, вот это удивительное движение руками, все белое в этом произведении написано темперой и мелом. Мел. Ну, друзья, где найти лучший материал, чтобы написать тот мир и то ощущение от балетного танца, которое мы все с вами знаем. Но это буквально ведь танец, это не случайно есть рисунок танца, да? Почему там уголь использован Серовым? Потому что рисунок танца — это графика, это линия. И вот черные линии — это линии, созданные как раз-таки углем на холсте. А вот все остальное, как бабочка, знаете, вот это вот пыльца на крыльях бабочки, художникам, безусловная удача художническая, создана с помощью мела. И вот этот оригинал, он хранится в Русском музее, а вообще воспоминаниях Ольги Серовой, дочки, мы читаем, что у нас дача была большая, деревянная, отделанная внутри некрашенными досками вагонкой. Комнаты высокие, окна большие. На стене в мастерской у папы, да, у Валентины Серовой, я пояснение от себя даю, висела парижская афиша на синем фоне балерина Павлова, папиной работы. Вот на стене в мастерской висела афиша. Сейчас этот холст, запечатлевший нашу Анну Павловну, Павлову, великую русскую артистку балета, великую танцовщицу, ту, которая исполнит «Умирающего лебедя», да, и так дальше, и так дальше. Не мне вам рассказывать всю эту историю, весь ассоциативный ряд у вас возник. Так вот сейчас этот холст находится в Русском музее, и как бы нам хотелось почаще его видеть. Но там специальный режим хранения, опять же, потому что вот эти особые, абсолютно особые материалы. И самая, ну, может быть, одна из самых знаменитых балетных афиш, а для меня самая знаменитая балетная афиша, создана ведь не случайно Серовым. Вот великий молчальник, великий сердцевед, да, но одновременно Серов же был очень артистичным человеком. Вот он рожден, помните, мы с вами говорили, его родители, отец Александр Серов, композитор, музыкальный критик, деятель. Он, что его сочинение? Опера «Юдиф», «Рагнеда», «Вражья сила». Мама Валентина Семеновна Серова, жена Александра Серова, ученица Антона Рубинштейна, блестящая пианистка, композитор, общественный деятель. Мама, извините меня, художника Валентина Серова, тоже написала 4 оперы. «Уриэль», «Акоста», «Мария де Орваль», «Илья Муромец», «Встрепенулись». То есть музыка, музыкальный мир – это нормальный, обычный мир детства и взрослой жизни Валентина Серова. Музыка его окружала, музыка его сопровождала. Вот опять же, по воспоминаниям дочери, насколько он, насколько художник Валентин Серов был артистичен, читал очень выразительно и вместе с тем очень просто, ничего лишнего ни в интонациях, ни в жестах, мог бы быть прекрасным актером. В «Абрамцеве» у Савы Ивановича Мамонтова много раз принимал участие в спектаклях, живых картинах, шарадах. Живые картины – это такое развлечение, дореволюционное, обычное развлечение в нашей стране, когда гости вместе с хозяевами, значит, играли в игру, изображая известные картины и полотна сами собой, своими фигурами. Использовали атрибуты, антураж, и другим гостям надо было догадаться, а что же загадано вот в этой постановке, вот в этой живой картине, про какую картину идет речь. Так вот, Валентин Серов с удовольствием принимал участие в такой игре. А Ольга пишет: очевидцы не могут забыть его в немой роли лакея в пьесе Островского. Он затмил всех остальных исполнителей. Самое любопытное — это то, что коренастый и, как принято считать, мешковатый Серов танцевал настолько хорошо и с такой легкостью, что исполнял, например, целую балетную партию «Адалиски» в «Гареме хана» в опере Савы Ивановича Мамонтова «Черный тюрбан». В другой раз родная мать Валентина Семеновна Серова на званом вечере того же Савы Ивановича не узнала его в той балерине, которая с легкостью исполняла на сцене различные балетные па и пируэты. Папа танцевал польку так весело и так легко, с таким, как я бы сказала, пониманием сущности этого танца, как не танцевал ее никто из веселящейся молодежи. И вот я цитирую книгу «Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче Серове». Книга, написанная Ольгой Серовой, издательство «Искусство». Книга, изданная в 1986 году. Она такого небольшого формата. Ее легко найти в библиотеках. Очень легко найти второе издание, дополненное. Так Так вот, 126-я страница, которую я сегодня цитирую, и тут дизайнер, верстальщик макета книги, он очень хорошо соединил вот это описание артистичности, пластичности художника Валентина Серова тем, что рядом помещена как раз-таки репродукция. Репродукция изображения Анны Павловой в балете «Сильфиды» 1909 года, то изображение, про которое мы сегодня говорим. То есть описывается, насколько был пластичен художник, и рядом тут же его линии, его умение передать танец великой балерины. Ну, вероятно, если в теле художника это пластичность, вероятно, ему посильна вот эта задача остановить мгновение и передать вот эти непередаваемые движения кистей рук, углов, тела, корпуса балерины, эту позицию, да, вот на пуанте, про которую я уже сказала. Вот такая у меня сегодня в «Живых художниках» на радио «Воскресенье» для вас была история. История про, я считаю, что лучшую балетную афишу, где на тонированном в цвет воздуха или в цвет неба холсте абсолютно легкими, удивительными красками художник воспроизводит, наверное, самый сложный сюжет танца, сюжет движения, сюжет полета, то ли птицы на этом фоне воздуха, неба, света, то ли бабочки. И это тоже про изобразительное искусство. Это тоже про то, как художник может выполнять, друзья, так скажем, заказ, да? Как художник может служить дизайну, маркетингу и рекламе. Вот такие повороты тоже бывают. Спасибо, что вы меня слушали. Я очень рада с вами вот так вот, через такую радиосвязь быть. И благодарю, что вы меня слушали. Надеюсь на наши дальнейшие встречи на радиоволнах цикла «Живые художники» на радио «Воскресенье».
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
3: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
4: Добрый день, дорогие братья и сестры.
3: Сегодня поговорим про наследство веры. Что именно, кроме икон, молитвословов, нужно или не нужно передать своим детям и внукам. Ну, то есть, может быть, какую-то церковную утварь, а может и какие-то навыки, например, прощать, радоваться, любить богослужение, какие-то, может быть, убеждения христианин должен после себя оставить и передать. Батюшка, вот как вам кажется, что в первую очередь должен стараться, на что направлять свои старания должен христианин в плане, ну, какого-то духовного наследия? Это могут быть предметы культа, иконы, там, молитвословы, или же все такие привычки и навыки или хорошую память. Она же личный пример, чтобы вот говорили, посмотрите, как он жил, я хочу жить так же.
4: Ну, в общем-то, ответ очевиден, что нужно, конечно же, добрую память как о человеке, как о христианине или христианке оставить. К сожалению, бывают такие печальные случаи и неоднократно, когда умрет человек верующий, и его родственники приносят целую стопку там каких-то книг, икон, и говорят, вот тут у матери осталось, померла, так вот не знаем, куда девать, заберите, пожалуйста. И начинаешь понимать, что да, у мамы были там иконы, молилась, крестилась, все делала, но вот именно как пример, как христианки, она детям, к сожалению, не оставила. Поэтому и остальное им тоже оказалось ненужным. Я вот вспоминаю рассказ философа Владимира Соловьева, по-моему, «Три разговора» называется он. Это что касается вот таких внешних вещей. И там антихрист приходит и начинает лидерам церкви, католической, протестантской, православной, предлагать, чтобы он для них сделал, чтобы они только поклонялись вот ему и почитали его. Но сейчас точно не помню детали все, не помню, что он католикам обещал, но, по крайней мере, протестантам обещал институт Библии построить, чтобы они там изучали на всех языках днем и ночью эту Библию. Протестанты довольны. А православно говорит, я, говорит, оставлю вам все святыни, мы соберем все мощи, все крестики, все, вот это мы всю старину соберем для вас. И православные тоже довольны остались. Правда, там один смутьян нашелся, старец Иоанн, но его там быстренько убили. Вот такой примерно содержание. Но я к чему говорю, что вот такие вещи, внешние атрибуты, они как бы, ну что ли, не являются даже для антихриста опасными. Да сколько угодно собирайте, пожалуйста, на здоровье. Даже в советское время вроде богоборческое, но вот мы музей сейчас сделаем, вот храм, из храма сделаем музей атеистический, выставим там все и мощи, и крестики, и иконки, пожалуйста, на здоровье. Это мы трогать не будем. А вот саму веру, само содержание, вот тут насчет ее мы еще посмотрим, оставлять или нет. И становится понятным, что, конечно же, неплохо, если человек живет благочестиво, и у него соответствует вся обстановка вот такая, и естественно, все, что у него в доме есть, оно говорит о том, что он христианин. Но если нету самого главного, именно такого доброго христианского примера, то тогда родственникам, родным ничего из этой христианской жизни, получается, и не остается. К сожалению, вот в 50-е, 60-е, 70-е, даже 80-е годы, насколько я знаю, даже по своей вот бабушке покойной, вот эти старушки, которые мы называем белыми платочками, они не стремились посвятить своих детей и внуков в христианскую веру. В лучшем случае где-нибудь там в уголочке у себя молились тихонечко или в комнате, ходили так изредка в храм. А вот как-то о вере они даже не то чтобы не знали, что сказать, они даже и не старались этого сделать. Даже вот помню, у меня бабушка скончалась, и были так называемые монашки. Ну, это сестры, которых монахини выгнали в советское время из монастыря. Они жили так одинокой жизнью и как-то поддерживали верующих. У них собирались молодые сначала, потом уже и старушки собирались. Они совершили такое своего рода отпевание без священников, вот этой бабушки моей. Но нас почему-то всех выгнали из комнаты при этом. Да, помню, как чем-то очень приятным пахло, что-то там пели, свечи горели, я еще маленький тогда был. Но вот как-то сказать, ребята, пойдемте вот с нами, постоите хотя бы, посмотрите. Нет, нет, нет, это только для нас, вот ничего мы вам посвящать вас во все это не будем. Вот, к сожалению, вот так вот это все было. Ну, возможно, потому что они думали, что вот эта вера, она только для нас. А вот мы умрем, и вера с нами вместе и умрет. А молодому поколению это уже совершенно ничего не нужно. Поэтому думаю, что вот пример доброй жизни и, конечно же, какое-то ненавязчивое слово о вере, оно должно оставаться как такая добрая память. Другой пример, совершенно противоположный, могу вспомнить. Когда пришла одна женщина на исповедь уже в возрасте, я у нее как-то так поинтересовался, говорю, а что вот вас все-таки побудило-то прийти вот сейчас в храм? И она мне отвечает, вы знаете, у нас мама была, она такая была верующая, а сколько у нее трудностей в жизни было, сколько ей пришлось перетерпеть. И вот сейчас вот она ушла из жизни, умерла. Я, говорит, поняла, что я должна встать на ее место. Вот так вот, видите. То есть, казалось бы, жизни человек не привел свою дочь к вере, а смертью своей привел. То есть сумел вот это передать духовную эстафету, что ли, на будущее поколение. Поэтому, конечно же, самое главное, чтобы вот эта добрая наша жизнь, она стала примером для наших детей, близких и дальних людей.
3: Батюшка, ну и, наверное, самый сложный вопрос. Вот самые главные навыки для христианина. прощение, покаяние, молитва. Как это передать?
4: А добрым отношением, умением загладить конфликт, умением первым пойти навстречу. Ведь часто бывает среди людей в наше время, особенно когда кто-то поссорится, люди, и никто не делает первого шага. Я думаю, как раз здесь христианину и нужно показать, что не надо вот так вот по-детски как-то обижаться, сердиться, ожидать, что кто-то другой сначала попросит прощения, а делать всегда этот шаг во всех делах, не только просить прощения, но и уметь благодарить человека. Это тоже христианское качество. То есть какое-то доброе слово, пожелание доброе. Вы знаете, такие случаи бывают, что люди недовольны тем выбором, который сделали их дети, скажем, в браке. Ну вот не подходит вот девушка моему сыну, такая рассекая, она плохая. Или наоборот, юноша не подходит, что за муж такой, зачем она такого выбрала. И занимают люди такую немножко враждебную позицию по отношению к избраннику своих детей. Я думаю, что вот это большая ошибка, потому что, зная другие примеры, когда наоборот происходила между дочерью там, или сыном, и избранником, избранницей, и мать одного из них, она старалась помирить их, и этим на всю жизнь завоевывала благодарность вот этой своей снохи, в данном случае, вот я знаю, что снохи, вот, та ее по гроб жизни благодарила, что она помогла им сохранить отношения с ее сыном, со своим мужем, потому что они достаточно хорошую жизнь потом прожили. Вот я думаю, вот так вот христианин не должен упускать такого хорошего, доброго случая, чтобы... Вот мы же откроем эти заповеди блаженства. Что там говорится? Там и говорится в том числе и миротворчестве, о том, что христианин должен кругом сеять мир, чтобы люди чувствовали вот это примирение, которое от него исходит, и прославляли Бога, чтобы видели, как говорит Господь, там дела ваши, и прославляли Отца вашего Небесного.
3: Насколько современная культура подходит для передачи ценностей православия? В ситуации, когда недостаточно личного примера по каким-то причинам, можно ли использовать культуру? Например, походы в музеи, посещение старинных храмов, пение колядок, соблюдение каких-то пасхальных, рождественских традиций, чего-то еще. Вот насколько это все подходит и насколько этого всего достаточно?
4: Это, конечно, все хорошее дело, но это так и останется культурой. Современный мир очень разнообразен. Сейчас какими-то внешними вещами мало человека удивишь. Это вот когда-то какой-нибудь мужичок, живя в селе, в своей избенке с тараканами, когда он приходил в храм, то видел все это великолепие, красоту, блеск икон, ладан, пение. И, конечно же, это был для него другой мир совершенно, в отличие от его прокуренной, продымленной избы. И, конечно, он вполне возможно чувствовал какое-то благоговение, какое-то такое возвышенное состояние у него наступало от всех этих внешних вещей. А сейчас, конечно же, храмы тоже нужно украшать, чтобы они соответствовали своему предназначению внешне. Но если зайти в какой-нибудь магазин красивый, современный, то там тоже все благоухает, все сверкает, все буквально красота. И поэтому как-то уже, ну так вот, не поражает глаз вот это великолепие храма. Оно как бы становится в одном ряду со многими объектами современными и несовременными. Поэтому, конечно же, употребляя внешнее, нужно прежде всего заботиться о внутреннем. Я помню, вот когда-то еще в молодости довелось храм восстанавливать, начало 90-х, так все с трудом шло. Такой озабоченный шел по епархии и встретил одного священника, и он, видя, что я такой весь понурый, спрашивает меня, что случилось, объясняю. Он говорит, да не заботься ты о стенах. Если ты сумеешь вот в людях что-то построить, то они тебе и стены построят. Слова для него, его слова для меня просто как откровение такое прозвучали. И как-то сразу же так я расслабился внутренне и думаю, действительно, будем лучше заниматься с людьми, вот чтобы у нас была христианская семья, христианская община. Стены — это дело наживное. Так оно все и получилось. Слава Богу, появился приход, и потихонечку все стало строиться, восстанавливаться.
3: Вот самые главные навыки для христианина – это, наверное, ну, прежде всего, прощение, покаяние и искусство молитвы. Как это постараться передать? Какими способами?
4: Я думаю, что научить как-то, наверное, искать Бога, это даже не представляю, как это можно сделать. Думаю, что вот вдумчивое отношение нас самих, нашей жизни, наша рассудительность, она должна как раз помочь молодому человеку, ребенку начать в дальнейшем, не сейчас, задумываться о многих серьезных вопросах. Иногда нередко бывает такое, недавно встретил, ну что там, истина, так не скроешь ее. Молодые люди идут и слышу так краем уха один, ну там мат и все, перемат, все на свете курят. Один рассказывает, слушай, я, говорит, ведь воскресную школу когда-то кончал. Да, вот такие вещи. То есть, да, его все рассказали про Библию, научили креститься, молитвы там и все такое прочее. А сейчас от него все это как горох от стенки отскочило. Я думаю, что вполне возможно, что это временно. Очень важно в детях оставить по отношению к вере, к Богу, к молитве, к священнослужителям такое хорошее, доброе впечатление, такое эмоциональное впечатление, чтобы вот он из детских лет вынес, что храм, вера, Бог — это такие вещи, в которых я, ну, нахожу добро для себя, благо. Да, он там, может быть, бунтовать начнет, это и нормально, что 15 лет подростки вдруг перестают с мамами, бабушками ходить в храм, отказываются. Потому что это не только храм окончается, это касается, это всего касается. Пока ребенок маленький, он все спрашивает, это все ему объясняют, там, это рыбка, это собачка. И он верит. А здесь начинается период переосмысления. Он начинает сам уже искать ответ на вопрос, правда ли сказали ему взрослые, что это вот это так, вот это так. И нередко в отношении веры, ну, он тоже как бы отступает от нее, чтобы посмотреть уже самому со стороны. Если у него будет такое доброе, хорошее впечатление с детских лет, то рано или поздно, ну, большинство людей, по крайней мере, они снова приходят в храм Божий.
3: Ну и теперь давайте поговорим о том, чего христианин вообще не должен после себя оставлять. Ну, то есть детей неверующих, но которые смогут искать Бога, или же все-таки, знаете, таких детей больше фарисеев, которые, да, будут внешне, технически, номинально исполнять все обряды, участвовать в таинствах, делать вид, что они христиане, но при этом всех осуждать, хамить, ну и вообще, по сути, что называется, да, христианами-то не являться.
4: Ну, конечно же, я вот вообще верю, что если человек начинает задумывать о жизни, о смысле жизни, какие-то вещи такие вот для себя, вопросы задавать. Это и задача вообще миссионера и проповедника не дать ответы, скорее всего, что на вопросы, а именно пробудить в человеке эти вопросы. Вот у нас, допустим, Священное Писание изучает и дается такое задание. Читайте текст, выписывайте вопросы. Да. И потом уже на занятиях начинаем искать ответы на эти вопросы. А если это делать лекционно, то есть сразу же выкладывать перед людьми, ну, что-то они услышат, а что-то и не услышат. А когда ты сам именно нашел для себя какую-то загадку, тайну, и действительно хочешь получить на нее ответ, то полученный ответ, он гораздо лучше запомнится. Вот так же, я думаю, и в остальном. Главное побудить у людей, у детей в том числе, именно интерес к жизни. Как это происходит, что происходит. Рано или поздно они столкнутся с разными жизненными ситуациями, и они будут искать ответы для себя. И будут, конечно же, ведь что ни говори, но очень часто дети строят свою жизнь образцу своих родителей. Это просто сплошь и рядом идет. Как бы они, может быть, в свое время не говорили, что мы такими не будем, что мы все по-другому у нас будет. Ну, это из поколения в поколение, отцы и дети все это идет. А тем не менее, дорожка протоптанная,

0: что это нехорошо. Да, есть у людей, у нас в том числе слабость. Вот, но нужно признавать именно и называть это слабостью. Взрослые люди иногда боятся, что если они признают слабость перед детьми, то они станут для них менее авторитетными. Мне кажется, наоборот все. Дети чувствуют, что человек проявляет слабинку, но не сознается в этом. Вот. А здесь, я думаю, только наоборот, люди поймут, что человек настолько силен, что готов даже признать свои слабости. То есть признание слабости – это как раз тоже сила.
1: Батюшка, а вот как раз... Вот как найти-то ту самую золотую середину между нашей ролью миссионера, такого, знаете, миссионера-профессионала, да, с которого все берут пример, и такого, ну, простого христианина, что ли, который честно живет как может, да, со своими страхами, да, со своими ошибками, но вот он ничего не стесняется, ни от кого не прячется, вот он живет, как ему может, и живет.
0: А мне кажется, вообще не надо брать никакой роли миссионера на себя. Потому что это все равно кажется ролью. А как раз остановиться на втором, о чем вы сказали. Просто жить, стараться по-божески, по вере. Это и есть будет самое лучшее миссионерство. Как-то мне давно уже довелось слышать рассуждение одного хорошего священника, который говорил: «Вы знаете, сейчас у нас столько слов со всех сторон. Говорят справа, слева, что люди уже немножко не доверяют словам все-таки». Вот. А на дела, на жизнь они обращают внимание. Еще вот к предыдущему вопросу вернусь. Я думаю, что после себя христианин не должен ничего оставить лишнего. Ничего лишнего ни в делах, ни в мыслях, ни даже в вещах. И это тоже добрый христианин. Потому что вот так вот, я думаю, Господь Бог задумал о человеке, что мы стареем постепенно. Ну, если там не случилось какой-то катастрофы, а так в целом. То есть постепенно уходят наши силы. Постепенно мы научаемся расставаться с близкими, с какими-то своими затеями, с вещами. И, наконец, уже перед кончиной все лишнее отпадает. Я все сравниваю, этот космический корабль, он взлетает, и там всякие, как и модулик, там отбрасывает, чтобы легче подняться. Так вот и душа человеческая, она, видимо, должна все вот это лишнее от себя отбросить. Помню, вот одна сестра, уже пожилая старушка, пришла и сетует на сына, что он у нее дрель забрал, и там стены себе сверлит. Я говорю ей: а вот дрель-то, она, вот скончаетесь, так она кому достанется? Так ему же достанется. Я говорю: так отдайте вы ему сейчас. Зачем ждать вашей кончины? Отдайте сразу же. А что тебе еще, сынок, отдать? И вот это мне не надо забирать. Надо будет, придешь, дырку просверлишь. А так все забирай. По максимуму. Мне вот доводилось бывать в домах таких людей, достаточно верующих, хороших, которые благочестиво ушли из жизни, я удивлялся, ничего лишнего. Стол, стул, чашка, ложка, иконка, книжка. Все. Вот человек какой-то такой простой жизнью жил. Я просто удивлялся. Ничего лишнего. И в то же время, ну, нет ощущения, что здесь какой-то недостаток, какая-то скудность. Здесь все продумано. Все на своих местах. Вот я думаю, что если мы так будем жить, то нашим потомкам не придется складывать все наши вещи в коробку и приносить в храм Божий и говорить: заберите, нам это не нужно.
1: Ну и резюмируя, вот какой из всех тезисов, которые сегодня здесь прозвучало, какую главную мысль стоит вынести слушателям после сегодняшнего разговора?
0: Вот я думаю, что самое главное наследие – это не стараться ничего передать, а просто прожить такую жизнь. Потому что когда мы чего-то стараемся вот делать, оно не получается. Это, знаете, вот как есть такой пример – человеку кладут бревно, и он старается по нему пройти, он проходит на земле бревно. Но если его приподнять, там метра на 2, 3, 4, 5, то он не может перейти. Он старается, конечно же. Вот. Но вот это само по себе старание какая-то такая, я должен там что-то сделать, вот оно, скорее всего, что является помехой, вот именно. А так вот жить, как вот, я не знаю, сказал бы, как река течет, вот человек. Вот она такой в поток такой жизни должен идти, и мы должны постоянно его корректировать, просто этот поток, не задумываясь.

0: То есть даже о том, что мы там оставим, чего нам, нас будут помнить. Я думаю, что это самое лучшее, потому что вот эти мысли немножко такие левые, что как там на меня со стороны посмотрят. Я думаю, что они станут скорее помехой. А вот такая чистая, открытая жизнь, она и будет лучшим примером и лучшим наследством, которое мы оставим своим детям и своим потомкам.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. В уральской столице молитвенно почтили память схиигуменьи Магдалины Досмановой. 29 июля этого года, в день блаженной кончины схиигуменьи Магдалины Досмановой, подвижницы святой жизни, сестры, прихожане крестным ходом вышли на заупокойную литию к могиле матушки Магдалины. После литургии было освящено колево, память матушки, которое после богослужения раздали прихожанам как угощение. Напомню, схиигумена Магдалина была настоятельницей Новотихвинского женского монастыря с 1896 по 1919 год. И сегодня почивает своими останками там же. Многие люди приходят к ней на могилку, чтобы попросить помощь, и получают просимое по вере. Известно немало случаев ее чудесной помощи. Следующая новость выпуска из Казани. Там при поддержке синодального отдела был организован семейный летний лагерь, в котором приняли участие более 70 человек. Лагерь проводился с 14 по 19 июля. Проект «Семейные связи в Людкино» стал одним из победителей грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства синодального отдела по благотворительности. Инициатором проекта стал храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Казанской епархии. Выезд проходил на территории возрождающегося храма святителей Казанских в селе Людкино Казанской епархии. Организаторы отмечают, что подобные выезды проводятся с 2011 года. Совместная молитва, проживание, быт и досуг, общение и взаимопомощь укрепляют связи как внутри семей, так и внутри всей общины. Ну и последнее сообщение выпуска. В Дмитрове и Смоленске состоялся показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух». Показ мультимедийного проекта под названием «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове в рамках мероприятий «Ко дню семьи, любви и верности» на открытых площадках. Данный проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных проектов» при поддержке Фонда культурных инициатив. На большом вертикальном экране зрителям был представлен кинорассказ о семьях и родственниках святых, основанный на иконописном наследии 15-18 веков. Более 140 анимированных фрагментов икон и фресок из крупнейших музейных собраний России рассказали истории Адама и Евы, Ноя, Авраама и Сарры, праведных Иоакима и Анны, святой равноапостольной княгини Ольги, русских княжеских родов и царской династии. Показ сопровождался живым звучанием Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова и камерного хора Московской консерватории имени Чайковского. Премьерный показ мультимедийного проекта «Семьи небесные. Воздух» в Дмитрове состоялся в январе 2025 года в музее имени Андрея Рублева. В течение года проект был представлен в Москве, городах Тульской области, Красноярске, Оренбурге, Архангельске, Ярославле, Смоленске и Кириллове. Общая аудитория превысила 10 тысяч зрителей. А в апреле этого года в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концертный показ проекта. Он открыл серию показов в этом году. Концертную версию увидят жители регионов. Показы пройдут под открытым небом в Коломне, Рязани, Каргополе и других городах. А 6 июля телеканал «Союз» показывал запись премьерного показа проекта, состоявшегося в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольна моя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеев во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Поэтому русский перевод Псалтирии, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода Псалтирии прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
1: В конец, о восьмом дне. Псалом Давида, Псалом 11. «Спаси меня, Господи, ибо умолилось число праведников, ибо оскудела истина у сынов человеческих. Суетное говорит каждый ближнему своему, слова лукавые в сердце его, и от сердца своего говорит он злое. Истребит Господь уста лукавые, язык высокомерный тех, кто говорит, возвеличим себя языком своим, мы владеем устами своими, что нам Господь? Ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, говорит Господь, совершу их спасение и не отступлю. Слова Господни, слова чистые, серебро переплавленное, испытанное в горниле, очищенное семикратно. Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни, и вовеки. Вокруг нас нечестивые ходят. По величию Твоему умножил Ты милость сынам человеческим». В конец, Псалом Давида, Псалом 12. «Доколе, Господи, не забудь меня до конца, доколе будешь отвращать лицо Твое от меня, доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь, доколе возноситься врагу моему надо мной, воззри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну сном смерти, да не скажет враг мой, превозмог я его». Гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь. Я же на милость Твою уповаю. Возрадуется сердце мое, когда спасешь Ты меня. Воспою Господа, сотворившего мне благо. Пою имя Господа Всевышнего. В конец, Псалом Давида, Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и мерзки стали в делах своих, нет творящих благое. Господь преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающие или ищущие Бога. Все уклонились от истины, все негодными стали, нет творящего благое, нет ни единого. Уже ли не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа. Устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных. Над благим намерением нищего посмеялись они, но Господь — упование его. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Господь из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль. В конец, Псалом Давида, Псалом 14. Господи, кто обитать будет в жилище Твоем, и кто поселится на горе святой Твоей? Тот, кто живет непорочно, поступает по правде и говорит истину в сердце своем, кто не лукавствует языком и не творит ближнему своему зла и не внемлет клевете на ближних своих, презирает он человека лукавого, а боящихся Господа хвалит, клянется ближнему своему и не отрекается, серебра своего не дает он в рост и не принимает даров от врага неповинных. Поступающий так не поколеблется вовеки. Надпись на столпе Давида. Псалом 15. «Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю.

сказал я Господу: «Ты, Господь мой, и в дарах моих не нуждаешься». Святым, живущим на земле его, дивно открыл Господь волю свою. Умножились немощи их, но вскоре миновали. Не созову людей проливать кровь жертвенную, не произнесу имен их устами моими. Господь — основа достояния моего, в нем участь моя. Ты даруешь мне достояние мое. Межи мои проходили по прекрасным местам, достояние мое желанно мне. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже ночью наставляло меня сердце мое. Вижу Господа всегда предо мною, ибо Он возле меня, да не поколеблюсь. И вот возвеселилось сердце мое, и возрадовался язык мой, даже плоть моя вселится в землю с упованием, ибо не оставишь ты души моей в аде, и не дашь праведнику твоему познать тление. Поведал ты мне пути жизни, исполнишь меня веселье пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовеки.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. Патриарх Кирилл назвал задачей церкви помочь миллионам крещенных россиян стать деятельными православными христианами. Об этом он заявил в День крещения Руси 28 июля этого года. В частности, он отметил: «Дерево живо, пока здоров его корень. Русская цивилизация своими корнями уходит в православие. Помня об этом, — продолжил святейший перед церковью, — сегодня стоит задача помочь миллионам крещенных соотечественников стать деятельными православными христианами, продолжить великую героическую историю нашего народа, принявшего православие и укрепившегося в истинах православия, и духовно, и интеллектуально, и даже материально. День крещения Руси – это праздник нашей духовной и культурной идентичности, а по-русски говоря, нашей подлинности», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви. Ну и к другим сообщениям выпуска. За 5 дней в Камеруне и Чаде православие приняли более 180 человек. С 12 по 16 июля этого года более 180 человек в африканских государствах Камерун и Чад приняли православную веру в лоне Русской Православной Церкви. Это произошло во время визита в местные общины патриаршего экзархата Африки, благочинного центрального церковного округа Камеруна Павла Атанганы и клириков благочиния Ирия Викентия Сины и Исаака Сумассу. Так, 12 июля более 20 человек были крещены в Петропавловском приходе в северной провинции Камеруна. 15 июля были крещены еще 63 человека, а в другой общине, в Чаде, в эти дни крещение приняли 65 человек, включая старейшину деревни. Кроме того, 16 июля таинство крещения приняли еще 32 жителя, а один человек был принят в православие через миропомазание. Отмечается также, что большинство новокрещенных до принятия православия были анимистами, то есть практиковали культ предков, верили в одушевленность неживых предметов. После принятия крещения старейшины общин и другие новокрещенные выразили радость от вступления в Церковь Христову. Ну и последнее сообщение выпуска. Митрополит Павел лично крестил детей из многодетных семей в Югре. В день крещения Руси митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил таинство крещения для 6 младенцев из многодетных семей в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Инициатива крестить третьих и последующих детей православных югорчан была предложена главой Ханты-Мансийской митрополии в июне этого года. Дети получили в подарок крестильные наборы от Департамента социального развития Югры и детские Евангелия от Ханты-Мансийской епархии. В дальнейшем митрополит Павел планирует лично совершить крещение третьих и последующих детей не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах округа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

0: Слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 3. Мы в ответ на это сказали: мы это сделали ради Царства Небесного. Глава 4. Вопрос Авва Моисея касательно высказанного намерения нашего. На это Авва Моисей ответил: «Вы хорошо сказали о конце, но не сказали, какова та цель, взирая на которую и не уклоняясь от правого пути, мы можем получить Царство Небесное». Когда мы признались, что не знаем, старец отвечал: «Конец нашего обета, как сказано, есть Царство Божие, а назначение наше, то есть цель, — чистота сердца, без которой невозможно достичь этого конца. Эта цель общая всем, а собственная частная цель монашества есть усовершенствование в любви». Смотри ниже главу 6. Потому монашество есть состояние людей, стремящихся к христианскому совершенству при исполнении обетов нищеты, воздержания, послушания. Это совершенство состоит в том, чтобы, устранив от себя все препятствия к любви Божией, послушанием посвятив себя Богу, посредством любви соединиться с Ним. Итак, к этой цели да будет всегда устремлен ум наш, и если случится, что сердце наше несколько уклонится от правого пути, мы тотчас обратим его и, как бы по правилу архитекторского искусства, направим к цели. Глава 5. Все нужно направлять к определенной цели. И апостол Павел утверждает, что конец нашего обета есть жизнь вечная, говоря: «Плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» к Римлянам 6:22. А цель наша есть чистота сердца, в которую он справедливо называет святостью, без которой вышесказанный конец не может быть достигнут. Он так сказал другими словами: «Цель ваша в чистоте сердца, а конец — жизнь вечная». Касательно этого назначения он в другом месте само имя, то есть цель, знаменательно выразил, говоря так: «Заднее забывая и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия» к Филиппийцам 3:13-14. Итак, что может вести нас к этой цели, то есть чистоте сердца? Тому всею силою и надо последовать. А что отвлекает от нее, того надо избегать, как вредного и гибельного. Ибо для этой цели мы все переносим и делаем. Для нее все оставляем — родители, отечество, достоинство, богатство, забавы и удовольствия этого мира, чтобы приобрести постоянную чистоту сердца. Итак, этой целью все наши действия и помыслы всегда должны направляться к достижению ее. Если же она не будет постоянно находиться перед нашими взорами, то не только все наши труды останутся пустыми, непостоянными, напрасными, без всякой пользы, но и все помыслы будут различны и противоречивы. Ибо духу, не имеющему куда стремиться и к чему в первую очередь прилепляться, необходимо ежечасно и ежеминутно изменяться из-за разнообразия встречающихся впечатлений. Необходимо всегда преобразовываться в первое попавшееся состояние. В добротолюбии это переведено: если же забудем эту цель, то обязательно нам, как идущим во тьме и непрямым путем, часто спотыкаться и многократно заблуждать. Глава 6. О тех, которые, отрекшись от мира, без любви стремятся к совершенству. Оттого и зависело, что некоторые, презрев огромные богатства этого мира, и не только многие тысячи золота и серебра, но и множество поместий, после, как мы видели, возмущались гневом из-за ножичка, грифеля, иглы и пищевого пера. Они не возмущались бы из-за таких маловажных вещей, если бы помнили цель, для которой отреклись от большего и драгоценного имущества. Некоторые часто с такой ревностью берегут книгу, что не позволяют никому хоть немного почитать, даже прикоснуться, и потому находят поводы к нетерпеливости и смерти там, где должны приобретать терпение и любовь. И хотя все свои богатства из любви к Христу расточили, Однако, удерживая прежнее пристрастие сердца к вещам маловажным и по их поводу иногда гневаясь, во всем остаются бесплодными, пустыми, так как будто они не имели апостольской любви. Блаженный апостол, предвидя это в духе, говорит: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Этим ясно доказывается, что совершенство не приходит тотчас нищетою, расточением всех богатств или с отвержением достоинств, а состоит в любви, свойство которой апостол описывает, и которое состоит только в чистоте сердца. 1 Коринфянам 13:4 по 6. Ибо что иное значит не завидовать, не превозноситься, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, не радоваться неправде и прочее, как то, чтобы всегда приносить Богу сердце совершенное, чистое, и охранять его от всех возмущений. Глава 7. О желании спокойствия сердца. Итак, для этой чистоты нам следует все делать и желать. Для нее в пустыню надо удаляться. Для нее нужно предпринимать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и другие добродетели, чтобы через них сделать и сохранить сердце наше чистым от всех вредных страстей. И если по требованию какого-либо нужного и предпринимаемого для Бога дела мы вынуждены оставить их, то есть пост, бдение и прочее, то не следует нам впадать в скорбь, гнев или негодование, для подавления которых мы должны будем совершать пост, бдение и прочее. Ибо не столько приобретаем от поста, сколько теряем от гнева, и не столько получаем пользы от чтения, сколько вреда от презрения брата. Итак, посты, бдения, отшельничество, размышления о Священном Писании нужны для главной цели, то есть чистоты сердца, которая есть любовь, и из-за них нельзя нарушать эту главную добродетель, при сохранении которой в целости и невредимости у нас не будет никакого недостатка, если бы по необходимости и было опущено что-нибудь из сказанных подвигов. Также не принесет никакой пользы исполнение всего этого, если не будет у нас главной добродетели, любви, для которой все то должно совершаться. Всякий старается устроить себе орудие какого-либо искусства, не для того, чтобы они праздно лежали, и пользу, какую эти орудия могли бы доставить, видит не в одном лишь обладании ими, а чтобы с их помощью сделать искусственное дело, для которого они служат пособием. Итак, посты, бдения, упражнения в Священном Писании, нищета, расточение всего имущества не составляют совершенства, но только средство к совершенству, поскольку не в них состоит конец жизни монашеской, но посредством их достигается конец. Напрасно упражняется в них тот, кто, довольствуясь ими как высшим благом, внимание своего сердца привязывает только к ним, и ревность к добродетели не будет простирать к достижению конца, для которого их надо желать. Это значило бы иметь орудие для искусства и не знать его цели, в которой состоит весь плод. Итак, всего, что может возмущать чистоту и спокойствие нашего духа, следует избегать как вредного, даже если кажется полезным и необходимым. Соблюдая это правило, мы можем избежать уклонения во всякие погрешности и развлечения и прямым путем достигнуть желаемого конца. Глава 8. Главное старание должно относиться к созерцанию божественных предметов, которое поясняется подобием Марии и Марфы. Итак, главное старание у нас, постоянно желаемое, неизменное назначение, цель сердца, должно состоять в том, чтобы дух всегда прилеплялся к божественным предметам и к Богу, а все прочее, не имеющее отношения к этому, хотя бы и казалось великим, следует считать вторым или низшим, или даже вредным. Дело это прекрасно изображается в Евангелии, в лице Марфы и Марии, от Луки, глава 10. Марфа, хотя и святым делом занималась, так как услуживала самому Господу и его ученикам, а Мария, внимая только духовному учению, сидела у ног Иисуса, целуя их, мазала маслом доброго исповедания. Однако Господь предпочитает последнюю первой, потому что она избрала лучшую долю, и притом такую, которая никогда не может быть отнята у нее. Ибо когда Марфа, занятая благочестивую работой и распоряжением, трудилась, и, видя, что она одна не может успеть в таком служении, просила у Господа помощи сестры, говоря: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Там же стих сороковой.

утверждаем, что их нужно считать второстепенными по достоинству, потому что все они совершаются для одного созерцания. Ибо Господь, говоря «заботишься и суетишься о многом, а нужно немного или даже только одно», устанавливает высшее благо не в деятельном, хотя и похвальном труде, изобилующем многими плодами, а в созерцании Бога, которое просто и одно только есть, утверждает, что немногое нужно для совершенного блаженства, то есть созерцание, которое соблюдается сперва в созерцании немногих святых предметов, таким образом восходя на пути совершенствования, приходит и к тому, что называется единым, то есть видению одного Бога при помощи Его, чтобы с превосходством совершив дела и дивные служения святых, наслаждался знанием и великолепием уже одного Бога. Следовательно, Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Это необходимо рассмотреть внимательнее. Когда Господь сказал «Мария избрала благую часть», хотя о Марфе умолчал и, по-видимому, никак не укорил ее. Однако, хваля Марию, он тем показал, что Марфу считает ниже ее. Опять словами, которая не отнимется от ней, он показывает, что от Марфы доля ее может быть отнята, ибо телесное служение не может постоянно пребывать с человеком, а служение Марии никогда не может кончиться. Глава 9. Вопрос. Как упражнения в добродетелях не пребудут с людьми? Герман. Этим мы, очень смутившись, сказали, что же, труд постов, упражнения в чтении, дела милосердия, правды, благочестия, человеколюбия, неужели отнимутся у нас и не пребудут со своими творцами? Особенно, когда сам Господь обещает Царство Небесное за эти дела, говоря «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждала вы напоили меня» и прочее. От Матфея 25, 34 и 35. Как же отнимется то, что вводит делателей своих в Царство Небесное? Глава 10. Ответ. Не отнимется награда, но прекратится действие. Моисей. Я не сказал, что отнимется награда за доброе дело. По словам Господа, кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. От Матфея 10, 42. Но говорю, что должно прекратиться то дело, совершение которого требует телесная необходимость или укрощение плоти, или неравенство в этом мире. Упражнения в чтении, прискорбный пост для очищения сердца и изнурения плоти полезны только в настоящей жизни, пока плоть похотствует против духа. Мы видим, что они иногда и в настоящей жизни не нужны бывают для тех, которые ослаблены чрезмерным трудом или телесной болезнью, или старостью, и человеку невозможно постоянно упражняться в них. Тем более они прекратятся в будущей жизни – когда тленное облечется в нетление, и тело это, ныне животное, воскреснет духовным, и плоть уже не будет такой, чтобы похотствовать против духа. Об этом блаженный апостол ясно говорит. Телесное упражнение мало полезно, а благочестие, под которым без сомнения понимается любовь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 к Тимофею 4, 8. Это упражнение называется малополезным, значит, упражняться в нем можно не в любое время, и оно одно само по себе не может доставить трудящемуся высшее совершенство, ибо мало может относиться к тому и другому, то есть и к краткости времени, потому что телесное упражнение не может человеку сопутствовать вечно, как в настоящей, так и в будущей жизни, или к малости пользы, которая приобретается от телесного упражнения, потому что изнурение тела составляет некоторое начало преуспевания, а не само совершенство любви, которое имеет обетование жизни настоящей и будущей. Упражнения в вышеупомянутых делах мы считаем необходимым

0: потому что без них невозможно взойти наверх совершенства любви. Также и дела благочестия и милосердия необходимы в этом времени, пока еще господствует неравенство между людьми. Совершение их и здесь было бы не нужно, если бы не было столько бедных, нуждающихся и немощных. Это произошло от несправедливости людей, именно тех, которые завладевают тем, что общим Творцом даровано всем, только для своей потребности, однако держат без употребления. Следовательно, пока в этом мире будет продолжаться такое неравенство, действие это необходимо и полезно для упражняющегося, предоставляя доброму расположению и благочестивой воле награду вечного наследия. А в будущем веке, после воцарения равенства, оно прекратится. Когда уже не будет неравенства, из-за которого эти дела должны совершаться ныне, то все от этой разнообразной деятельности будут переходить к любви Божией и созерцанию божественных предметов при постоянном очищении сердца. Кто еще в этом веке посвятил себя этому делу, со всем усердием и всеми силами стараясь очистить дух, тот и после сложения бренной плоти, пребывая в этом же деле, достигнет обетования Господа Спасителя, о котором говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Глава 11. О вечности любви. И что удивительного, если вышеупомянутые обязанности прекратятся, когда святой апостол пишет, что и высшие дарования Святаго Духа прекратятся, а любовь одна без конца пребудет. Хотя и пророчества, говорит он, прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Все дары даются на время для нуждающегося. После распоряжения, для которого даются, они без сомнения тотчас прекратятся. А любовь никаким временем не будет прервана, ибо не только в настоящем мире действует в нас с пользою, но и в будущем, после отложения плоти телесной, она будет пребывать гораздо действеннее, никаким недостатком не будет ослабляться, но при постоянной чистоте пламеннее и искреннее будет прилепляться к Богу. Глава 12. Вопрос о непрерывности духовного созерцания. Герман. Кто же, облеченный слабой плотью, может всегда заниматься этим созерцанием, так, чтобы никогда не думать о приходе брата, о посещении больного, о рукоделии или о человеколюбии, или принятии странников, или посещении другими, и о прочих необходимых и неизбежных потребностях тела? Наконец, как может разум человеческий всегда видеть невидимого и непостижимого Бога и быть неразлучен с Ним? Мы желали бы знать это. Глава 13. Ответ о направлении сердца к Богу и о царстве Бога и дьявола. Моисей. Правда, таким образом, как вы говорите, невозможно человеку, связанному немощью плоти, непрестанно созерцать Бога и быть неразлучным с Ним. Но нам следует знать, куда мы должны устремлять внимание нашего ума, какой цели всегда обращать взор нашей души. Когда дух наш сможет достигнуть ее, то радуется, а если удалиться от нее, то скорбит и вздыхает, и всякий раз чувствует себя удалившимся от высочайшего блага, как только отвернет свой взор от него, считая прелюбодеянием даже кратковременное удаление от созерцания Христа. Когда взор наш хоть немного уклонится от него, то, обратив опять очи сердца к нему, как бы по прямой линии устремим взор ума. Все заключается в святилище души. Когда дьявол будет изгнан отсюда, и страсти уже не будут в ней царствовать, то устанавливается в нас Царство Божие, как говорится в Евангелии. Не придет Царствие Божие приметным видимым образом, и не скажут: «Вот оно здесь» или «Вот там». «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. А внутри нас ничто иное может быть, как знание или неведение истины и любовь к порокам или добродетелям, которыми мы устраиваем в сердце царство или дьяволу, или Христу. Качество этого царства описывает и апостол, говоря: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Итак, если Царство Божие внутри нас находится, и это Царство есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, тот без сомнения находится в Царстве Божием. И напротив, которые живут в неправде, раздоре и печали, производящей смерть, те находятся в царстве дьявола, в аду и смерти. Ибо этими признаками различается царство Божие и дьявола. И точно, если возвышенным взглядом ума будем рассматривать то состояние, в котором живут небесные горние силы, которые истинно пребывают в Царстве Божием, то должны будем признать, что состояние это не иное, как вечная и непрестанная радость. Ибо что столь свойственно и пристойно истинному блаженству, как неспокойствие постоянное и радость вечная? И это, вернее, подтверждается не моею догадкою, а свидетельством самого Бога, который качество и состояние этого царства ясно изображает так: «Вот я творю новые небеса и новую землю, а прежние не будут уже вспоминаемы и не придут на ум, но будете радоваться и веселиться во веки веков о том, что я творю». Книга пророка Исаии, глава 65, стихи 17 и 18. Опять: «Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». Исаия 51, 3. «И будет месяц от месяца, и суббота от субботы». Исаия 66, 23. Еще: «Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся». Исаия 35, 10. И если еще яснее хотите узнать о пребывании в городе святых, то слушайте, что Господь говорит к самому Иерусалиму: «И поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Уже не будет солнца служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей. Не закатится уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Исаия 60, 17 по 20. И потому блаженный апостол не просто всякую вообще радость называет Царством Божиим, но только ту, которая в Духе Святом. Ибо он знает, что бывает и другая, достойная порицания. Радость, о которой говорится: «Мир возрадуется» от Иоанна 16, 20. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете» от Луки 6, 25. Царство Небесное трояко надо понимать. Или так, что в нем будут царствовать небеса, то есть святые над другими подчиненными, как говорится: «Ты будь над пятью городами, ты возьми в управление 10 городов» от Луки 19, 17 и 19. Также Господь говорил ученикам: «Сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых» от Матфея 19, 28. Или сами небеса будут царством Христовым, когда будет покорено ему все, и Бог будет все во всех. 1 Коринфянам 15, 28. Или святые на небесах будут царствовать с Господом.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте! В детском оздоровительном лагере «Бригантина» состоялась православная смена. 184 ребенка из воскресных школ Екатеринбургской епархии отдыхали в Сосновом Бору на берегу реки Сысерть. Воспитателями и вожатыми стали педагоги и выпускники приходских школ. В этом году смена была посвящена семейным ценностям и завершилась празднованием Дня святых благоверных князей Петра и Февронии. Как и любое мероприятие, эта православная смена готовилась заранее. Вожатые стали одним организмом. Воспитатели и вожатые в отряде смогли научиться работать сплоченно, согласованно и командно. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу. В течение смены работали православные кружки. Дети регулярно исповедовались, был проведен чин прощения. Ежедневно читалось утреннее и вечернее правила. Состоялись две божественные литургии, в которых принимали участие алтарники, чтецы и певчие разных приходов. Также прошли встречи со священниками. Ребята читали и разбирали смысл Евангелия. Также готовили концерты, участвовали в вечерках, интеллектуальных играх и спортивных состязаниях. За две недели ребята стали не просто сменой, а одной дружной семьей. Они подставляли друг другу плечи, помогали в трудной ситуации и были сплоченными на концертах. Отмечается в сообщении. Ну и следующее сообщение выпуска. Празднование Дня города в Екатеринбурге началось с молебна у часовни Святой Екатерины. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил благодарственный молебен в храме часовни Святой Великомученицы Екатерины в историческом центре уральской столицы 1 августа в 10 часов. Богослужение открыло череду торжеств в честь Дня города. Дореволюционная традиция начинать общегородские торжества с молебна была возрождена год назад. В прошлом году с такой инициативой выступили члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Напомню, что храм во имя Святой Екатерины – это первый православный храм города, построенный одновременно с крепостью Екатеринбурга, как крупного промышленного и культурного города. А возрождение храма началось в 1997 году. В 2012 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил создание прихода, а в 2014, в день Пасхи Господней, в часовне Святой Екатерины состоялась первая за годы божественная литургия. С тех пор она совершается в храме еженедельно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим говорить про лечение депрессии и панических атак. И у меня в гостях, а точнее на телефонной связи с нашей студией, врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. С ним мы продолжаем разговаривать про эти недуги. Алексей Петрович, вот в основном такие заболевания лечатся либо транквилизаторами, либо антидепрессантами. Про эти таблетки существует очень много всяких мифов. Вот в чем разница между этими препаратами, вообще что это за препараты, как они действуют, и что про них надо знать из того, что явно неправда?
1: Между антидепрессантами и транквилизаторами, это, если не углубляться в фармакологию, то антидепрессанты уровень серотонина, то есть они обеспечивают его обратный захват, и чтобы определенный пул в организме сохранялся, который влияет на настроение. А транквилизаторы – это все-таки успокоительные, то есть они действуют на другие рецепторы, их основная задача — снять вот эти панические атаки и успокоиться. Это принципиальное различие между этими.

0: пациенту о возможности появления таких побочных эффектов, которые являются просто особенностью препаратов, они так работают. И первую неделю, если совсем не, вот, оно не вызывает дискомфорт, то пациенту надо именно вот как бы колею, да, то есть чтобы антидепрессант начал работать, и уже там дальше будет проще. А эффект антидепрессанта на 4-й неделе начинается, то есть его вот максимальный эффект. Тут либо варьируется доза, либо подбирается другой вид препаратов, да. А обычно просто пациенты, почувствовав это, начинают бросать препараты, к доктору больше не. Второй, популярный миф — это о том, что с них не слезть. Это никакой не наркотик, не алкоголь, то есть не какая-то не зависимость именно химическая. А, то есть они пьются долго, да, от года и больше, да, и потом, если наступает эффект, с них легко можно, снижая дозу, просто уйти, да. Вот, поэтому вот это второй популярный миф о том, что они, вызывают какую-то зависимость, и с них не слезть. Человека в овощ. То есть якобы использование антидепрессантов и транквилизаторов влияет на когнитивные функции, что человек начинает тупить, и вообще они как бы снизят, их интеллектуальную способность. Так вот, наоборот, снижение симптомов депрессии улучшает когнитивные возможности человека. То есть он, когда уходит из депрессии, он начинает лучше думать. Вот это три основных популярных мифа, которые вот просто людей пугают, и поэтому они не обращаются именно вот к психотерапевтам или при назначении неврологом антидепрессантов категорически отказываются начинать принимать эту группу препаратов. Или купив, почитав побочные эффекты, а их там много всегда описано, потому что это препарат. Во-первых, чем больше побочных эффектов описано, тем препарат более изучен. Вот. А базовые антидепрессанты у них с 70 лет, они с 50-х годов уже используются. Вот, ужасные, это значит, что препарат проверенный. Но прочитав это все, не принимают, проявится. А побочный эффект может быть у любого. Поэтому так вот.
1: Но при подобных заболеваниях еще ведь и снижение качества жизни происходит.
0: Конечно, это во-первых. И это снижение бытовой активности, человек начинает бояться находиться в определенных местах, которые вызывают у него панические атаки. Именно с депрессией в этом плане проще, то есть она ровно идет. Панические атаки, они вот непонятно, когда у тебя будут. Человек начинает постоянно находиться в тревоге, что больше усиливает именно вероятность рецидива. Вот именно. При депрессии там тоже как бы качество жизни снижается за счет, если в плане работы, то меньше продуктивности, в плане социальных контактов люди просто не хотят с кем общаться и все.
1: Есть ли какие-то особые противопоказания при таких диагнозах? Например, нельзя там водить машину или еще что-то такое?
0: Диагнозы, нет противопоказаний. То есть это, конечно, есть вид определенных работ, которые определяются определенными приказами, да? То есть есть приказы по медицинскому свидетельству, если диагноз там установлен, как-то вот таких противопоказаний нет, это самоограничение. То есть если ты понимаешь, что ты не лечишь панические атаки, они у тебя часто возникают, наверное, там на высоте работать не рекомендовано, да? Не рекомендовано там длительное использование транспорта, то есть работа с движущими механизмами. Но это такое ограничение, как бы оно не...
1: Что есть профилактика подобных болезней и вообще существует ли она?
0: Простой совет, но самый сложно выполнимый – это благоприятный эмоциональный фон. Создание благоприятного эмоционального фона вокруг себя – это сложнее всего создать. То есть это надо, чтобы и в семье было все ровно, и на работе. А это сложно, и так редко бывает, потому что жизнь у нас довольно-таки активная, большое количество социальных контактов, поэтому это как бы самый главный профилактический момент, и самый сложно выполнимый. Вот поэтому. То есть это, грубо говоря, вот эмоциональный комфорт создавать, да? Вот, поэтому вторые профилактические моменты, это прежде всего понимание, что если есть какие-то соматические болезни, там, допустим, анемия, гипотиреоз, там, недостаток ферритина, то риск развития депрессии, он как бы косвенный, опосредованный, но возможен этих состояний. Особенно, вот, допустим, панические атаки, они часто, вот, когда возникают, мы начинаем исследовать щитовидную железу, потому что при тиреотоксикозах, при гипотиреозах, бывает действительно провокация панических атак. Тогда они в контексте именно самого заболевания. Поэтому профилактика – это лечение сопутствующих заболеваний, которые у человека имеются.
1: Насколько вообще от самого человека зависит возникновение вот таких вот состояний, заболеваний? Да? Понятно, что эмоциональный фон важен, но вот у кого-то

0: есть возможность создать его себе, а у кого-то нету. И потом, даже у людей, у которых, скажем так, нервная работа, не знаю, там дети, что-то еще, не у всех ведь возникают депрессии и панические атаки. А бывает, что у человека вроде как все хорошо внешне, а все равно вот какие-то депрессивные состояния присутствуют. Вот от чего все-таки это больше зависит?
1: Зависит от социальной среды, в которой человек воспитывался, и от собственного, так сказать, ну, эмоционального настроя, собственного, то есть психотипа. То есть есть же там разные люди, сангвиники, меланхолики, холерики, там, допустим, флегматики. То есть меланхолики чаще склонны к депрессиям, да? Вот, холерики, так как они высоко возбудимы, у них панические атаки чаще бывают, то есть они возбуждены, то есть по психотипу своего. Социальной среды, вот, скорее всего, ну и от собственных, так сказать, психологических особенностей человека.
0: Но если к хорошим новостям, я так понимаю, что можно полностью все это вылечить.
1: Сейчас разработаны вообще стандарты клинические по лечению депрессии и панических атак. То есть это подобрана терапия, грамотная, причем многоступенчатая. То есть разные варианты люди используют и реально вылечиваются. Но главный компонент – это поведенческие расстройства. То есть коррекция поведенческих расстройств, поведенческая терапия, то есть, допустим, гипнотерапия, то есть это все не только таблетки, но это еще комплекс работы именно с психикой. И люди излечиваются, вот, а потом уже, если они начинают понимать факторы, которые вызывают триггеры, то есть знания провокаторов, они, конечно, помогают человеку избегать этих моментов, и все. То есть если человек постоянно работает над собой, понимает эту проблему, принимает препараты, то спокойно лечится, живет. И вот панические атаки тоже хорошо научились лечить. Главное желание человека и не бояться психотерапевтов, не бояться, это сам врач, который будет помогать вот эти все моменты лечить. Потому что неврологи ограничиваются таблетками. Психотерапевты уже часто жалуются, что неврологи вот поназначали препараты, нам приходится потом менять. Поэтому, как бы, конечно, сразу надо понимать, что вот панические атаки, они чем опасны, как я говорю, вождение автомобиля, да, то есть фактор – это фактор, который, допустим, во время возникновения панической атаки может быть повышена травматизация от внешних причин, то есть это попадание в дорожно-транспортное происшествие – это внешняя причина все-таки, да, то есть которая может провоцировать действительно и летальные исходы, и травмы других людей. Поэтому так вот, то есть это тоже немаловажно. Депрессия, она снижает уровень внимательности, уровень вот этой, как говорится, концентрации, что тоже может провоцировать именно травматизацию повышенную, да, допустим. То есть невнимательность при работе с движущимися механизмами может вызвать травматизацию как самого человека, так и других участников процесса. Поэтому это тоже вот немаловажно. Хотя к этому как бы, ну вот прямой связи многие не видят, но она есть. Резюмируя все вышесказанное, самые главные первые симптомы – это апатия, это ангедония, то есть простым языком человек перестает получать удовольствие от тех вещей, которые раньше у него это вызывали. Вот. И третье, вот это мысли, которые негативизм, ну, как сказать, несущие негативизм, то есть это какое-то представление о будущем фатальное, да, то есть это неприятные мысли, даже вплоть до мыслей о очень нехороших вещах, да. Вот, поэтому это главные симптомы. При появлении их советую сразу же обращаться к психотерапевту. Потому что это, во-первых, сократит путь, потому что в любом случае невролог, который грамотно терапию назначает, он еще и рекомендует консультацию психолога-психотерапевта. То есть это сократит вот этот путь до, собственно, правильно назначенной терапии.
0: Ну вот. На этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией находился врач-невролог 20-й городской больницы города Екатеринбурга Алексей Петрович Камолов. Говорили про лечение депрессии и панических атак. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Не болейте и оставайтесь с нами.
2: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать и песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю. Радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою. Радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус, пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего. Радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже соусерден творить ее, тебе же, хранителя моего, да не пристану восхвалять сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить Ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждаяй. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляяй. Радуйся, страдания го и крестную смерть в память мою вперяяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучаяй. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить имя наставляяй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать ему, утешителю уверяя имя. Радуйся, мыслью о вездесущей Боже всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляяй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешаяй. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашаяй. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянного божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, як очишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцалы для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего, и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми быть убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метеца, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобный духси поднебесний, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся, противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся, порождение их, гордость и ненависть, из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей их моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Богатечней и лучезарней звезде, путеводившей древле волхвы, на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тебя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращайши. Радуйся, яко просиши всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собезакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарут мне время ко исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби Бо и напастях. Я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение мое. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя мя, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, и ремь спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием, на Господа Бога укрепляя мя. Радуйся скорби и болезни мужественне, преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага, в сеть отчаяния уловить имя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, во утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козни дьявола, и приготовляешь имя делы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасной песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь, и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвязаемый взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие приснами оставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь меня прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатьми приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти, не исправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие мое прощение и во гласе радование воспевайте Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умным о часе моим горький, и страшный час смертный представляя. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той присной ми напоминая. Радуйся на кижды день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучая. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляя. Радуйся душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождая. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещая. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогая. Радуйся, вся благо земное быть и привременно, и скоро приходящими показуя. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечи, аки тени приходящие, искать возбраняя ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть во глубину адову, тем же молютися, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, иде же лица ангельские радостнее сретают восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Ведь действующий язык не может изречи, я же

яко никогда же лишаешь имя Твоей помощи и заступления, радуйся, яко от сна восстающими подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя, радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь, радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать, и радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися, радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, и в уме держать ими побуждаешь, радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь, радуйся, яко от празднословия, многоглаголния, паче же кощунствами удерживаешь, радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь, радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися, радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сон и мечтаний, отгоняешь, радуйся, яко воспрещаешь имя от любопраздностного стремления, его очью моего целомудренный стыд влагаешь, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой».

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на сие божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское намя нападения, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютко миродержца нападения от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти в воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильно есть пред Богом, еже невежным и быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне, радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пени сей аще яд усердие мое готи приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!

Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и несьми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искренню любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ми прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и много снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволю бо приятий, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко вы научишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя, совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, и способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою. Радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос, пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора, псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

0: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат рассказы «Лодки и пчелы» из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова.
2: Лодки. Летом, когда в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники по грибы, ягоды, на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов вдосталь. Правда, с грибами однообразие, белые все, разве что осенью волнушки еще, да немного рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами на выбор. Земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морожка, дикая смородина, красная и черная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то, вроде толокнянки или боярышника. Может, что и забыл. Да, есть даже редкое по нынешним временам чудо – княженика, крохотная ягодка с несравненным неземным ароматом. Сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата. Очень уж маленькая, к сожалению. Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы, наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях, а комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой осветить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется километров за 30, и машину за мной пренепременно пришлют. На завтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на божий свет. Из потолка до сих пор торчал кованный крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему – зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошенная эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а, возможно, дед или бабушка. Столь древней была изба. Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю северного сложения метров с десяток по фасаду, с 25 от конца до конца и в двух ярусах, то есть 500 метров квадратных, да чердак еще, да подполье. Освещая такие сооружения, я поначалу то и дело попадал в безнадежность. Хожу, хожу себе, краплю и краплю, и вдруг заплутаю. Кругом дверь, лестница, как на корабле. Куда идти? Тут корова, там теленок, это овцы, это козел, гад. Толкаешься во все стороны среди цыплят, поросят и кошек, пока людей не найдешь. Потом уж я без провожатых за такое дело не брался. Не ровен час забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя позабудут. Вот в такой избе угостились мы крепким душистым чаем. Женщина, она только что родом здешняя, а так ведь с молодых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Миры, что в Ликии. Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу?
3: Да, я хоть и маленькой была, но хорошо помню иконку Николы Зимнего и лампадку. Правда, лампадка в мои годы уже не светила, а потом все куда-то исчезло. Но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли. Только валуны от фундамента и сохранились.
2: Действительно, четыре краеугольных камня лежали на своих основоположных местах. Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святою водою, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось, в прежние времена располагалось кладбище. Здесь редко где встретишь могилу старше 60-х годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем неперспективности деревень, завершилась полной победой. И вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, с ними заодно и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, ветви которого по здешнему вице пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной, обескураживающей своей молниеносностью битвы под стягом нерентабельности коллективных хозяйств. А тогда колхозы еще существовали и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке. Надобно было осветить крест, напоминавший о тех, кто смиренно покоился под ногами. Потом вернулись в деревню и освещали столбик на месте другой часовенки в честь Казанской иконы Божией Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами. «А чего они, спрашиваю, с такой охотой туда прыгают?»
3: «Племянник мой сбрасывает». «Он немножко того», и постучала указательным пальцем по виску. «Нынче и в армии его не взяли». «Никого из нашей деревни не взяли. Трое призывников, и ни один не сгодился», — разговаривала она отрывисто и торопливо. «Из отцовского поколения все мужчины деревни ушли на войну. Из моего поколения все парни служили в армии, некоторые даже на флоте. А теперь мы уже не дадим защитников родине. Остались одни дураки. Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверить оружие. А кого они нарожают? Если нарожают, конечно. Говорю брату, батюшка приедет, хоть сына-то окрестил бы. Он чуть ли не с кулаками на меня набросился. Хотя столбики и крест сам делал, заводку, правда. Но креститься, говорит, и заводку не буду. И сына не дал крестить. Николину часовню, между прочим, брат испалил. Когда пришли столбик вкапывать, думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся, а он словно колода бездушная. Вообще-то у нас все некрещенные, разве что старушка одна. Да и я крестился совсем недавно в Москве».
2: Спросил, кто она по профессии. Где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом?
3: «Начальник смены на телеграфе. А до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой и без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен. Где раздобыть лес, тес, кровельное железо, у кого заказать иконы. Я уже не успевал принимать телеграммы и потому решился переключить аппарат. У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть?
4: Осветить дом, пообедать, а потом шофер отвезет вас».
2: «Он хоть дождется?»
4: «Конечно, сосед, дальний родственник, в кинопрокате работает. Машину ему на весь день дали».
2: И пошли мы освещать ее хоромину. Это был пятый подряд молебен, язык у меня стал заплетаться. Бродили, бродили по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закутам, клетушкам
4: и опустевшим хлевам. Торопыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь, счет которым давно потерялся. «И последнее», — объявила она, — «сеновал». Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик, хватит ли святой водицы для окропления. Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала. «У меня есть крещенское, сейчас принесу, только стойте на месте, не уходите никуда», и убежала. Это был старинный северный сеновал, широченными воротами для взвоза, наклонного помоста, по которому лошадь могла взвести сюда на второй этаж телегу или же сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался. Наполнив ковшик, я обошел скрапилом выметенный сеновал. Лишь в одном уголке лежал клочок пересохшей травы, кошенный, вероятно, еще родителями хозяйки. Стадион. Да, футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка как раз поместится. И зрителям места хватит. Когда-то здесь и взаправду был стадион, улыбнулась она. Отец летом на косилке работал, приносил зайчат, маленьких. Мы с братом выкармливали их. Мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче. К зиме они вырастали и устраивали гонки. По стенам, потолку, ну, по кровле. Дом был крыт еловыми досками, вот они по этим доскам снизу, изнутри, и носились ушками вниз. Смешно? Жили они свободно, могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали, так по огороду. Весь снег перебаламутят и опять в дом, а весной уходили. Сначала на день, на два, а потом навсегда. Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь. Он замрет и уставится на тебя. А ты думаешь, может, это твой выкормыш? Они ведь почти ручными становились. Даже погладить себя иногда разрешали. Скотина к ним относилась нормально. Собачка у нас была спокойная такая, вообще в ней.

0: Тут и оно. Все попрятались. Креста боятся. И дома в Москве у меня то же самое. Никто в церковь не ходит. Беда. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти? Батюшка, который меня крестил, говорил, что Господь нынче дал каждой русской семье, ну, фамилии, роду, по одному верующему. Это, говорит, как после кораблекрушения. Болтухаются люди в океане небольшими такими кучками. Батюшка как-то покрасивее говорил, но я слово забыла. И вдруг одному из каждой кучки дается лодка. И все могут спастись, места хватит. Он протягивает им руки, но они отворачиваются и, зная себе, плюхают ладошками по волнам, мол, сами выплывем. Вот так батюшка говорил. А вы что на это скажете? Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав. Но тогда человек, который в лодке, ну, который уверовал, будет держать ответ за них на страшном суде?
1: Понятно, что прежде всего
0: спросится с тех, кто отказался спасаться. Но если этот в лодке работу свою будет делать неважно, как вы полагаете? А у меня ничего не получается. Бьюсь, никакого толку. Да не терзайтесь, говорю, все идет нормально, и в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится. Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки, пытаясь определить, который из них более прочих мешает ей в благом деле лодочного спасательства. «Веслами, говорю, сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить». Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы, наконец, пошли обедать. Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка молодец. Оберегая неокрепшую душу новообращенной, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем, сдается, что они довольно определенны. Коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденушки за край видимого горизонта, не останется никого, кто бы мог протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти – наша последняя надежда, последний шанс. Пчелы. Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на 300 южнее, пожалуйста, есть и вишни, и яблони, а у нас нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели. Снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою. Однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели. Поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна, бесповоротная. Но опять очень неторопливая. Ночные холода продолжаются едва ли не до июля, а в сентябре случаются первые утренники, то есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность. И вот один авантюристический человек, слывший отъявленным пчеловодом, пригласил меня осветить пасеку. Никогда ранее знакомства с пчелами водить мне не приходилось, но в требнике чин освещения пчел наличествует. Так что, думаю я себе, и до меня, батюшки,

0: как-то справлялись. И не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно. Приезжаем. 40 ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальные молитвословия, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Ну что делать? Пошел окроплять места вся. Иду словно во сне, а они как пули туда-сюда пролетают. Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы. Глядь, и паки окропляет место пчел. Пошел паки уже посмелее. Чувствую, дело делается не просто так, а охранительно. Все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, и они дали ему печеные рыбы и от пчел сот. А следом новые указания: и паки кропит место пчел. Тут уж я выступил совершенно спокойно. Размахался кропилом так, что для них вроде как ливень произошел, но ничего, не рассердились нисколько. Вот уж, думаю, воистину твари Божьи претерпели меня, не ужалили. И не от разума это у них.
1: Ну зачем им действительно такие маленькие головешки
0: человеческими проблемами забивать? А от неукоснительного хождения пред Творцом и, значит, всегдашней готовности к послушанию Его воли. Есть чему поучиться. Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель, учиться можно у всех, даже у свиньи. Жрет любую гадость и все обращает в наилучайший продукт.

В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Лодки и пчелы» из книги «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Продолжение следует.

В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

И сказал Господь Симону Петру: «Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих?» «Ей, Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры.
1: Сегодня поговорим про наследство веры. Что именно, кроме икон, молитвословов, нужно или не нужно передать своим детям и внукам? Ну, то есть, может быть, какую-то церковную утварь, а может и какие-то навыки, например, прощать, радоваться, любить, любить богослужение, какие-то, может быть, убеждения христианин должен после себя оставить и передать. Батюшка, вот как вам кажется, что в первую очередь должен стараться, на что направлять свои старания должен христианин в плане, ну, какого-то духовного наследия? Это могут быть предметы культа, иконы, там, молитвословы, или же все такие привычки и навыки или хорошую память. Она же личный пример, чтобы вот говорили, посмотрите, как он жил, я хочу жить так же.
2: Ну, в общем-то, ответ очевиден, что нужно, конечно же, добрую память как о человеке, как о христианине или христианке оставить. К сожалению, бывают такие печальные случаи и неоднократно, когда умрет человек верующий, и его родственники приносят целую стопку там каких-то книг, икон, и говорят, вот тут у матери осталось, померла, так вот не знаем, куда девать, заберите, пожалуйста. И начинаешь понимать, что да, у мамы были там иконы, молилась, крестилась, все дело, но вот именно как пример, как христианки, она детям, к сожалению, не оставила. Поэтому и остальное им тоже оказалось ненужным. Я вот вспоминаю рассказ философа Владимира Соловьева, по-моему, «Три разговора» называется он. Это что касается вот таких внешних вещей. И там антихрист приходит и начинает лидерам церкви, католической, протестантской, православной, предлагать, чтобы он для них сделал, чтобы они только поклонялись вот ему и почитали его. Но сейчас точно не помню детали все, не помню, что он католикам обещал, но, по крайней мере, протестантам обещал институт Библии построить, чтобы они там изучали на всех языках днем и ночью эту Библию. Протестанты довольны. А православный говорит, я, говорит, оставлю вам все святыни, мы соберем все мощи, все крестики, все вот это мы всю старину соберем для вас. И православные тоже довольны остались. Правда, там один смутьян нашелся, старец Иоанн, но его там быстренько убили. Вот такой примерно содержание, но я к чему говорю, что вот такие вещи, внешние атрибуты, они как бы, ну что ли, не являются даже для антихриста опасными. Да сколько угодно собирайте, пожалуйста, на здоровье. Даже в советское время вроде богоборческое, но вот мы музей сейчас сделаем, вот храм, из храма сделаем музей атеистический, выставим там все и мощи, и крестики, и иконки, пожалуйста, на здоровье. Это мы трогать не будем. А вот саму веру, само содержание, вот тут насчет ее мы еще посмотрим, оставлять или нет. И становится понятным, что, конечно же, неплохо, если человек живет благочестиво, и у него соответствует вся обстановка вот такая, и естественно, все, что у него в доме есть, оно говорит о том, что он христианин. Но если нету самого главного, именно такого доброго христианского примера, то тогда родственникам, родным ничего из этой христианской жизни получается и не остается. К сожалению, вот в 50-е, 60-е, 70-е, даже 80-е годы, насколько я знаю, даже по своей вот бабушке покойной, вот эти старушки, которые мы называем белыми платочками, они не стремились посвятить своих детей и внуков в христианскую веру. В лучшем случае где-нибудь там в уголочке у себя молились тихонечко или в комнате, ходили так изредка в храм. А вот как-то о вере они даже не то чтобы не знали, что сказать, они даже и не старались этого сделать. Даже вот помню, у меня бабушка скончалась, и были так называемые монашки. Ну, это сестры, которых монахини выгнали в советское время из монастыря. Они жили так одинокой жизнью и как-то поддерживали верующих, у них собирались молодые сначала, потом уже и старушки собирались. Они совершили такое своего рода отпевание без священников, вот этой бабушки моей. Но нас почему-то всех выгнали из комнаты при этом. Да, помню, как чем-то очень приятным пахло, что-то там пели, свечи горели, я еще маленький тогда был. Но вот как-то сказать, ребята, пойдемте вот с нами, постоите хотя бы, посмотрите. Нет, нет, нет, это только для нас, вот ничего мы вам посвящать вас во все это не будем. Вот, к сожалению, вот так вот это все было. Ну, возможно, потому что они думали, что вот эта вера, она только для нас. А вот мы умрем, и вера с нами вместе и умрет. А молодому поколению это уже совершенно ничего не нужно. Поэтому думаю, что вот пример доброй жизни и, конечно же, какое-то ненавязчивое слово о вере, оно должно оставаться как такая добрая память. Другой пример, совершенно противоположный, могу вспомнить. Когда пришла одна женщина на исповедь уже в возрасте, я у нее как-то так поинтересовался, говорю, а что вот вас все-таки побудило-то прийти вот сейчас в храм? И она мне отвечает, вы знаете, у нас мама была, она такая была верующая, а сколько у нее трудностей в жизни было, сколько ей пришлось перетерпеть. И вот сейчас вот она ушла из жизни, умерла. Я, говорит, поняла, что я должна встать на ее место. Вот так вот, видите. То есть, казалось бы, жизни человек не привел свою дочь к вере, а смертью своей привел. То есть сумел вот это передать духовную эстафету, что ли, на будущее поколение. Поэтому, конечно же, самое главное, чтобы вот эта добрая наша жизнь, она стала примером для наших детей, близких и дальних людей.
1: Батюшка, ну и, наверное, самый сложный вопрос. Вот самые главные навыки для христианина. Прощение, покаяние, молитва. Как это передать?
2: А добрым отношением, умением загладить конфликт, умением первым пойти навстречу. Ведь часто бывает среди людей, в наше время особенно, когда кто-то поссорится люди, и никто не делает первого шага. Я думаю, как раз здесь христианину и нужно показать, что не надо вот так вот по-детски как-то обижаться, сердиться, ожидать, что кто-то другой сначала попросит прощения, а делать всегда этот шаг во всех делах, не только просить прощения, но и уметь благодарить человека. Это тоже христианское качество. То есть какое-то доброе слово, пожелание доброе. Вы знаете, такие случаи бывают, что люди недовольны тем выбором, который сделали их дети, скажем, в браке. Ну вот не подходит вот девушка моему сыну, такая рассекая, она плохая. Или наоборот, юноша не подходит, что за муж такой, зачем она такого выбрала. И занимают люди такую немножко враждебную позицию по отношению к избраннику своих детей. Я думаю, что вот это большая ошибка. Потому что, зная другие примеры, когда наоборот происходила ссора между дочерью там, или сыном, и избранником, избранницей, и мать одного из них, она старалась помирить их, и этим на всю жизнь завоевывала благодарность вот этой своей снохи, в данном случае. Вот я знаю, что снохи, вот. Та ее по гроб жизни благодарила, что она помогла им сохранить отношения с ее сыном, со своим мужем, потому что они достаточно хорошую жизнь потом прожили. Вот я думаю, вот так вот христианин не должен упускать такого хорошего, доброго случая, чтобы вот мы же откроем эти заповеди блаженства. Что там говорится? Там и говорится в том числе и миротворчестве, о том, что христианин должен кругом сеять мир, чтобы люди чувствовали вот это примирение, которое от него исходит, и прославляли Бога, чтобы видели, как говорит Господь, там дела ваши, и прославляли Отца вашего Небесного.
1: Насколько современная культура подходит для передачи ценностей православия. В ситуации, когда недостаточно личного примера по каким-то причинам, можно ли использовать культуру, например, походы в музеи, посещение старинных храмов, пение колядок, соблюдение каких-то пасхальных, рождественских традиций, чего-то еще. Вот насколько это все подходит и насколько этого всего достаточно?
2: Это, конечно, все хорошее дело, но это так и останется культурой. Современный мир очень разнообразен. Сейчас какими-то внешними вещами мало человека удивишь. Это вот когда-то какой-нибудь мужичок, живя в селе, в своей избенке с тараканами, когда он приходил в храм, то видел все это великолепие, красоту, блеск икон, ладан, пение. И, конечно же, это был для него другой мир совершенно, в отличие от его прокуренной, продымленной избы. И, конечно, он вполне возможно чувствовал какое-то благоговение, какое-то такое возвышенное состояние у него наступало от всех этих внешних вещей. А сейчас, конечно же, храмы тоже нужно украшать, чтобы они соответствовали своему предназначению внешне. Но если зайти в какой-нибудь магазин красивый, современный, то там тоже все благоухает, все сверкает, все буквально красота. И поэтому как-то уже, ну так вот, не поражает глаз вот это великолепие храма. Оно как бы становится в одном ряду со многими объектами современными и несовременными. Поэтому, конечно же, употребляя внешнее, нужно прежде всего заботиться о внутреннем. Я помню, вот когда-то еще в молодости довелось храм восстанавливать, начало 90-х, так все с трудом шло. Такой озабоченный шел по епархии и встретил одного священника, и он, видя, что я такой весь понурый, спрашивает меня, что случилось, объясняю, он говорит: да не заботься ты о стенах, если ты сумеешь вот в людях что-то построить, то они тебе и стены построят. Слова для него, его слова для меня просто как откровение такое прозвучали, и как-то сразу же так я расслабился внутренне, думаю, действительно, будем лучше заниматься с людьми, вот чтобы у нас была христианская семья, христианская община. Стены — это дело наживное. Так оно все и получилось, слава Богу, появился приход, и потихонечку все стало строиться, восстанавливаться.
1: Вот самые главные навыки для христианина — это, наверное, ну, прежде всего, прощение, покаяние и искусство молитвы. Как это постараться передать? Какими способами?
2: Я думаю, что научить как-то, наверное, искать Бога, это даже не представляю, как это можно сделать. Думаю, что вот вдумчивое отношение нас самих, нашей жизни, наша рассудительность, она должна как раз помочь молодому человеку, ребенку начать в дальнейшем, не сейчас, задумываться о многих серьезных вопросах. Иногда нередко бывает такое, недавно встретил, ну что там, истина, так не скроешь ее. Молодые люди идут, и слышу так краем уха один, ну там мат и все, перемат, все на свете курят. Один рассказывает: слушай, я, говорит, ведь воскресную школу когда-то кончал. Да, вот такие вещи. То есть, да, его все рассказали про Библию, научили креститься, молитву там и все такое прочее. А сейчас от него все это как горох от стенки отскочило. Я думаю, что вполне возможно, что это временно. Очень важно в детях оставить по отношению к вере, к Богу, к молитве, к священнослужителям такое хорошее, доброе впечатление, такое эмоциональное впечатление, чтобы вот он из детских лет вынес, что храм, вера, Бог — это такие вещи, в которых я, ну, нахожу добро для себя, благо. Да, он там, может быть, бунтовать начнет, это и нормально, что 15 лет подростки вдруг перестают с мамами, бабушками ходить в храм, отказываются. Потому что это не только храм окончается, это касается, это всего касается. Пока ребенок маленький, он все спрашивает, это все, ему объясняют там, это рыбка, это собачка. И он верит. А здесь начинается период переосмысления. Он начинает сам уже искать ответ на вопрос, правда ли сказали ему взрослые, что это вот это так, вот это так. И нередко в отношении веры, ну, он тоже как бы отступает от нее, чтобы посмотреть уже самому со стороны. Если у него будет такое доброе, хорошее впечатление с детских лет, то рано или поздно, Но большинство людей, по крайней мере, они снова приходят в храм Божий.
1: Ну и теперь давайте поговорим о том, чего христианин вообще не должен после себя оставлять. Ну то есть детей неверующих, но которые смогут искать Бога. Или же все-таки, знаете, таких детей больше фарисеев, которые, да, будут внешне, технически, номинально исполнять все обряды, участвовать в таинствах, делать вид, что они христиане, но при этом всех осуждать, хамить, ну и вообще, по сути, что называется, да, христианами-то не являться.
2: Ну, конечно же, я вот вообще верю, что если человек начинает задумывать о жизни, о смысле жизни, какие-то вещи такие вот для себя, вопросы задавать, это и задача вообще миссионера и проповедника не дать ответы, скорее всего, что на вопросы, а именно пробудить в человеке эти вопросы. Вот у нас, допустим, Священное Писание изучает и дается такое задание. Читайте текст, выписывайте вопросы. Да. И потом уже на занятиях начинаем искать ответы на эти вопросы. А если это делать лекционно, то есть сразу же выкладывать перед людьми, ну, что-то они услышат, а что-то и не услышат. А когда ты сам именно нашел для себя какую-то загадку, тайну, и действительно хочешь получить на нее ответ, то полученный ответ, он гораздо лучше запомнится. Вот так же, я думаю, и в остальном. Главное побудить у людей, у детей в том числе, именно интерес к жизни. Как это происходит, что происходит. Рано или поздно они столкнутся с разными жизненными ситуациями, и они будут искать ответы для себя. И будут, конечно же, ведь что ни говори, но очень часто дети строят свою жизнь по образцу своих родителей. Это просто сплошь и рядом идет. Как бы они, может быть, в свое время не говорили, что мы такими не будем, что мы все по-другому у нас будет. Ну, это из поколения в поколение, отцы и дети все это идет. А тем не менее, дорожка протоптанная. И если человек особенно не очень так стремится изменить самого себя, то рано или поздно он на эту дорожку все равно скатывается. По крайней мере, в какой-то части своих поступков, своих дел, он начинает подражать именно взрослым, с которым он так, которые были для него авторитетом, или не обязательно даже авторитетом. Вот нужно указать, видимо, своей жизнью, как решать те или иные вопросы, те или иные задачи. А для этого нужно стараться быть честным. Даже если мы что-то делаем не так, именно говорить о том, что это нехорошо. Да, есть у людей, у нас в том числе, слабость. Вот, но нужно признавать именно и называть это слабостью. Взрослые люди иногда боятся, что если они признают слабость перед детьми, то они станут для них менее авторитетными. Мне кажется, наоборот все. Дети чувствуют, что человек проявляет слабинку, но не сознается в этом. Вот. А здесь, я думаю, только наоборот, люди поймут, что человек настолько силен, что готов даже признать свои слабости. То есть признание слабости – это как раз тоже сила.
1: Батюшка, а вот как раз, вот как найти-то ту самую золотую середину между нашей ролью миссионера, такого, знаете, миссионера-профессионала, да, с которого все берут пример, и такого, ну, простого христианина, что ли, который честно живет как может, да, со своими страхами, да, со своими ошибками. Ну, вот он ничего не стесняется, ни от кого не прячется, вот он живет, как ему можется, и живет.
2: А мне кажется, вообще не надо брать никакой роли миссионера на себя. Потому что это все равно кажется ролью. А как раз остановиться на втором, о чем вы сказали. Просто жить, стараться по-божески, по вере. Это и есть будет самое лучшее миссионерство. Как-то мне давно уже довелось слышать рассуждение одного хорошего священника, который говорил: вы знаете, сейчас у нас столько слов со всех сторон. Говорят справа, слева, что люди уже немножко не доверяют словам все-таки. Вот. А на дела, на жизнь они обращают внимание. Еще вот к предыдущему вопросу вернусь. Я думаю, что после себя христианин не должен ничего оставить лишнего. Ничего лишнего ни в делах, ни в мыслях, ни даже в вещах. И это тоже добрый христианин. Потому что вот так вот, я думаю, Господь Бог задумал о человеке, что мы стареем постепенно. Ну, если там не случилась какой-то катастрофа, так в целом. То есть постепенно уходят наши силы. Постепенно мы научаемся расставаться с близкими, с какими-то своими затеями, с вещами. И, наконец, уже перед кончиной все лишнее отпадает. Я все сравниваю, этот космический корабль, он взлетает, и там всякие, как и модули, там отбрасывает, чтобы легче подняться. Так вот и душа человеческая, она, видимо, должна все вот это лишнее от себя отбросить. Помню, вот одна сестра, уже пожилая старушка, пришла и сетует на сына, что он у нее дрель забрал и там стены себе сверлит. Я говорю ей, а вот дрель-то, она, вот скончаетесь, так она кому достанется? Так ему же достанется. Я говорю, так отдайте вы ему сейчас. Зачем ждать вашей кончины? Отдайте сразу же, а что тебе еще, сынок, отдать? И вот это мне не надо забирать. Надо будет, придешь, дырку просверлишь. А так все забирай. По максимуму. Мне вот доводилось бывать в домах таких людей, достаточно верующих, хороших, которые благочестиво ушли из жизни, я удивлялся, ничего лишнего. Стол, стул, чашка, ложка, иконка, книжка. Все. Вот человек какой-то такой простой жизнью жил. Я просто удивлялся. Ничего лишнего. И в то же время нет ощущения, что здесь какой-то недостаток, какая-то скудность. Здесь все продумано. Все на своих местах. Вот я думаю, что если мы так будем жить, то нашим потомкам не придется складывать все наши вещи в коробку и приносить в храм Божий и говорить: «Заберите, нам это не нужно».
1: Ну и резюмируя, вот какой из всех тезисов, которые сегодня здесь прозвучало, какую главную мысль стоит вынести слушателям после сегодняшнего разговора?
2: Вот я думаю, что самое главное наследие – это не стараться ничего передать, а просто прожить такую жизнь. Потому что когда мы чего-то стараемся вот делать, оно не получается. Это знаете, вот как есть такой пример. Человеку кладут бревно, и он старается по нему пройти, он проходит на земле бревно. Но если его приподнять, там метра на 2, 3, 4, 5, то он не может перейти. Он старается, конечно же. Вот. Но вот это само по себе старание, какая-то такая, я должен там что-то сделать, вот оно, скорее всего, что является помехой вот именно. Так вот жить, как вот, я не знаю, сказал бы, как река течет, вот человек. Вот она такой в поток такой жизни должен идти, и мы должны постоянно его корректировать, просто этот поток, не задумываясь даже о том, что мы там оставим, что нам, нас будут помнить. Я думаю, что это самое лучшее, потому что вот эти мысли немножко такие левые, что как там на меня со стороны посмотрят, я думаю, что они станут скорее помехой. А вот такая чистая, открытая жизнь, она и будет лучшим примером и лучшим наследством, которое мы оставим своим детям и своим потомкам.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.

душа купить.

тоски тайные силилась понять, чем же заслужила я.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши», ее ведущая Ольга Мануилова. И в гостях у цикла снова Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, слушатели дорогие!
0: И мы продолжаем тему повышения грамотности. В прошлый раз мы говорили о том, как правильно писать приставки «при» и «при», а сейчас мы уже поговорим о знаках препинания, как их правильно ставить. Да, вот тоже часто иногда бывает, путаешь, надо запятую ставить, не надо запятую ставить. Как вспомнить-то нам основные правила?
1: Да, правил очень много. Русский синтаксис очень сложный, и это здорово, потому что это не только о сложности, но и о том, насколько богат язык и какой замечательный инструмент дает он нам для мышления, предоставляет нам для развития ума и логики. И, конечно, этим обусловлено обилие правил в русском языке, связанных с пунктуацией, с постановкой знаков препинания. И самые сложные случаи — это, наверное, все-таки запятые, потому что в отличие от двоеточия и тире, где, конечно, тоже всегда есть над чем подумать, но в случае с запятыми это еще и многообразие ситуаций, когда запятые нужны, либо напротив, не нужны, но хочется поставить, и когда эти случаи, когда нужно и когда не нужно ставить запятую, при этом еще и путают, либо когда какие-то сходные между собой явления принимают одно за другое. Я сегодня готова предложить поговорить о какой-то одной из сторон, когда мы ставим запятые. На мой взгляд, учителя самым сложным, самым распространенным правилом, где чаще всего возникают ошибки, где наиболее типичные ошибки встречаются, это постановка знаков препинания при причастных и депричастных оборотах.
0: Да, это хорошо было бы нам вспомнить.
1: Тогда я предлагаю обратиться к тексту Владимира Галактионовича Короленко и на примере начала первых абзацев произведения «Дети подземелья» посмотреть на примеры употребления таких знаков препинания, потому что у Короленко там очень много встречается причастных и депричастных оборотов. Они играют, безусловно, и художественную роль в этом произведении. На этом мы остановиться пока не можем, а вот на их оформление, этих оборотов, мы можем посмотреть.
0: Да, было бы здорово. Мне кажется, это очень интересно. Заодно вспомним текст Владимира Галактионовича Короленко. Как раз сейчас лето, школьная программа. В школьной программе, я так помню, мы проходили.
1: Совершенно верно.
0: «Дети подземелья». Когда я училась, сейчас не знаю, проходят дети или нет.
1: Скорее всего, в шестом классе.
0: В шестом классе.
1: Читать сейчас, да, дети. Что касается причастных и депричастных оборотов, чтобы они вас не пугали. Это две разные и, в общем-то, даже не похожие вещи. И если запомнить, на какие вопросы отвечают причастие и на какие вопросы отвечают депричастие, то полдела сделано. Причастие отвечает на вопрос «какой?». Только хитрость в том, что их часто путают с прилагательными, которые тоже отвечают на вопрос «какой?».
0: Вот да, как разобраться, где прилагательное, где причастие?
1: Строго говоря, на вопрос «какой», «какая», «какие» у нас отвечают вообще 4 части речи как минимум. А если еще добавить краткий вопрос, вопрос краткой формы «каково», то еще и СКС сюда попадет, еще 5-я получается часть речи. Но те 4 части речи, кстати говоря, пусть вспомнят сами слушатели. А мы сегодня говорим о различии прилагательных и причастий, потому что это важно как раз-таки для узнавания, в том числе,
0: причастного оборота.
1: Да. Угу. Хотя, с другой стороны, причастный оборот является одним из видов определения, и любое определение, даже там, если там встретится не причастие, а обычное прилагательное, но оно будет соответствовать тем же требованиям, что и причастный оборот, мы сейчас скажем, что это такое чуть позже, все равно будет обособляться. То есть вот как раз-таки с точки зрения постановки знаков препинания не так страшно перепутать причастный оборот и обычное определение, если оно на причастный оборот похоже. Знаки препинания будут ставиться там и там по одним и тем же критериям. Итак, причастие, все-таки я скажу, чем отличается от прилагательного. Хоть и отвечает на такие же вопросы, какой, какая, какие, но всегда обозначает не просто признак предмета, а признак предмета по действию. То есть это всегда человек или предмет, или некий объект что-то делает, либо что-то делают с ним, то что-то с ним происходит.
0: Это вот отличие от прилагательного. Если прилагательный просто, допустим, красивая бабочка, там, или зеленая там трава, то есть, ну, вот прилагательное, оно характеризует там качество, цвет определенное. Тут ей причастие как тогда будет звучать?
1: Причастие,
0: да.
1: Мы пока говорим о причастиях. То причастие, всегда отвечая на этот же самый вопрос, какой, какая, какие, то есть это очень важно, чтобы вопрос был именно этот, чтобы мы не путались с другими частями речи, с глаголом, с деепричастием. То есть при том, что мы будем видеть, что слово отвечает на вопрос, какой, какая, какие, какую, на каких, с каким, то есть любые формы этого вопроса, но при этом мы всегда можем вернуть его в действие. Например, летящий самолет. Самолет летит. Действие, что делает. Залаявшая собака. Собака что сделала? Залаяла. И она какая? Да, залаявшая. Это причастие.
0: Летящая бабочка – это причастие. А красивая бабочка – это прилагательное.
1: Совершенно верно. Или даже прочитанная книга. С книгой что сделали? Ее прочитали. Опять же действие. И опять перед нами причастие. Есть еще узнаваемые признаки причастий. Это суффиксы. Суффиксы «вш», «ш», «н», «две н». Суффикс «т», например, «закрытый», «забыто». Суффиксы «ащ-ящ», «стоящий»,
0: «клеящий».
1: Да, совершенно верно. Или «ущ-ющ», соответственно, «колющийся», например. А также «ем» и «им», «читаемый», «произносимый». Все эти суффиксы тоже являются подсказкой, что перед нами, скорее всего, причастие. Так что еще можем обращать внимание даже вот на такой визуальный момент, на подсказку в виде суффикса. Но, конечно, прежде всего мы ориентируемся именно на вопрос и происхождение от глагола, когда это признак по действию. Если мы увидели, что перед нами действительно причастие, и даже заметили в нем знакомый суффикс «т» или «ущ» или «ящ», или «им» и так далее, то необходимо всмотреться в предложение и обратить внимание, есть ли у этого причастия зависимое слово. Дело в том, что еще вот один момент, который часто путают ученики, уже познакомившиеся с причастными оборотами, вместо зависимого слова они за зависимое слово выдают слово определяемое, то есть главное, от которого идет вопрос к причастию.
0: Залаявшая собака, собака – главное слово.
1: Совершенно верно. И такое слово у причастия будет всегда.
0: Потому что оно же кого-то характеризует или что-то.
1: Да, конечно. А вот зависимое слово, которое уточняет, как это действие происходило, признак, по которому выражают причастие, далеко не всегда, не обязательно может присутствовать в предложении. Ну вот посмотрим на текст Короленко, чтобы как раз-таки на конкретных примерах это увидеть. «Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой». И вот мы видим слово «заплесневевшими» и тот самый суффикс-подсказку «выше». И это какие пруды, прудами какими заплесневевшими, вопрос нам подходит. Действие наблюдаем заплесневеть, это правильное ударение на всякий случай, тоже еще подскажу. И теперь необходимо увидеть, есть ли у этого причастие, зависимое слово.
0: Пруды.
1: Это главное.
0: Это главное.
1: Мы ищем, да, то, которое будет уточнять, как действие проходило, кем оно выполнялось, или еще какие-то дополнительные, добавочные условия для этого действия. Город раскинулся внизу над сонными, заплесневевшими прудами. Сонными – это тоже прудами. Соответственно, больше мы слов, которые могли бы зависеть от слова «заплесневевшими», не находим, значит, причастного оборота здесь нет. Здесь есть запятые, но не связанные с причастным оборотом. Они разделяют, например, запятая разделяет однородные члены сонными, заплесневевшими.
0: Сонными, запятая, заплесневевшими прудами, да. Однородные члены предложения.
1: Сонными, заплесневевшими. Угу. Вот два однородных. Но после слова «заплесневевшими» запятую ставить не нужно. От того, что мы здесь увидели причастие, еще не зависит сразу это не гарантирует сразу нам постановку запятой. То есть за плесневшим прудами мы запятой не разделяем, поскольку оборота мы здесь не нашли. Но у нас тут есть еще одно причастие загороженному. Какому загороженному? От действия «загородить» глагола. И вот загороженному уже чем? Традиционной заставой. Так что после определяемого слова «шоссе» идет причастный оборот, загороженным традиционной заставой, и мы ставим запятую. Как раз пришло время сказать поточнее, что такое причастный оборот. С причастиями мы разобрались, мы их тут увидели, и как раз обнаружили уже случаи, где запятые ставятся, а где нет. Вот давайте посмотрим, что же такое причастный оборот. Это, как порой забавляются мои ученики, мы смеемся с ними, говорим, это что-то с чем-то, что-то с чем-то. Это всегда что-то с чем-то, это всегда причастие с зависимым словом, которое, напоминаю, мы не путаем с главным. Главное в предложении слова всегда встретится у причастия, а зависимое слово не всегда присутствует. Вот мы и смотрим на случай, где мы его находим. То есть вопрос должен идти от причастия. От слова «заплесневевшими» мы вопрос задать никуда не могли. Зависимого слова у этого причастия не было. И, соответственно, причастного оборота мы здесь не встретили. А вот от слова «загороженному» мы задали вопрос, чем традиционной заставой, получили ответ. Значит, перед нами причастный оборот. То есть причастный оборот — это всегда два и более слов. Это всегда несколько слов. И выделяется запятой он тоже не всегда, а только если идет после того самого главного определяемого слова, от которого идет вопрос к самому причастию. И тут у нас контекст был такой: шоссе какому? Загороженному традиционной заставой. Поскольку причастный оборот шел после определяемого слова шоссе, мы ставим запятую.
0: Да, я начинаю понимать, это очень интересно.
1: Вот что касается причастных оборотов. Если нужен еще один примерчик, можем привести. Если...
0: Давайте, да, чтобы закрепить, приведем, чтобы уже точно наверняка все в голове отложилось.
1: Так, тогда посмотрим чуть дальше и найдем вот такое предложение. Мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком.
0: Скелетов, запятая, поддерживающих.
1: Вот, совершенно верно. Причем здесь огромный причастный оборот. По суффиксу «ющ» сразу можно было догадаться, что перед нами причастие. Проверим, каких, да, отвечает на вопрос причастия, скелетов каких, поддерживающих. А здесь есть действие, они что делали или что делают, точнее даже спросим здесь, поддерживают. И дальше множество зависимых слов, которые от причастия зависят, либо уже друг от друга, поддерживающих чем костлявыми руками, поддерживающих кого, что остров. Остров там дальше с его высокими пирамидальными тополями и старым замком, все до конца, целиком является одним таким громоздким причастным оборотом, который действительно обособляется после слова «скелетов», потому что это определяемое слово предшествует обороту, а оборот идет после главного слова.
0: Очень здорово. Но у нас же еще осталась тема деепричастного оборота.
1: Да.
0: Здесь-то вот как с причастным оборотом очень разобрались.
1: Очень хотелось бы, чтобы причастные и деепричастные обороты не путали. Дело в том, что спутать их, конечно, сложно, если все-таки разобраться в том, что такое причастие, что такое деепричастие. Но беда в том, что правила обособления причастных и деепричастных оборотов различны. И если не до конца ученик, ну или даже любой человек, видит, где у него причастие, а где деепричастие, то он и не знает, где и какое правило применять. Деепричастие – это всегда добавочное действие. Это тоже отглагольная форма и слово, которое отвечает на вопрос, что делая или что сделав. Всегда обязательно будет только такой вопрос и никакой другой. Форм никаких не будет у этого слова. Никогда со словом «какой», «какая», «какие» деепричастие связано с вопросом причастия. С вопросом причастия и деепричастия не связано. То есть отвечает только на вопросы, что делая, что сделав. Обращу внимание, вопроса, что сделая, нет, хотя мои ученики иногда пытаются его тоже придумать и задать. И деепричастный оборот проще еще и в том, что даже одно отдельное деепричастие – это всегда оборот. Мы не будем сейчас касаться различных нюансов и отступление от правила. Это, например, фразеологизмы или устойчивые обороты, еще какие-то другие случаи, пока мы просто говорим о классическом деепричастном обороте, об обыкновенных деепричастиях.
0: Какой-то пример бы, вот, чтобы понять.
1: Обязательно.
0: Потому что так сложно.
1: Обязательно. Только я сейчас еще вот доскажу, что деепричастный оборот – это не только словосочетание, как, например, в случае с причастиями было, да, там обязательно оборот – это что-то с чем-то. В причастном обороте всегда должны быть еще дополнительные слова, кроме причастия. Вот у деепричастия не так. Даже отдельное деепричастие – это уже оборот. И еще, чем проще работать с деепричастиями, они обособляются всегда. То есть любой деепричастный оборот, даже если он…
0: Всегда запятая.
1: Да, даже если он из единственного деепричастия состоит, он всегда будет обособлен запятыми. Как я уже сказала, мы не касаемся сейчас каких-то нюансов и сложных случаев отдельных, да, может быть, как-нибудь в другой раз мы еще специально о них поговорим. Но сейчас в рамках программы мы посмотрим просто на примеры деепричастных оборотов. Опять же, у Владимира Галактионовича Короленко в произведении «Дети подземелья». Допустим, такое предложение. «В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок. Избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густой зеленью сирени, и тихо ложился в постель». Вот здесь встретилось слово, отвечающее на вопрос «Что делая?»
0: Избегая.
1: Совершенно верно.
0: То есть перед ним мы ставим запятую.
1: И не только перед ним, но нам нужно увидеть, где этот оборот начался и где закончился.
0: Избегая встречи с отцом.
1: Я прокрадывался по саду, да, как, что делая, избегая встречи с отцом, совершенно верно. И вот по границам этого оборота мы ставим знаки препинания, мы обособляем его запятыми. Давайте еще последний разочек, я вас тогда
0: проэкзаменую. Закрепить, давайте.
1: Ага, итак, вот такое предложение. Оно будет длинным, но там, если очень внимательно слушать, можно услышать оборот. А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада. Перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу.
0: Чутко вздрагивая на зеркальной поверхности.
1: Отлично, отличная внимательность,
0: вот
1: отличная
0: его
1: память.
0: Мы обособляем запятыми. Вот
1: совершенно
0: этот деепричастный,
1: верно,
0: оборот.
1: Да. И неважно, где он стоит, вот очень еще стоит подчеркнуть, что неважно, где находится деепричастный оборот. В отличие от причастного оборота, он не только после своего главного слова, которое, кстати, здесь будет сказуемым глаголом, да, будет выражено, будет обособлен, но в любом месте предложения, где бы он ни находился. Итак, закрепим и подытожим несколько отличий причастных и деепричастных оборотов и их обособления, случаев их обособления. Причастный оборот весь целиком является определением, отвечает на вопрос «какой», «какая», «какие», как и причастие, которое является главным словом в этом обороте. Деепричастный оборот будет отвечать на вопрос «что делая» или «что сделав». А еще одно отличие. Причастный оборот всегда состоит из нескольких слов, двух и более. Деепричастный оборот может быть представлен единственным деепричастием.
0: И тоже выделяться запятыми.
1: И вот это как раз третье различие. Причастный оборот будет обособлен только если идет после определяемого слова. Тогда мы ставим запятые по границам причастного оборота, где он начался после определяемого слова и где он закончился. Не забываем его закрыть. А деепричастный оборот, независимо от своего положения, всегда и всюду будет обособлен. Мы должны его выделить запятыми. Ну и напоследок дам еще пару подсказок таких. Это не забывать закрывать обороты. Очень часто мы обороты видим.
0: Открыли, закрыть, забыли запятую,
1: да,
0: поставить.
1: Да, мы видим, мы научились и их видеть, и на радостях поставили запятую там, где нужно, когда его нужно было открыть. Но забываем, что еще необходимо увидеть границы, где он закончился, этот оборот, и обязательно поставить вторую запятую, если он идет в середине предложения. Это очень важный момент. А еще маленькая подсказка, касающаяся случаев, когда нам встретятся сразу два оборота. Например, два причастных или два деепричастных, и они будут соединены союзом «и» или союзом «или». Это будут однородные обороты, тогда между ними запятую мы не ставим. То есть мы выделяем их все вместе как единую конструкцию, обособляем от начала первого оборота и вторую запятую закрываем оборот уже второй. Да,
0: и место запятой. Запятой у нас идет.
1: Ну, можно и так сказать, но там, где у нас встретится союз «и» или союз «или» между двумя оборотами, два причастных или два деепричастных, там запятую мы не ставим между ними.
0: Спасибо вам большое, Юля, очень интересно. Я думаю, что, ну, очень надеюсь, что вы к нам еще придете. Хочу вас пригласить, потому что и так мы точно научимся скоро все грамотно писать. Вот мы
1: уже, дай Бог,
0: депричастие, причастие, при с вами поговорили на эту тему. Ну а программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго. Желаю вам стать более грамотными.
0: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я буду беседовать с Константином Васильевичем Грюнбергом, советским и российским скульптором, монументалистом и автором нескольких памятников в Екатеринбурге и не только. Это памятник маршалу Жукову, мемориал «Черный тюльпан», памятник уральским воинам-спортсменам, лыжный батальон в Екатеринбурге, царю Петру I и Никите Демидову в Невьянске и многие другие. А с Константином Васильевичем мы будем говорить о скульптурной композиции.

0: работу. А это ведь, в общем-то, у скульптора это работа называется. Это заказ называется. Вот. Я никогда не думал, что мне выпадет такая... такая нечесть, это нечесть, понимаете? Это такой случай, такой редчайший в жизни человека, когда вдруг внезапно ему выпадет такой джекпот, который никогда из миллионов не выпадает. И вдруг один единственный раз. Все же таки бывает, что попадает. И вот это у меня... Я встретился с одним очень интересным человеком, Григорием Васильевичем Мазаевым. Он тогда был главный архитектор самой области был тогда. Вот, и он подыскивал кандидатуру на композиции вокруг храма. Он тогда еще был только на бумаге, этот храм. Вот. И Григорий Васильевич занимался этим, значит, монументом. И я был приглашен к нему на беседу. Вот. Мы с ним побеседовали, обговорили. Оказалось, что у нас очень с ним много творческих задач. Мы как-то получается, что синхронно размышляем по поводу вот этой работы. Он предложил мне сделать фор-эскиз этого памятника. Даже не эскиз, а фор-эскиз. Для того, чтобы начать вообще разговор на эту тему. Обговорили мы основные задачи. Главная задача была состояла в том, что эта статуя, она стоит у храма. А по православному поверью спиной к храму ставить. Нельзя.
1: Да, вот нельзя. Как почему мы с вами записываем интервью, я расскажу нашим радиослушателям. В начале мая к вам подошла в храме на крови и спросила, а почему кольцевая композиция? То есть не лицом к людям. Вы сказали, спиной к храму нельзя. Не спиной к людям, потому что спиной к людям тоже, то когда к лицом к храме.
0: С одной стороны, спиной нельзя к храму, а с другой стороны тоже нельзя и к городу тоже спиной повернуть. И вот, когда приехал сюда реставратор царской семьи Никитин Сергей, вот, мы с ним тоже имели беседу, на эту тему. И он сказал, вообще-то любопытная мысль. Ведь они спускались вниз по ступеням, их там 23 ступени, я посеял один, 23 ступени, и он предложил, композицию как-то скомпоновать вокруг этой, архитектурной детали. Ну, и я занялся этим делом, и получилось так, что, фигуры располагались, по спирали вокруг этой. Александра Федоровна молится на храм лицом, на него своими дочерьми. Вот. А в нижней части государь-император обратился к городу со своим ребенком. И вот такая оригинальная, интересная композиция, очень грамотная композиция, я хочу сказать, грамотная. Потому что у нас в Екатеринбурге нет достаточно грамотных вещей. Все какие-то они, в общем-то, однобокие. Но поскольку, в общем-то, люди занимались малограмотные скульпторы от этим делом. Вот. Я все-таки академию кончил художественную у самых лучших профессоров нашего времени. Вот такие, как Крестовский, такие, как Керзин, такие, как Аникушин и так далее. И они как-то вложили в меня профессиональные идеи композиционные. Дело в том, что академия она может научить писать, рисовать, лепить с натуры, может научить, но компоновать нет. Компоновать это только чисто индивидуальное начало всего этого дела. Вот. И вот это зародыш ее был заброшен у меня, и я думал об этом, чтобы она была интересна сама по себе композиция. И вот это решение вот такое круговое, вот оно и родилось благодаря вот такому интересному состоянию. Вот. Работа, конечно, была очень сложная, но самое главное, что она меня не напугала. Дело в том, что я пытался обратиться к нашим руководителям, чтобы они меня как-то, я же советский человек-то, русский, привык, чтобы у нас все время были какие-то над нами, какие-то вожди, какие-то направляющие. А тут, кому не обращусь, все, трусливо опускали глаза и говорили, не знаем, не знаем.

0: знаем, не знаем. Но мы не знаем, но это слишком сложно. Это, и так далее. Вот. И я один раз вечером один раз где-то часов в 5-6 шел мимо Ивановской церкви.
1: Это когда было? Давно? Ну,
0: это было 30 лет назад.
1: 30 лет?
0: 30, да. Я шел мимо Ивановской церкви, в которой я крещен, во младенчестве был. Вот. Я думал, ну давай зайду-ка я в это самое, в церковь. Может, мне там что-нибудь скажут. Может, мне... А тогда был владыка Мелхиседек, был владыка-то. Я зашел к нему в его приемную, а у него как раз прием был. И за мной закрыла секретарша, двери закрыла за мной. А в приемной было человек 10 примерно. И я сказал, что я пришел по такому поводу. Я говорю, наверное, очень поздно, и он меня не примет. Она сказала, что он примет всех, пока всех не примет, он отсюда не уйдет. Вот. И я у него... От него ушел 11:30 ночи. Около 12. Он меня, так сказать, направил на путь истины и, так сказать, вдохновил на эту композицию. Самое главное, он меня успокоил психологически меня по поводу вот этой работы. Вот такая была история. То есть он меня вдохнул, меня вот эту вот самую, да, жизнь вдохнул, которая потом продлилась во все мои монументы. После этого я создал много монументов. И «Черный тюльпан», и «Маршал Жуков», и «Штрафной батальон», и многие другие.
1: Расскажите о материале. Это чугун или бронза? По какому принципу выбирался материал для памятника? Или правильный монумент сказать все-таки?
0: Ну, наверное, монумент правильно сказать.
1: На монумент, да.
0: Отливали ее, значит, на Уралмашзаводе. На Уралмашзаводе отливали ее. И, значит, разумеется, значит, зашел разговор о том, какой материал. Я, в общем, настаивал на том, чтобы это была бронза. Литейная бронза, не просто бронза. Она бывает разная. Литейная, самая мягкая, текучая бронза. Потому что она очень четко и ясно отпечатывает все нюансы модели. Вот на Уралмаше под руководством Тоболова, начальник цеха был тогда, Тоболов Петр Никитич. Значит, я, мастера формовали, потом отлили, значит, полностью всю эту модель, по гипсовой модели. Вот.
1: Цвет бронзы, он же отличается. Почему он отличается? Вот где-то коричневый в монастыре Нагани на яме, это более темно-коричневый.
0: Дело в том, что в отличие от других металлов, значит, бронза имеет такую пленку, покрывается со временем, которая не вступает в реакцию с атмосферой. Она один раз вступит, и на этом останавливается. И дальше процесс не идет. И поэтому она самая долгий, длительный материал на многие-многие годы, и века даже. Вот. Вот такая композиция. Композиция, конечно, была очень удивительная, конечно, была сложная. Но самое главное, что вот Мелхиседек меня успокоил.
1: Это правящий архиерей, да, того?
0: Да, вдохновил нас это дело. И я за такой... Вообще-то это ведь огромная работа. Это ведь огромная работа. Я ее разделил на два больших яруса. Нижний ярус в мастерской до 4 метров. И второй ярус, значит, Александра Федоровна, второй ярус. Но была одна самая. Я, значит, пытался придумать. Это же очень сложное дело. И я работал один, понимаете, в чем дело. Меня все помощники, как-то получилось не странно, бросили. Ну, знаете, скульптура — это же дело такое. Оно не сиюсекундное, оно долговременное. Это марафон. Это такой длительный марафон. И совсем не значит, что тот, кто первым бежит сначала, первым придет к финишу. Он первым начинает, а последним приходит или вообще не приходит. Вот. И, естественно, народ, обыватель, ему уже сегодня и сейчас, прямо вот сейчас. Но я-то знал, что это дело сложное, трудное. И многолетняя, я не ошибаюсь. И я придумал свой способ формовки. Но я же один человек, там же нужно, там же много операций, даже технологических. Я придумал один способ, благодаря которому сумел отформовать потом один всю эту композицию.
1: А что такое отформовать?
0: Модель глиняная стоит. И с нее надо снять оттиск, форму гипсовую. На нее накладывается гипс толщиной 10-15 сантиметров. Как яичная скорлупа покрывается, скульптура вся, понимаете, покрывается. А потом из нее все, глина убирается, остается форма остается, по которой уже заливается гипс и получается самая модель. Но это в двух словах говорить, это, конечно, бесполезно. Это профессия.
1: Надо видеть.
0: Это профессия. Это сложная, длинная профессия, тяжелая. Потом она, понимаете, она не видна, и никто не видит, не знает, она горбатая. Но вы представляете, значит, на эту скульптуру где-то около 10 тонн гипса. И все это надо когда-то, понимаете, так постепенно положить, как надо положить, не просто как-нибудь там и так и положить, чтобы получился хороший, четкий, ясный отпечаток.
1: А, Константин Васильевич, вы сказали гипс, а как же бронза?
0: А бронза – это последний вариант.
1: А, последний, то есть да. Это окончание?
0: Да, делается, то есть в мастерской делается глиняная модель, с нее снимается гипсовая форма. По гипсовой форме отливается, делается отливок, этот гипсовый отливок везут на завод. И вот этот гипсовый отливок на заводе, из него опять формуют, только формуют уже не гипсом, а земляная форма называется. И в нее заливают металл. Это сложный, трудный, это профессия. Это сложнейшая профессия.
1: Спасибо вам за этот труд. И, наверное, такой вот один из вопросов. Сколько трудились всего? Месяц, год?
0: Я не считал. Конечно, за месяц ее не сделаешь. И за два тоже не сделаешь. И за полгода не сделать.
1: Да,
0: и за год минимум. И самое главное, вы знаете, что делаю? Вот поймите правильно меня. Огромный объем работы. Не испугаться. Не испугаться психологически. А бывает так, что человек здоровенный, а дух у него слабый. Он...
1: Бывает.
0: А бывает, да. Маленький человек, а он как гвоздь, он идет к жизни своей, понимаете, в чем дело. И вот я, так сказать, благодаря Мелхиседеку, я так был вдохновлен этим делом. И я не суетился, я не бежал никуда, я не торопился. Я знал, что дней у Бога много, и бежать некуда, и впереди марафон, и неизвестно какой результат, да. Неизвестно какой.
1: Когда поставили работу у меня, монумент? Год?
0: А как? Вот год я вот не припомню. Но у меня, значит, враги мои подняли целую кампанию против меня. Хотели даже снять эту самую скульптуру, уже поставленную с пьедестала. Но я оказался человеком с Уралмаша, деревянным, как говорится, не нежным, а спокойно к этому отнесся. Но все равно душа моя была в очень таком странном состоянии. Кроме всего прочего, там тогда еще менялись церковные иерархии у нас в этот год. Один сменял другого, причем а у меня работа получилась между новым к молотому наковальне, понимаете? И новый владыка мог полностью уничтожить все это дело. Старый благословил меня, а новый... Человек, он и есть человек, он капризный человек бывает, он все что угодно. И вот я думаю, что меня Господь Бог меня направил на правильный путь. И Григорий Васильевич Мазаев говорит: Константин Васильевич, наверное, надо новому-то владыке показать работу-то.
1: Показали.
0: Вы меня слушаете? Он меня, вот, а потом говорит: а что, если он ему не понравится и не будет ничего у тебя? А у тебя, говорит, она прежняя владыка благословлена? Я говорю: благословлена. То есть я не пошел к нему на благословение, потому что у меня до этого она была благословлена, а второй раз я не захотел, чтобы испытывать судьбу, как говорится. И, к счастью, ума хватило у меня, она вот стоит уже многие
1: Десятилетие.
0: Десятилетие уже стыдно, да.
1: Спасибо вам большое за это интервью. Моя мечта сбылась. Мы с вами познакомились. Все радиослушатели тоже с вами заочно так познакомятся. По волнам православного радио прозвучит наше интервью. Дай Бог вам здоровья душевного и телесного и замечательного времяпрепровождения на фестивале «Царские дни».
0: Спасибо.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Константином Васильевичем Грюнбергом, советским и российским скульптором, монументалистом и членом Союза художников России. Обеседовали мы о создании скульптурной группы «Царственным страстотерцем», о монументе «Царская семья» или, как говорят еще, скульптурная группа «Царственным страстотерцем» у храма «Памятника на крови». Это авторская работа Константина Васильевича. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
3: Дорогие братья и сестры, вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье».
4: В Екатеринбурге 4 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль к спасению.

и захочет совесть усыпить, то печаль мне душу будоражит, не дает о вечности.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Пробудись и совести внемли. То взывает к нам Господь распятый и зовет на небо.

спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: В рубрике «Читаем псалтырь» звучит третья кафизма. Читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма третья. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаши мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоши мя, болезни адовы обыдоши мя, предвориши мя сети смертные, и внегда скорбете ми призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внедет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневася на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лете на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя отвод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведе мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохраних пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня рожденна, защититель есть всех уповающих на него».
яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй меня силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научай руце мои на брань, и положил есть лук меден мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возвашай небес спасай, ко Господу и не услыша их, и сню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же не ведях, работашами, вслух уха послушаша мя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стей своих, жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего, Бог даяет мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь, от края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаща паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, послет тебе помощь от Святаго, и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою, и всесожжение твое точно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спят и быша и подоша, мы же востахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны, вонь же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его, яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец, от камени честно,
живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дней во век века, велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко дась ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящая Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы, их же не возмогут составить, яко положиша я хребет во избыцах Твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во мими вскую оставил меня иси, далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в ночи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвалу Израилева, на тя уповаша отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глаголуша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты еси исторги мя из чрева, упование мое от сосу матери моей я, к тебе привержен есмь отложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорожц смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от меня, и когда возвах к Нему услыша мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господня есть царствие, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла,
яко ты со мною еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, собратив стужающе мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни». Господня земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам, и чист сердцем, еже не прият в свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего». Сей рот ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала третья кафизма. Читал диакон Сергей Нежбарт.